0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
3: Я такая яркая, что прям...

0: радио. Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером. «Топспорт». Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Радио.
1: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
4: На Первом радио.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Вопросы бывают простые.
3: Daddy, what are you doing?
2: Серьезные.
4: И что вы думаете, она сказала?
2: Бестактные.
5: Читай.
6: Открой личико, а?
2: Большие.
7: Вау.
2: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Тебя

слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: my telephone.
1: We're sorry. The number you have reached is not in service
2: at this time.
1: Please check the number or try your call again.
2: Первое радио.
3: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
4: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
5: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
6: Я такая яркая, что прям дарк.

0: если ты со мной.
1: Первое радио всегда с тобой.
2: Бывают простые.
3: Daddy, what are you doing?
2: Серьезные.
4: И что вы думаете, она сказала?
2: Бестактные.
5: Читай.
6: Откровичка.
2: Большие.
7: Вау.
2: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Товарищи, каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: В самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топ-спорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топ-спорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Черный смокинг, золотой Rolex, серебристый Bentley, вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда не говори никогда.
3: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио.
1: 89.1
2: FM. Садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел. Это у меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это все время скучаю, понимаете?
2: Но ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю по пятнице.
4: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
5: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
6: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
7: На сегодня нет.
8: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
6: «Вечер.ком».

0: Первое радио 89.1 FM. Лучшая музыка.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
7: Город диско.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Первое радио.
1: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в

0: Первое радио всегда с тобой. Круто. Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня.
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Черный смокинг, золотой Ролекс, серебристый Бентли, вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: Голосуем на 101-м километре.
1: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

это США Дональда Трампа делает ставку на усиление экономического давления на Тегеран с помощью жестких санкций. Представители Трампа неоднократно давали понять посредникам, что не намерены возвращаться к условиям меморандума, согласованного с Ираном в июне этого года. Именно усиление экономического давления на Тегеран рассматривается как эффективная стратегия борьбы с режимом. Накануне на улице Барлан в Иерусалиме прошла акция протеста радикального ультраортодоксального движения «Пелик Иерушалми» против прокладки трамвая. Пресс-служба полиции сообщила, что демонстранты поджигали и переворачивали мусорные баки, перекрывали проезжую часть, а также нанесли ущерб строительному оборудованию и технике. Полиция и МАГАФ применили спецсредства для разгона толпы. Сообщается о задержании двух нарушителей правопорядка. Минувшей ночью на бульваре Иерушалаим в Яффе был застрелен мужчина в возрасте около 30 лет. Парамедики МАДА доставили его без сознания в тяжелом состоянии в больницу Вольфсон, где врачи были вынуждены констатировать его смерть. Примерно в то же время из Яффе поступили сообщения о брошенной гранате и поджоге автомобиля. Полиция расследует убийство и проверяет возможную связь между инцидентами. Накануне вечером в Араде в пункт неотложной медицинской помощи был доставлен 4-летний ребенок, ужаленный желтым скорпионом. Парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адон доставили ребенка в больницу Сорока. Медики оценивают состояние мальчика как тяжелое. Пациент погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Желтый скорпион считается одним из наиболее опасных видов скорпионов в Израиле. Его яд особенно опасен для маленьких детей, может вызвать учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание и нарушение сознания. Бывший командующий курдскими и сирийскими демократическими силами Мазлум Абди назначен советником президента Сирии Ахмада Ашшара. Соответствующий указ под номером 164 был опубликован государственным агентством САНА. В документе Абди указан под именем Мустафа Халиль Абди. Назначение состоялось через два дня после того, как Абди объявил о прекращении существования сирийских демократических сил в качестве самостоятельной военной силы. По его словам, процесс интеграции подразделений структуры бригады сирийской армии завершен. В Непале продолжаются поиски 60-летнего израильтянина, пропавшего после наводнений и оползней в районе Расува, недалеко от границы с Китаем. Мужчина путешествовал с группой иностранных туристов, связь с которой прервалась после стихийного бедствия. Страховая компания «Орель» направила в район поисков 8 спасателей специального подразделения. Они будут обследовать местность пешком и с помощью беспилотников. К спасательной операции также присоединились и специалисты израильской гуманитарной организации «Натан». А МИД Израиля координирует действия с непальскими службами. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 469 человек. Более 1000 числятся пропавшими без вести. Поиски осложняют разрушенные дороги и мосты, грязевые потоки и угроза новых паводков. А теперь о погоде в нашем регионе. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня в течение дня будет немного ниже вчерашней, но все еще незначительно выше среднесезонной. Будет жарко, ожидается переменная облачность, местами дымка. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Эйлате 42 и в Бершеве 35 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

Ну что ж, друзья, вот такой веселой композицией да, решил я открыть программу «Сове на утро». Наверное, вот первое, что хочется, такой вот брос сразу сделать, спросить, поинтересоваться. Ну, подергали же немножечко, да, но есть песни, под которые, ну, невозможно вот эти два притопа, три прихлопа не совершить, пока песня звучит. Ну, мне кажется, да, предыдущий трек из этой категории. Так, ну ладно, если вдруг не понравилось, то ж бывает, и это нормально. Всем привет, всем добрейшего утра, у микрофона Сава. Мы стартанули, мы начинаем. Нет, что значит мы начинаем? Мы уже начали. Мы будем продолжать на протяжении 3 часов. Программа, как положено, собираемся в одну большую компанию. Судя по WhatsApp, вот сразу даже наперед забегаю, смотрю, что уже зеленые кружочки тут нарисовались. Потрясающе. Ну, значит, все как положено. Так, заметки на полях, как всегда, присутствуют у меня. Дождались, да? Вот. Кто вот постоянно тут налево-направо? Жарко! Скорее бы вот это все закончилось. Все, пожалуйста. 28 число на календаре. Сколько получается? Раз, два, три. 3,5 дня и все. И лето пролетело, все осталось позади. Вот. Ну, про лучшее мы помним, знаем, верим, ценим, да, и стремимся. Вот, которое впереди. Но лето-то, пусть и жаркое, но уже за спиной, а это отрезок жизни. И чё торопиться, спрашивается, а? Ну, можно и жару вот потерпеть. Главное, чтобы кайф растянуть, чтобы удовольствие в принципе получать. Ну, да ладно, вот мои такие соображения и то, о чем говорил в предыдущей программе, повторю, наверное, и сейчас, потому что укрепился я в своей позиции. Этим летом рано по утрам и поздно-поздно по вечерам, но по утрам это ярче ощущается, достаточно свежо. На контрасте. Вот контраст одной недели. Прошлое я начал замечать. Еду на двухколесном, как положено. И такая даже прохлада тебя обдувает. Неделя прошла, еду сегодня. Еще как-то свежее. Подумаешь, а может быть уже в следующий раз не шорты, а что-нибудь подлиннее-то. Вот, или носки повыше, или шорты пониже. Ну вот, значит, как какие-то изменения климатические, но присутствуют и имеют место быть. Так, ну это вот у меня такие мысли в голове, не знаю, как у вас, обо всем можете делиться. Первый час программы мы, как всегда, фристайлим, но самое главное, не забывайте, что здороваемся, это в первую очередь. Даже если там нечем рассказывать, хотя я уверен, у каждого на неделе происходят какие-то события, каждый какие-то планы да на выходные строит, но не хотите этим делиться, а просто поздороваться, вот, пожалуйста, вот милости прошу, 054-2070-800. У нас, как всегда, комфортно, так что не стесняемся. Будет музыка, это само собой разумеется. И сегодня из новинок, особенно для пятницы, не часто это попадается, День артиста, да, в конце каждого часа будет рубрика, которую для вас подготовила моя коллега Лена Семенова. Кому посвящается, вот ближе к рубрике, ближе к концу часа все расскажу. Также разминка состоится, надеюсь, что времени нам на все хватит. Это я, опять же, все про первый час. Ну, а основную тему, это мы уже в нее нырнем в следующем часе. Ну, вот как-то так, вроде ничего не забыл. Эмоциями, ну так, первоначальными, легенько с вами поделился. Еще раз, потрясающего вам утра, пробуждения. Как собираетесь?

мамой за ручку, ну или там с кем-то за ручку в магазин, тетрадки там, письменные эти вот всякие принадлежности, потом что еще, портфели, рюкзаки, пакеты полиэтиленовые. Давич смотрел программу, в которой напомнили, что вот было такое время, когда полиэтиленовый пакет считался роскошью. Вот, да, и даже каким-то элементом, я не знаю, что ли, ну, аксессуаром. Вот, наверное, да, его можно было считать аксессуаром. Подбирали по цветам, подбирали по принтам. Привозили, я помню, из Польши, по-моему. Ну, вот откуда могли, оттуда и привозили. Так, ну, вот, можно говорить об этом бесконечно. Есть такие у вас ощущения перед 1 сентября? Хотите вернуться? Ну, за что зацепитесь, а то мы пишите, а то я тут что-то все в кучу набросал. Главное, чтобы вам скучно не было. Так, продолжим мы сейчас с музыкой. Песенка-чудесенка от группы «Градусы», которая так и называется «Градус», только вот «Градус 100», который будем повышать.

0: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
1: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
0: Яна Романова.
2: Первому радио 25 лет.
3: Савино утро.
4: Да-да-да, друзья мои, 25 лет, четвертак, Первого радио. Так что, готовьте свои поздравления. Я так предполагаю, что будет выделен определенный какой-то день для того, чтобы вы нас насыпали этими поздравлениями, а можете вот на протяжении всего года. Так, смотрю я на WhatsApp, потому что там уже появились зеленые кружочки, причем еще некоторые до старта программы по факту. Напомню, что много я вам вводных для первого часа набросал, будь то прощание с летом, будь то вот погодные условия, насколько свежо. О, кстати, свежо это... Можете оставить, что с утра свежо. Тут же грозились, дождь будет. Причем как бы вот серьезный такой. Как бы на субботу, если я не ошибаюсь. Пятница на субботу, что-то такое. Я вот в своих приложениях нигде такого не нашел. Но на просторах интернета, в определенных группах, вот, ну, в израильских, естественно, да, каналах проходила информация. По телевидению также об этом говорили. И что коснется чуть ли не всего побережья нашего средиземноморского, израильского. Верим, не верим. Ну, по факту, вот недавно прошел дождь, не везде, местами. Некоторые радиослушатели даже делились этой информацией, присылали мне видосы и фотки. Правда, это было, по-моему, в программе, да, не «Савино утро», а «Шавуотов». Значит, да-да-да, значит, это тоже суббота была. Ха-ха. Но тут-то посерьезнее вроде обещали. Как, верим? Верим, не верим. Будет, не будет. Ну и про школу я также, да. Готовы ли к школе? Собрали ли детишек? А если их нет, то, может, сами сходили, да, закупились, чтобы эмоции освежить. О чем хотите, о том и говорите, о том и пишите. Так, сообщение по традиции. Первое у нас Ольга. Сава, доброго утра, хорошего эфира. Спасибо, Ольга, огромнейшее. Вам тоже прекрасного утра, комфортного, такого милого, душевного, задушевного. Вместе с Первым радио. Так, следующий у нас сержант. Тоже с недавних пор традиционно в начале программы пишет... О, традиционно в начале программы и пишет Сава. Традиционный пятничный бокертов. О, бокертов, сержант. Народные принты. Приметы, наверное, судя по следующим словам. Ласточки низко летят. Это к дождю. Так, где тут у нас ласточки пролетали? Низко. Следующая народная примета. Сержант пишет тебе сообщение, значит, в эту пятницу работает. А вот в чем секрет. Так, будем знать, сержант, легкой работы. Ну и всем, кто вот с утра пораньше, как мы с сержантом, трудится или направляется на работу, или собирается на работу, или подумывает даже пойти на эту работу или не пойти сегодня на работу. Но если подумывает, значит, есть возможность-то не пойти на работу. А что следует далее? Вывод какой? Значит, мы завидуем этому человеку, у которого есть такая возможность. Не, ну я-то не завидую, у меня все нормально. Я, наоборот, жду, когда я вот отправлюсь на эфир с удовольствием. Но есть же, да, категории профессий, когда я предполагаю, не очень туда тянет. Правильно же? Так вот, есть возможность не пойти. Супер, ставим лайки. Лайки зависти. Выбирайте правильную сторону этого решения. Так, далее. Всем доброго, чудесного утра, пишет бабушка. Мы с Жанной и Геной отмечаем сегодня золотую свадьбу. О, я написала стихи, сюжет которых подслушала Владимира Познера. Музыку исполнения мне любезно предоставил ИИ. Так. Угу. Ну, к сожалению, да. и сбросила файл бабушка, но вот он... даже при всем желании бабушка, вот технически он не подгружается у меня здесь. Не знаю, почему, что тут... Ну, возможно, проблемы с WhatsApp'ом, с десктопной версией, в частности, которую мы используем на компьютере. Но я уверен, что у вас там прекрасно все получилось. Вот, от того, что я не поставлю это в эфире, ваша радость не станет меньше. Примите мои персональные поздравления. От всего первого радио персональное поздравление с золотой свадьбой. Золотая свадьба, это же, это полтинник, это 50 лет получается. Быстро поправляйте меня, если я ошибаюсь, но вроде как, да, 50 лет, а это просто, это целая жизнь. Люди некоторые ограничиваются только 50, а тут в браке 50. Но остается вами только гордиться. Долгих, счастливых вам, как бы вот обыденно, может, банально не звучали эти слова, но это правильные и верные слова для данного контекста, для данного события. Еще столько же, да? Ну вот, чтобы в идеале, я уже просчитываю, если 50 лет свадьбы, ну, примерно в районе двадцатничка, например, ранняя, да? Вот. И еще столько же вместе. Это 50-50-100. И в районе двадцатничка. Если поженились, то вот до 120. Все правильно. Еще одну золотую свадьбу нам, пожалуйста, сюда в студию. Поэтому Жан и Гена, любите друг друга и будьте, ну, примером вот для всех, хотя бы насчет вот этого золотой свадьбы. Ой, аж до мурашек, вот, честное слово, восхищаюсь искренне. Так, друзья, наверное, угу, я обратил внимание, переключился немножечко на плейлист. Так, и еще пару коротких сообщений. Доброго утра, прилетает открытка. Если я не ошибаюсь, то у нас должен быть Олег тут без подписи. Да, я не ошибся, WhatsApp мне подсказывает. Пусть сегодня все складывается именно так, как задумано. Чудесного и продуктивного дня. Милый котяша, изображен на этой открытке с большой корзинкой овощей. Тут тебе... Ой, ну... Ням-ням-ням. Тут тебе и румяный помидор. И не менее прекрасно выглядящий кабачок. Листья салата. Что-то там еще. Ну, много всего. Много всего. И котик улыбается. Так что давайте, да, наверное, на этом сообщении пока я прерываюсь. Далее продолжим. Пожелаю вот вам того, чтобы такая же улыбка у вас прекрасная, как у этого котика на этой открытке. Пусть вы ее не видите, но поверьте, что вот стараюсь передать настроение, поверьте, что там у него все прелестно-прелестно, замурчательно. Того и вам, конечно же, сегодняшним утром. А слушать мы будем Максима Леонидова, если не называется Александра.

0: Доброе утро, Семен Семен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: Итак, Савино утро продолжается. Ах, Александра. Ох, так, ну и закрутились в танце. 7.32. 7.33. Я бы вам больше скажу уже, да? На секундочку. Получается, во второй уже половине первого часа. Ну, моментально. Так, главное не упустить. Вот концентрируюсь на времени, потому что, как я уже проанонсировал, кроме ставшей регулярной на этот год рубрики «Голоса первого», посвященной 25-летию нашего любимого первого радио, еще рубрика тоже регулярная, когда есть повод, день артиста. Да, и все это занимает время, так что нам бы вот с разминкой не пролететь. Окей, пока нормально, пока идем хорошо. Значит, доброго утра, пишет Ренат. С субботы на воскресенье дождь передают. А, вот поправочка прилетела. Мне что-то казалось, пятница на субботу, то есть сегодня в ночь. Но вроде как нет, да? Но опять же, еще раз открываю вот приложение погоды. Я даже... А, нет, стоп. Какая-то вероятность в 30% в воскресенье появилась. Вот честное слово, выезжал, когда на эфир, сколько, часа полтора назад, получается, плюс-минус. Точно так же я открывал это же приложение. Не было этой вероятности, но вот тут... И что я хотел сказать? Вот по карте именно дождей... На сколько? На ближайшие... Но тоже как-то дожди есть, но очень далеко от нас. Но за сутки могут и добраться. Кто его знает? Ладно, поживем, увидим. Вот, Ренат, спасибо, что дополнили, поправили меня. Ну, а в воскресенье опять же... А, мы в воскресенье с вами встречаемся, да. В программе «Мужчины не плачут». Вот там, я думаю, если дождь будет, то мы солнцем, как положено, перемоем ему все косточки. Так, Русалочка пишет. Доброе утро всем радиослушателям, моему любимому Посейдону, любимым деткам. Тоже хорошего настроения и прохлады на выходные. Тут, мне кажется, все очень просто. Чтобы быть в прохладе, значит, выбираем или... Раннее утро или хорошо работающий мозган. Все. И ты в шоколаде, ты в прохладе. Ну, в прохладе, да. И с плиткой шоколада. Почему бы и нет? Я вот так, опять же, фантазия. Тут уже кулинарная разыгрывается. Так, далее двигаемся. О! Тоже традиционные приветы из Элата от Макса. Макс, привет! Привет Элату. Да, и тоже небольшая зарисовочка двухсекундного видео панорамных гор элатских. Все на месте. Кто собрался в Элат, можно ехать. Все на месте. Ой, задумываюсь, да, надо бы посетить. Ну, согласитесь. Мы же часто об этом задумываемся, чтобы куда-то съездить, где давно не были. И постоянно вот этот тайминг сдвигаем и сдвигаем. Ай, подождет. Ай-яй-яй-яй. Это продолжение, наверное, рассуждений, кто хотел, чтобы лето скорее завершилось из-за жары, да? Я говорил, что зачем торопиться так? И здесь зачем же откладывать? Так же можно и... Как в этом, в мультике про... как это он называется? Паровозик из Ромашково, если я правильно помню, да? Который постоянно опаздывал, но зато наслаждался красотами. Порой года весна там, по-моему, была, цветы расцветали, и вот он затормозит и всем говорит, давайте-ка... Ой, нам бы научиться, как этот паровозик. Так, ладно. О, была Русалочка и Посейдон. А я тут только хотел поинтересоваться, где же Посейдон? Почему только Русалочка? Доброго дня и ночи всем радиослушателям, Саве и моим деткам. И любимой жене Ирине Русалочке. Посейдон все передал, все принял. Вам Алаверды. Также добрейшего дня. И, как вы написали, и ночи, если хотите. В любом случае, если не прошедшей ночи, то будущей. Открыл следующее сообщение и... Ага, и понимаю, это бабушка, которая писала про свой... про свою золотую свадьбу сегодня, именно это событие, да. А, это расшифровку, вот она сбросила музыкальную композицию, которую сама сочинила, но, к сожалению, технически не получается нам ее услышать, не подгружается, так и я вижу, что это стихи. Ага, расшифровка песни, так сказать. Спросил у бабушки, ну, много очень текста, я, наверное, все зачитывать не буду, но вот давайте кусочек, выдержку. Спросил у бабушки, раз внук, вы вместе уж полсотни лет, ведь в этом есть какой-то трюк. Не разлюбил тебя наш дед? Ты мне признайся, не таясь, и дай правдивейший ответ, что в деда в юности влюбясь, любви до сей поры есть свет. Это куплет первый. А, всего три куплета, да. И припев: молодыми быть хотят бабушка и дед, чтобы выпить по 100 грамм в ужин и в обед, чтобы тортик не поднял сахар натощак, без таблеток не прожить в старости никак. Ну, как есть. Все по-честному. Потрясающе. Бабушка, я еще раз вас поздравляю. Значит, это Жанна зовут бабушку, но он просто так подписывается у нас. И Гена, ее муж, вот они вместе отмечают золотую свадьбу. Берем все пример. И натощак с прекрасным настроением, без поднятого сахара резко, да, вот, врываемся в этот день. Так, и Макс тут еще из Лата добавляет. Насчет детей. С каждым годом все тяжелее и тяжелее собирать их. Бьет по карману. А, ну в школу, то, о чем я, да, я говорил. К 1 сентября готовить. Бьет по карману очень сильно. Трое. Так, детей. Благо старший последний год учится. И следующий год в армию идет. На самообеспечение. Макс поэтому, наверное, и доволен, да? Двоих останется собирать. Всем удачи в наступающем учебном году. Да, спасибо, Макс, да, что откликнулись на мой призыв. Вот, воспоминания эмоций о 1 сентября. Конечно же, они есть у всех. Кто-то с радостью это вспоминает, кто-то нет, в зависимости от того, как... Как любил школу. Любили ли вы школу так, как любил ее я? Так, ну ладно, оставим эти рассуждения. Возвращаемся мы к музыке. Так что, вот, все нормально. Все песни на месте. Музыкальная пауза. Потом, после нее, ну, наверное, мы будем уже переходить и к разминке.
0: Доброе утро, Семен Семен.
1: Утром я начинаю.
2: Савино утро.

0: Ху-ху-ху. Так, это Ларин, Тату. Я быстро, не теряю ни секунды. Да, на WhatsApp. Так, стоп, ничего ли я не пропустил? Нет. Значит, перехожу к разминке.
1: Савин вопрос.
0: Да, времени совсем мало, так что и вопрос я подобрал достаточно короткий, как мне кажется, как всегда, простой. Значит, слушайте, вот он. Что становится мокрее, чем больше сушит? Все, теперь ваши правильные ответы на наш WhatsApp 054-2070-800. Что становится мокрее, чем больше сушит? И вот что-то мне подсказывает, если Дринька сегодня с нами и будет отвечать, то там в ответе что-то будет просушит по утрам. Да, утро это, в принципе, если кто пользуется, касается напрямую. Но все культурно же. Жду и даю вам 2 минуты 53 секунды. Елена Темникова, по низам.

0: Итак, сердечные стуки от Елены Темниковой. Да, по низам. Так назывался этот трек, друзья. Ну, а у нас в самом разгаре разминка.
1: Савин вопрос.
0: Вопрос короткий. Что становится мокрее, чем больше сушит? И есть такие правильные ответы или ответ. Так, а с чего тут... Ага, сушими написал Алекс, а потом еще добавил море. Ну, я не знаю, вот как это привязать сюда. Становится море само по себе мокрое. Сушими тут вообще как-то... ну, чисто на игре звуков, может быть. Так, Виталий Криворожский правильно ответил. Ирина, вижу, тоже правильно ответила. Что у нас еще? Аллигатор. Доброго утра. Как по мне, это волосы. Но может быть... И футболка на мокрой вечеринке. О, оно как! А классный вариант, кстати, да? Ух, эти мокрые вечеринки. Ух, эти белые футболки. О, Дринька! Так... Всем привет! Чем больше сушит лобовое стекло моего грузовика, тем оно становится мокрее. А почему? А потому что я включаю мозган еще сильнее. Всем удачных выходных! Но есть такая опция. Причем, ну, не по заводу, я бы сказал, не задуманное производителем. Запотевшее изнутри лобовое стекло. Спасибо. В Дринке я не сомневался. А вот, значит, что становится мокрее, чем больше сушит? На утро я намекнул, кто принимает душ. Может, кто-то с вечера, правда, поэтому не понял. Так вот там, чем пользуемся? Правильно, полотенцем. И вот Ирина написала, это полотенце. Виталий Криворожский также написал, это полотенце. Да, друзья, теперь вы знаете чуточку больше. Высушились с полотенцем. Повесили, оно мокренькое, и потом вы его куда-нибудь высыхать. Так, все, огромное спасибо. Разминка состоялась. Встретимся в следующем часе. В этом еще много всего интересного. На самом финише рубрика «Голоса первого». К этой рубрике вы уже привыкли традиционно. И сегодня свой день рождения, 39 лет, отмечает Флоренс Уэлш. Или Уэлч, смотря на какой манер произносить. Но обо всем этом и о ней, если вдруг вы не знаете, кто это такая, вам расскажет моя коллега Лен Семенова, да, в рубрике «День артиста». Прекрасное далеко дослушиваем вместе с Леонидом Руденко. Ну, в смысле, он поет. И всем доброго утра!

0: Савино утро.
1: День артиста на Первом радио.
2: You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head, then I set fire to our...
3: Слышите эту дикую, первобытную гаражную энергию, эти яростные хлопки и этот абсолютно сумасшедший, пронзительный вокал, который в 2008-м заставил всю музыкальную прессу Британии буквально стоять на ушах. Этим коротким двухминутным боевиком под названием Kiss with a Fist молодая и никому неизвестная группа очень громко выбила прям ногой дверь в большой шоу-бизнес. На Первом радио стартует новый большой праздничный сериал «День артиста». Сегодняшний день мы проведем в компании одной из самых загадочных и влиятельных женщин современной мировой сцены. Она умудрилась скрестить инди-рок с арфой, превратила свои концерты в шаманские ритуалы, стала главной музой модного дома Гуччи, и сегодня у нее красивейший юбилей. Рыжеволосой сирене Флоренс Уэлч исполняется ровно 40. И прямо сейчас история о том, как контракт с топовым менеджером можно заключить в туалете ночного клуба, будучи в абсолютно невменяемом состоянии. Начнем с того, что вообще-то юная уроженка Лондона Флоренс Леонтин Мэри Уэлч росла в очень респектабельной семье, но саму девочку манил вовсе не сухой академизм. Из-за врожденной дислексии учеба давалась ей с трудом, и Флоренс спасалась только музыкой. Она постоянно пела в школьном хоре, причем умудрялась получать строгие выговоры за то, что внезапно начинала громко орать и распевать поп-хиты прямо посреди гробовой тишины на школьных уроках. К 21 году девушка превратилась в безбашенную тусовщицу, которая выступала в крошечных пабах, дико пила и считала себя абсолютной неудачницей. И вот в декабре 2007 года она пришла на вечеринку в лондонский клуб. Изрядно перебрав с алкоголем, Флоренс завалилась в дамскую комнату, где случайно встретила известного музыкального менеджера, которую звали Мэйрит Нэш. Прямо там, у раковины, зажав испуганную женщину в угол, пьяная рыжая бестия на полную мощность своих легких заорала классический соул-хит «Этти Джеймс». Мэйрит Нэш была настолько ошарашена и одновременно заворожена вот этой первобытной мощью голоса, что прямо у зеркала в туалете твердо пообещала стать ее личным продюсером. И это был билет в один конец. Самое смешное, что на тот момент у Флоренс вообще не было никакой музыкальной группы. Чтобы произвести впечатление на Мэйрит, она просто нагло соврала, что у нее есть крутой бэнд, который вовсю репетирует. Получив шанс и предложение сделать первый концерт, испуганная певица бросилась судорожно искать хоть каких-то музыкантов. Дебютный сингл «Kiss with a Fist» они записывали в страшной спешке. Именно поэтому песня получилась такой сырой, грязной и панк-роковой. У группы просто не было времени на дорогие аранжировки. Правда, трек мгновенно попал в ротацию крупнейших радиостанций, хотя критики и возмущались агрессивным текстом про драки и сожженные кровати. А вот о том, как обычный кухонный блендер подарил группе ее официальное название «Florence and the Machine», из-за какого суперхита Флоренс пришлось умолять критиков перестать со страхом называть ее королевой депрессии, и почему британские панки со смехом окрестили ее музыку диско-шаманизмом, я расскажу вам уже в следующей серии. Не переключайтесь, друзья, все только начинается. Ну а пока на первом тот самый разрывной дебют «Kiss with a Fist» Флоренс Уэлч.

0: День артиста на Первом. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
0: Реклама. Голоса Первого радио.
6: Эли Швидлер – спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
7: Когда жена напоминает мужу, вот нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
6: Эли Швидлер.
8: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Сирийские СМИ сообщают об ударе Цааля в окрестностях Дамаска. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Восемь часов, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Сирийский государственный телеканал «Аль-Ахбария» сообщил, что минувшей ночью израильские военные выпустили два артиллерийских снаряда по району между Бейт-Джином и расположенными поблизости холмами. Населенный пункт находится к юго-западу от Дамаска, примерно в 10 километрах от границы с Израилем. По данным сирийских СМИ, обстрелы этого района продолжаются вторую ночь подряд. Накануне по той же возвышенности были выпущены три снаряда. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Цааль эту информацию пока не комментировал. Накануне на улице Бар-Илан в Иерусалиме прошла акция протеста радикального ультраортодоксального движения «Пелек-Иерушалми» против прокладки трамвая. Пресс-служба полиции сообщила, что демонстранты поджигали и переворачивали мусорные баки, перекрывали проезжую часть, а также нанесли ущерб строительному оборудованию и технике. Полиция и МАГАВ были вынуждены применить спецсредства для разгона демонстраций, сообщается, за задержание двух нарушителей правопорядка. Накануне вечером в Араде в пункт неотложной медицинской помощи был доставлен 4-летний ребенок, ужаленный желтым скорпионом. Парамедики службы скорой помощи доставили мальчика в больницу Сорока. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Пациент погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Желтый скорпион считается одним из наиболее опасных видов скорпионов в Израиле. Его яд особенно опасен для маленьких детей и может вызвать учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание и нарушение сознания. К другим новостям. Словения заблокировала попытку Евросоюза принять заявление с осуждением израильского строительства в зоне И-1 между Иерусалимом и Маале-Адумимом после прихода к власти правительства Яноза Янши Любляна. Прежняя, занимавшая одну из наиболее критических позиций в отношении Израиля, позиция стала главным сторонником еврейского государства в ЕС. Ранее эту роль играла Венгрия. Однако после ухода Виктора Орбана Будапешт изменил свою позицию. Из-за отсутствия единогласной поддержки осуждение было опубликовано только от имени офиса главы европейской дипломатии Каи Каллас. Администрация президента США Дональда Трампа делает ставку на усиление экономического давления на Тегеран с помощью жестких санкций. Представители Трампа неоднократно давали понять посредникам, что не намерены возвращаться к условиям меморандума, согласованного с Ираном в июне текущего года. В Непале продолжаются поиски 60-летнего израильтянина, пропавшего после наводнений и оползней в районе Расова, недалеко от границы с Китаем. Мужчина путешествовал с группой иностранных туристов, связь с которой прервалась после стихийного бедствия. Страховая компания «Орель» направила в район поисков 8 спасателей специального подразделения. Они будут обследовать местность пешком и с помощью беспилотников. К спасательной операции также присоединились и специалисты израильской гуманитарной организации НАТО. На МИД Израиля координирует действия с непальскими службами. Судя по последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 469 человек, более 1000 числятся пропавшими без вести. Поиски осложняют разрушенные дороги и мосты, грязевые потоки и угроза новых паводков. Ну а теперь о погоде у нас. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня немного ниже вчерашней, но все еще незначительно выше среднесезонной. Будет жарко, переменная облачность, местами, возможно, дымка. В Иерусалиме и Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 30, в Бершеве 35 и в Эйлате 42 градуса. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.

Просыпаемся вместе с Майли Сайрус. Ну а если уж проснулись, то продолжаем врываться. Врываемся в этот день. 8.08. Да, как всегда, загадывайте, кто верит. Второй час программы «Савино утро» стартанул. Также активно, также бодро, также весело и позитивно мы продолжаем. Да, энергичный трек от Майли Сайрус. Я об этом уже упоминал, уверен, не все слышали. Но контекст самой песни достаточно такой серьезный, грустноватый даже местами, жизненный, понимаешь ли. Вот. А вот услышал и танцевать захотелось все равно. Что 7 нот животворящих делают с нами? Так, ну хорошо, если хочется двигаться, если хочется танцевать, если душа поет, я вас поздравляю. С вами все в порядке. Вы правильно настроенный человек. Так и продолжайте. Так, что же у нас случилось в первом часе? Как всегда, поздоровались достаточно активно. Много было рубрик в этом часе. Не исключение, также рубрики все сохранятся, и голоса первого, и рубрика «День артиста», это все в конце часа, и основная тема программы, конечно же. Да, разминка у нас была в предыдущем часе, вопрос про полотенце, как же он звучал, если хотите знать, вот у нас все записи сохраняются на нашем сайте, и в нашем официальном приложении. Так что заходите, послушайте. И если вдруг что-то прошляпили, что-то пропустили. Так, вижу вот сообщение еще из предыдущего. Сообщение из прошлого. Сержант пишет. А, да, я делал, вижу уже по смыслу сообщения, надо напомнить. Делал несколько вбросов вам, ну, чтобы не в холостую, так сказать, да, чтобы не скучно было, и один из этих вбросов тематических был про 1 сентября грядущее. Готовы ли вы к школе? Детей собрали, а может, сами в магазин сходили, чтобы вспомнить, как это было в вашем детстве. Так вот, сержант пишет, к слову, о канцтоварах к школе. Так уж сложилось, что в нашей школе училось немало детей военных, служивших за границей: Афганистан, Венгрия, ГДР, Чехословакия. Так вот, они выделялись дефицитными для 80-х годов разными штуками. Ага, школьными сумками, красивыми тайванскими пеналами, ничего себе, шариковыми ручками, стирательными резинками с запахом клубники и так далее. О-о-о, это же какой сейчас дефицит того времени, отписал сержант. Даже в зачуханном воюющем Афганистане были такие товары, о которых в СССР можно было только мечтать. Но это, я так понимаю, да. Да, с моей подачи отбросило в детство сержанта. Помним. Ну, я уже как бы позднее времена застал детство мое. Более поздние времена случились. Но все равно этот дефицит сохранялся. Особо остро первая половина 90-х, вот, когда ты уже подросток, когда все-таки хочется, ну, в большей степени выпендриваться вот такими вещами. Но то, о чем я упомянул, эти полиэтиленовые пакеты, да, если тебе попадались, все, ты крутой. Я помню, их Дэвиком, да, скотчем постоянно ремонтировали. Ну, потому что какая там долговечность. А учебников приходилось-то таскать в этом пакете огромное количество. Ну, вот, естественно, он рвется. И ты изнутри так красивенько после школы его приведешь в порядок. И чем больше скотча, тем он прочнее становился. Да, были моменты. Шикарно. Так, ну ладно, друзья. Значит, это так, вскользь. Не об этом мы сегодня будем в основной части программы говорить. Заготовка у меня уже вот рвется в эфир, но чуть-чуть придерживаю еще, делаю небольшую паузу, послушаем еще одну композицию, и потом я озвучу вопрос, который подготовил для вас сегодня, который будем обсуждать. Так, а что мы послушаем? А давайте вот «Елка», песня называется «Навсегда», и всем еще раз самого-самого вот при самого
шикарного-пришикарного, доброго-придоброго, энергичного. Не помню, правда, вот под эту песню «Елки навсегда» станцуем, не станцуем, но все равно энергичного утра.

Итак, елка, с нами, но, наверное, не навсегда, логично предположить. Так, друзья мои, наверное, без лишних прелюдий, так сказать, давайте ворвемся в тему сегодняшней программы. Моя заготовка посвящена конкретно дате, которая прямо сейчас на календаре, 27 августа, и сегодня отмечается Всемирный день мечты. Вот такой, я считаю, идеальный праздник абсолютно для всего человечества. Буквально пару слов, почему и когда, да. Благодаря выступлению Мартина Лютера Кинга 28 августа 1963 года. Это получается сколько? 63 года, когда вот праздник появился. Это выступление вошло в историю под названием «У меня есть мечта». И это выступление подтолкнуло ряд общественных деятелей учредить, пусть и не официальный, но праздник, посвященный мечте. А мечта должна быть у каждого человека. Ну вот что вы вот тут не говорите, не сочиняете, даже когда сочиняете, невольно, но вы мечтаете. Поэтому, дорогие мои, поздравляю вас с этим шикарнейшим праздником, с этим великолепным событием. Отмечать будем по полной, мечтать будем на все без тормозов. И вот мой вопрос. Угу. Ну, как всегда, да? Чтобы не все так было просто. Да, несколько у меня заготовок. И в последний момент, вот в моменте эмоций, я люблю именно так поступать, когда начинаешь сильно скрупулезно, если хотите, делать какой-то выбор. Вот, ну, не всегда он почему-то оказывается лучшим для тебя, для окружающих, ну, в принципе. А в моменте вот мозг отрабатывает таким образом, что, о, все, вот это идеально. Так что я вот, начиная говорить про тему программы, только в тот момент открываю свою накануне созданную заметку. Вот вам вопрос. Слушаем, перевариваем, а потом отвечаем. Итак, если бы ваша мечта могла сама вам позвонить, что бы она вам сказала, с чего начался бы ваш разговор? Представляете ситуацию? Я уверен, ярко. Мне кажется, в большинстве случаев разговор бы начинался: «Эй, ты чё, не офигел ли?» Ох, замахнулся так замахнулся. Так, все, себя останавливаю. Что-то я за вас начинаю отвечать. Может, у кого-то реально такие мысли будут. 054-20-70-800. Значит, вспоминаем, о чем вы мечтаете. И представляете, что вот это самое... Ваша мечта, может, несколько мечт, несколько вариантов, может быть, да? Но главное, вы указываете, что за мечта вам звонит, да? И, позвонив, с чего бы ваша мечта

0: Начала бы разговор, чтобы она бы вам сказала, спросила, неважно, там уже как пойдет. Уверен в вашей фантазии, так что жду варианты ответов, набрасывайте. А я вам набрасываю... Угу. А я, походу, вам набрасываю, хотел сказать песню, но нет. Прямо сейчас реклама, а сразу после нее... Да, будет трек, который называется Ocean House.
1: Доброе утро, Семен Семен.
2: Утром я начинаю этот мир.
3: Савино утро.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения, 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый, 18,90 за килограмм. «Мадана и Мания», Митхам Эликоэн, 21, напротив Академического колледжа.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111.
5: Intelligo.
6: 03-944-1111.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
7: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно ради вот этой главной цели.
2: Лидия Топельберг.
8: Первому радио 25 лет.
9: Савино утро.

Ocean House. Только что, да, 8.26, близки к середине не только этого часа, но и всей программы мы. Савино утро, в эфире Первого радио. У микрофона логично предположить, что Сава. И я вас тут озадачиваю вопросом, посвященным сегодняшнему Всемирному дню мечты. Ох, мечтатели вы мои! Давайте подключаемся. Как-то я вот что-то смотрю, пока вопрос уже был озвучен, и одно сообщение только вижу. Ну, окей. Вопрос такой. Если бы ваша мечта могла сама вам позвонить, что бы она вам сказала? С чего начался бы ваш разговор? Так, ну, пока вы фантазируете... Виталий Криворожский. Ну, о серьезном, но что имеем, да, как бы я стараюсь не касаться каких-то глобальных тем. Утро, пятница, перед выходными, поэтому все за бортом, но некоторые темы невозможно оставлять за бортом. И вот, да, Виталий абсолютно верно пишет. Главная мечта — это чтобы как можно быстрее закончилась война в Украине. Да-да-да, полностью поддерживаю. Да и, в принципе, про войны, если тут касаемся, буквально пару слов. Вот, ну, я понимаю, что раздел фантастики у нас на другом этаже, но, да, мечты, чтобы войны прекратились. И новые не начинались, что самое важное. Так, ну, окей, друзья, давайте подключаемся. 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Итак, представили, есть у вас мечта. И вот раздается звонок. Звонит вам эта самая мечта. И что-то вам говорит, что-то у вас спрашивает или утверждает. И вот что это будет за разговор? Поделитесь своими мыслями на этот счет. Так, ну продолжим, конечно же, мы с музыкой. Денис Клявер у нас появляется. «Ангел моей мечты». Опять же, и здесь вот про мечту.

Итак, Денис Клявер, в тему того, о чем мы говорим. Ну, пока в большей степени я говорю, жду ваши варианты. Ну вот, начинают, да, первые ласточки появляться. Конечно же, про мечты. Вопрос у меня такой, как всегда, на фантазию подключаем ее. Значит, если бы ваша мечта могла бы вам позвонить, что бы она вам в первую очередь сказала или спросила? 054-2070-800. Виталий Криворожский опять с вариантом. Звонит мне моя мечта. Хочу выиграть... Пояснение обязательно, что за мечта. Хочу выиграть в лотерею много денег. А мечта мне и говорит: ты хотя бы раз купил лотерейный билет? Ай, шикарно. Потрясающе. Виталий, ставлю лайк. Ну да. Так, далее. Ольга пишет: алло, это ваша мечта. О, хорошее начало. У меня для вас плохая новость. Я переехала на Багамские острова без вас. Но эта новость может стать и хорошей, если прямо сейчас вы подниметесь с дивана. Намек понят. Ну, это вот, наверное, да, видите такое пересечение, что у Ольги, что у Виталия. Тот лотерейный билет для осуществления мечты не купит, а Ольга вот с дивана не хочет подниматься. Ну, я уверен, что, наверное, не в прямом смысле Ольга постоянно лежит на диване. Вот. Ну, а в переносном, конечно же, понятно. Становится, да, что нами движет вот это «ай потом» или «ай лень». Да, прискорбно, но как есть. Ольга, также лайк от меня вашей мечте. Позвонила мне мечта. Жанна говорит: приветик. Не забыла про меня? Я ведь лучше всех на свете. Раньше думали с тобой про любовь, про дом и прочим. А сегодня возраст твой, торта скушать бы кусочек. Это вариант от бабушки в стихотворной форме. Очень хороший вариант. Да, но как-то любви все возрасты покорны. И также мечтам все возрасты покорны. Ну и в разном возрасте разные мечты. Да, и приходит время, когда кусочек тортика, о котором мечтаешь, да, становится праздником. Тоже лайк. Ну вот, слава богу, да. Старт дан, друзья мои. Присоединяйтесь. И что бы кто ни говорил, у каждого есть мечта. Вопрос в формулировке, вопрос о концентрации на этой мечте. Может быть, вы даже не представляете, что вы об этом мечтаете. Вам кажется, что это, ну, обычность, нормальность. Так все делают. А вот сконцентрируйтесь. А потом еще и представьте, что эта мечта вам позвонила. И вот что она вам скажет. 054-2070-800. Жду новые варианты. Пока у нас тут Swift Taylor, Anti-Hero.

0: Доброе утро, Сиан Сивен.
1: Доброе утро, планета.
2: Савино утро.
3: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
4: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
5: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
6: Я раб этой лампы.
5: А что мне делать?
6: Приказывай.
5: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
6: Слушаю и повинуюсь.
5: Теперь, Анна, ты загадывай.
4: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
7: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
8: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
9: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Жаркое лето в Центркар.
13: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
12: Центркар Азур.
13: Терех Ашива 9.
14: Холодильники по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Холодильники по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
14: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Реклама.
2: Савино утро.
17: Итак, друзья, сегодня про мечты говорим. И вот вам вопрос. Если бы ваша мечта могла сама вам позвонить, что бы она вам сказала? С чего бы начался ваш разговор? Или, в принципе, какой бы это был разговор? Так, смотрим, что вы нафантазировали. Привет, Ира из Рамадгана. Я бы попросила стать чьей-то мечтой. Ира, я вам желаю, чтобы вы стали чьей-то мечтой, но тут немножечко вопрос про другое. Вы сами о чем мечтаете? И вот представьте, что вот эта самая мечта вам звонит. Ну а дальше как там сложится разговор? Так, Геннадий пишет. Если дозвонится, скажет: «Я на пенсию, переключайся на мою младшую сестру». Мечта скажет, что она на пенсию. И тогда вы, Геннадий, переключаетесь на вашу младшую. Ну, как-то тут или я не догоняю, или немножечко в чем-то здесь ошибка. Так, быстро пытаюсь додумать. Скорее, тут имеется в виду, что Геннадий, может, говорит, что он на пенсию и просит переключиться мечту на его младшую сестру. Так, наверное, более логично. Ну, опять же, это уже мои фантазии. Так, Ромба пишет. Гудки, многоточие, занято, многоточие. Потом, мечтать не вредно. Впрочем, хотите денег? Нажмите один. Хотите любви? Нажмите 2. Хотите волшебную палочку? Ха-ха, возврат в начало. Ну, оригинально очень, да, Ромба. Очень даже оригинально. Такая мечта. Ну, обо всем сразу. И, наверное, самых... Вот если создавать рейтинг мечт, то вот... Самые топовые места. Деньги, любовь, ну и волшебная палочка, это вообще в идеале. И вот эта самая мечта, угу, хитрая, оказалось. Так, я просто представил этот разговор, пофантазировал тоже вместе с Ромбо. Далее у нас сержант. Звонит мне такая моя мечта. И говорит, мол, а ты в курсе, что много сахара вредно для здоровья? Уж слишком у тебя мечты сладкие. Ой, тоже браво. Ну, молодцы. Так, раскачиваемся. Сладкие мечты. Да. Так, в дополнение, это Виталий Криворожский к моему ответу. Есть анекдот. Так, значит, напомню. Про лотерейный билет. Когда мечта позвонила, да? А мечта про выиграть много денег. И сказала, ты хотя бы билет купи для начала. Так вот, что тут? Посмотрим за анекдот. Угу. А, ну то же самое, да? Да, мужчина молился Богу, дай мне возможность выиграть в лотерею. Так прошли недели, месяцы, Бог не выдержал, да, и с небес. Купи-то уже, наконец, лотерейный билет. Ну, навеяло, да, видно, вот, Виталий. А, так, следующая версия. Так, так, так, некоторые вот мне приходится расшифровывать сообщения. Так, ну, а тут открытка, шаббат шалом, здесь все понятно. А, только без подписи. Александр, да. Александр, шаббат шалом. Друзья мои, присоединяемся. Так, я пока одно сообщение тут вне эфира смотрю, чтобы, да, много времени не занимать. Попробую его расшифровать. 054-2070-800. Я уверен, что у многих есть мечты. Да, у каждого есть мечты. И, конечно же, может такое случиться. В 21 веке живем. И что раньше казалось совсем фантастическим, сегодня вот в кармане носим, да? И в интернет с помощью него заходим. Так, ну да ладно, так вот, звонит вам мечта, и что она вам говорит? Вот об этом. Расскажите, подумайте и напишите. Пока вы размышляете... Ой, так, тут бы не пропустить одну секундочку, дорогие мои, потому что сегодня у нас несколько рубрик. И я посмотрю, как мы и что успеваем. Ну, буквально, да, хорошо. Успеваем мы прямо сейчас послушать композицию от группы «Пицца». И пару минут у нас еще в этом часе останется.

0: попиться. Это грустновато тут про колючую. Так, ну ладно, у нас добрая тема, хорошая, позитивная, нужная, про мечты. Значит, ситуация до боли простая, всем знакомая. Ну что, не звонят, конечно же. О, тут дозванивают еще и как. Конечно, звонила бы всегда мечта, вот это было бы интересней. Ну да ладно, значит, вот ситуация, звонит вам мечта. И ваша, вот самая заветная. И что бы, вот, на ваш взгляд, она могла бы вам сказать? Жду варианты, и они есть. Значит, тут вот Ане пару сообщений. Одно сообщение про лотерею, тема, оказывается, да, тут Мипаля Пайс, типа, оттуда позвонили, но с лотереей самой сообщили о первом выигрыше. А вот второе, ну, это такие заметки на полях. Хочется услышать, что я уезжаю в тайгу. Ну, я так понимаю, позвонила мечта и на том конце трубки. Привет, Аня! Ты уезжаешь в тайгу. Сбылась, да, мечта? Кстати, если нужен инструктор по тайге, по секрету, обращайтесь к Солнцеву. Он вроде там разбирается немного. В трех соснах так точно. Так, алло, это твоя мечта. Ты там еще собираешься меня достигать? Или мне самой к тебе приехать? Роман из Ашдода. Ах, это ж как вот правильно, да? И про лотерейный билетик, это все туда же. Так, друзья мои, на этом я останавливаюсь. Потому что этот час завершается, а у нас еще рубрика, которая посвящена... Рубрика под названием «День артиста», которая посвящена Флоренс Уэлш, исполнительнице. Сегодня 39 лет. Обо всем вам расскажет моя коллега Лена Семенова. А мы продолжим со звонками от мечты в следующем часе.
1: День артиста на Первом радио.
2: Слышите эти волшебные парящие звуки арфы, которые потом внезапно взрываются громом барабанов? В 2009-м этот фантастический трек под названием «Dog Days Are Over» заставил весь мир буквально влюбиться в молодую британскую группу, а ее рыжеволосую вокалистку превратил в главную стадионную сирену планеты. На Первом радио набирает обороты праздничный сериал «День артиста», посвященный 40-летию уникальной Флоренс Уэлч. И прямо сейчас история о том, как грандиозный мировой хит, под который сегодня танцуют многотысячные фестивали, записывался в крошечной комнатке без единого музыкального инструмента, а музыкантам приходилось лупить руками по стенам ради нужного ритма. Итак, после успешного панк-дебюта Флоренс нужно было срочно придумать официальное название для своего проекта. И тут на помощь пришел обычный кухонный юмор. Дело в том, что певица выступала со своей подругой Изабеллой Саммерс, которую в тусовке все звали «Машина» из-за ее страсти к электронной музыке. Сама же Флоренс выступала под псевдонимом «Робот». Какое-то время они официально именовались «Флоренс, робот и машина», но перед выпуском альбома поняли, что это звучит как бред сумасшедшего. Название сократили до «Florence and the Machine», хотя бэк-вокалистки группы до сих пор со смехом вспоминают, что это имя родилось на кухне во время бурного обсуждения рецепта супа в блендере. Но настоящий андеграунд начался во время записи песни «Dog Days Are Over». Дело в том, что у группы вообще не было денег на дорогую студию. Прогрессивный продюсер закрыл Флоренс и Изабеллу в крошечной коморке размером с туалет, где не было вообще ничего, кроме одной старой арфы. И вот представьте картину. Изабелла садится за синтезатор, Флоренс берет арфу, а полноценных ударных взять просто негде. Музыканши не растерялись, и чтобы создать вот этот знаменитый качающий ритм в начале трека, они начали со всей дури лупить ладонями по стенам студии, топать ногами по полу и бешено хлопать в ладоши. Полная импровизация на коленке превратилась в фирменный шаманский стиль и звук группы. Кстати, само название трека «Dog Days Are Over» — «Собачьи дни закончились» — это не метафора. История проста, как 3 копейки. Флоренс однажды шла по Лондону и увидела огромный плакат современного художника Уго Рандинони с такой вот надписью. Она решила, что это отличный знак, и ни разу не ошиблась. Трек в итоге стал 3-жды платиновым в США и главным визитным хитом в карьере Флоренс. А вот о том, как старый хит эпохи подпольных британских рейвов конца 80-х в исполнении нашей героини неожиданно превратился в гимн поколения, и почему суровые рокеры обвинили группу в ведьминском диско-шаманизме, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Оставайтесь. Ну а пока слушаем на первом легендарный и духоподъемный трек «Dog

0: День артиста на Первом. Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс – качество, стиль, функциональность.
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама. Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
6: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
0: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Глава ЦРУ тайно посетил Москву и призвал Кремль к переговорам с Украиной. Подробнее об этом через несколько секунд. В Израиле 9 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Директор ЦРУ Джон Рэтлиф во время секретного визита в Москву призвал российское руководство начать серьезные переговоры о прекращении войны в Украине, пока военное и экономическое положение России не ухудшилось еще больше. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, Рэтлиф передал позицию Вашингтона директору ФСБ Александру Бортникову, не выдвигая при этом угроз на случай отказа Москвы от переговоров. Американские власти рассчитывали, что Владимир Путин, как бывший сотрудник спецслужб, серьезнее воспримет сигнал, переданный по линии руководителей разведки, чем по обычным дипломатическим каналам. Сирийский государственный телеканал «Аль-Ихбария» сообщил, что минувшей ночью израильские военные выпустили 2 артиллерийских снаряда по району между Бейт-Джином и расположенными поблизости холмами. Населенный пункт находится к юго-западу от Дамаска, примерно в 10 километрах от границы с Израилем. По данным сирийских СМИ, обстрелы этого района продолжаются вторую ночь подряд. Накануне по той же возвышенности были выпущены 3 снаряда. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. ЦАЛ эту информацию пока не комментировал. К другим новостям. Накануне на улице Бар-Илан в Иерусалиме прошла акция протеста радикального ультраортодоксального движения «Пелег Иерушалми» против прокладки трамвая. Пресс-служба полиции сообщила, что демонстранты поджигали и переворачивали мусорные баки, перекрывали проезжую часть, а также нанесли ущерб строительному оборудованию и технике. Полиция и МАГАФ были вынуждены применить спецсредства для разгона демонстраций. Сообщается о задержании 2 нарушителей правопорядка. Словения заблокировала попытку Евросоюза принять заявление с осуждением израильского строительства в зоне И-1 между Иерусалимом и Маалеадумим. Из-за отсутствия единогласной поддержки осуждение было опубликовано лишь от имени офиса главы европейской дипломатии Каи Каллас. Администрация президента США Дональда Трампа делает ставку на усиление экономического давления на Тегеран с помощью жестких санкций. Представители Трампа неоднократно давали понять посредникам, что не намерены возвращаться к условиям меморандума, согласованного с Ираном в июне текущего года. В Непале продолжаются поиски 60-летнего израильтянина, пропавшего после наводнений и оползней в районе Расова, недалеко от границы с Китаем. Мужчина путешествовал с группой иностранных туристов, связь с которой прервалась после стихийного бедствия. Страховая компания «Арель» направила в район поисков 8 спасателей подразделения. Они будут обследовать местность пешком и с помощью беспилотников. К спасательной операции также присоединились специалисты израильской гуманитарной организации НАТО. На МИД Израиля координирует действия с непальскими службами. В ночь на воскресенье, 30 августа, в Израиле ожидаются сильные локальные дожди. Основные осадки прогнозируются на севере страны, побережье и в районе Шфела. В прибрежных городах возможны подтопления. Полиция рекомендует отказаться от необязательных поездок и не приближаться к руслам ручьев и районам, где существует угроза затоплений. Запрещено пересекать пешком или на автомобиле затопленные дороги, водные потоки и участки, глубину которых невозможно определить. Информация о перекрытии дорог будет публиковаться по мере необходимости. Сегодня же температура воздуха немного ниже вчерашней, но все еще выше среднесезонной. Ожидается жаркая погода, переменная облачность, местами, возможно, дымка. Сейчас в Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 28, в Бершеве 25 и в Эйлате 31 градус. Но температура воздуха в течение дня будет повышаться. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

Я узнаю ее из тысячи. Его, точнее, про голос, если конкретно, да? Да, голос принадлежит исполнительнице по имени Pink. Да, легко узнаваемо. 9 часов 9 минут. Опять же, о, 9.09. Загадывайте, кто верит. Мы сегодня говорим про мечты, поэтому верят. Я предполагаю, со 100% вероятностью. Верят все, загадывают все, да и пусть все сбывается. Вот так, да, и пусть гиперпозитивно, но почему бы и нет. Друзья, программа «Савино утро», третий час, в котором, ну, наверное, самое сладкое — это вот подведение итогов. Ну, для меня, по факту, сложное, а для вас приятное. Подведение итогов, раздача призов, но перед этим еще один блок ваших вариантов прозвучит. Я вот его насобираю. Так как мы говорим про мечты, естественно, и ваши фантазии сегодня на тему мечт. А конкретно представляем, раздается звонок, и вам звонит ваша мечта. Да, вот такое в 21 веке возможно. Значит, звонит мечта, и вот я интересуюсь. Как вы думаете, какой бы разговор состоялся, чтобы она у вас спросила? А может быть, что и вы бы у нее тоже спросили. 054-2070-800. Именно на этот номер отправляйте свои варианты. Вот у меня уже такая неплохая подборка. Да, она собиралась. Раскачивались долго достаточно. Но, как говорится, вот все сбалансировано. Если медленно начинаем, то потом, ох, не можем и остановиться. Не затягивайте, потому что минут через 10 плюс-минус я объявлю стоп-игра. Да, прозвучит фраза «стоп-игра», и все остальные версии уже будут вне конкурса после этого времени. Пока этого не случилось, жду. Послушаем еще одну композицию. «Манго». Ух, вкусная композиция от группы «Винтаж». Ну а потом я к вам с финальным блоком фантазий на тему «Звонок от мечты».

Не являюсь огромным фанатом группы «Винтаж», но этот трек достаточно такой стильный. Ну, не характерный, мне кажется, по музыкальной составляющей для этой группы. Ну, в общей массе, если рассматривать их треки. И сама вот песня такая, ну, крючковая, цепляющая. Ну, ладно, так, оставим. Оставим «Манго» на потом. Но, смотрите, главное, чтобы не сильно перележал. Потому что... Хотя кто как любит. Я вот люблю, когда они потверже, а многие, наверное, когда они совсем мягенькие такие. Так, ладно, а то сейчас захлебнусь слюной. Друзья мои, да, кстати, пока, пока давайте захлебнемся. Сезон-то манго вот в самом разгаре. По крайней мере, ну, в прекрасной стране живем. Одна из прекрасностей — это вот деревья прямо на улице, да? Вот те и лимончики какие-то, и авокадо, пожалуйста, и манго в том числе, да? Идешь, смотришь, деревца, опаньки, и... Так вот, да, я наблюдал огромное количество уже созревших манго именно, да, в этом периоде. Так, ну все, тема манго раскрыта и закрыта. А вот тема мечт пока еще открыта. Значит, ситуация у нас такая, что раздается звонок, вам звонит.

Все из вот разряда «надо оторвать какую-нибудь точку от дивана и начать действовать». Будь то покупка лотерейного билета, будь то покупка авиабилета. Ну, смотря у кого какая мечта. Так, здесь понятно. Так. Это было... Иосиф, это было на самом деле. Утром лежу в кровати... Стук в дверь. Я не вставая, открыто. Заходят две женщины с кастрюлей горячего супа. Так. Когда заходят две женщины, уже стало интересно, а с кастрюлей горячего супа опасно. Ну, читаем дальше. А, с кастрюлей горячего супа, второго и фрукты. Положили все на стол и ушли. Осталось только встать, помыть руки и пойти кушать. Истории из жизни, я так понимаю, Иосиф, да, просто вот для некоторых, наверное, это мечта, а для Иосифа обыденность к нему, женщины заходят. Ну, я вас тогда поздравляю, мечта сбылась. Так, Виталий Криворожский цитатой... Из песни Антонова «Мечта сбывается и не сбывается», да. Ну и далее по тексту. Все, наверное, знают текст этой песни. Так вот, да, пусть мечта сбывается, конечно же. Так, Диана из Ашкелона. «Привет! Это я, твоя мечта. Ничего не бойся. Будь смелее и решительнее. И просто сделай первый шаг навстречу мне. Если я действительно тебе важна, не откладывай. Поверь себе, я жду тебя». Ну, такая, как мантра звучит. Значит, употреблять ее 3 раза в день, до или после пищи, как вам угодно. Или можно и вместо пищи, если вдруг кто-то на диете. Так, шалом первое. Я Влад. Мечта моя, чтобы долгие года встречать шаббат и слушать ваши передачи, чтобы никто не болел. Да-да-раба. Кстати, вчера звонила мне мечта. Говорит, послушай, Влад, в лотерею ты не выиграешь. Богатым никогда не будешь. Компенсация такая, что жить будешь до 100 лет. Ой, как красиво, Влад. Честное слово. Ну, вот такая компенсация, это, наверное, одна из идеальных компенсаций. Только вот, если вы вот говорите про шаббат, да, про Израиль, то до 120 разрешите вот небольшую такую поправочку внести. Спасибо за эту версию. Приятно такие звонки получать, да, отметить. Привет всем, я Ля Кох. Если бы мне позвонила мечта моя, то разговор был бы короткий. Так, ну тут одно слово, оно литературное, но грубовато, как, ну вот на мой взгляд, для эфира. Вот, как бы его... А, ну все. Ну что, дурак? Все спустил в унитаз. Вот последняя фраза, да, тут одним словом. Уля Кох. Я уверен, вы догадались. А мог стать знаменитым футболистом или певцом, или танцором. А стал таким. Ну такая, немножко, знаете, мечта-абьюзер я бы назвал ее, да? В случае со звонком Ля Коху. Так, далее. Сыпятся и сыпятся сообщения. Разошлись, я понимаю. Моя мечта меня бы спросила. Ну, ты где там застряла? Я жду, а ты не шевелишься. Присылает нам Катерина. Мы все такие, Катерина. Вы не одна. Так. Мне бы мечта сказала. Дорогой Леня, я поехала. Твоя крыша. Вариант от Скопа. Смешно и весело. Главное, с иронией к себе. А, это Павел пишет для Владу. До 120. Это Аколь мам. Ну, вместе с мамой. Да, ну да. Влад там писал просто... До 100, а плюс мам, ну, считай, до 120. Так, ну, вроде бы

0: Вроде бы, о, да, я справился. Моя мечта тоже на сегодняшнее утро сбылась. И ваши варианты были прекрасные. И успели все. Все идет, да, по плану. 9:21, друзья мои. Вот немножечко потянул время. Иногда вот паузы выдержал. Не по станиславскому, но все же. С огромным удовольствием говорю вам спасибо. Вы молодцы. Мои большие пальцы вверх, ваш адрес. И прямо сейчас, ну все, да, хватит уже тянуть все, что можно. 9:22 ровно, стоп-игра. Все остальные сообщения вне конкурса. Я удаляюсь для подведения итогов. Вернусь вам, к вам с именами победителей, конечно же, и с призами. Готовимся, да, и вдруг вам достанется музыкальный подарок. Вспоминаем любимые песни в формате первого радио. Популярные, топ-спо. Ой, топ, все. Заговариваюсь, топ-100. Да вы все прекрасно знаете. Сейчас немного рекламы и музыкальная пауза.
1: Доброе утро, Семен Семенович.
2: Доброе утро.
3: Савино утро.
4: Как вы проводите свой выходной?
5: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
6: На дискотеку идем отрываться.
7: Конечно, спорт, тренировочка.
8: В театр ходим, в кино, все такое.
9: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
4: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
10: В этот день и в этот час.
11: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
12: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
13: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
12: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
14: 03-94-94-88-8.
12: Год без забот.
15: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
16: Шеф Абухари.
15: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
16: Шеф
15: Абухари. Главный по вкусу.
17: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
18: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
19: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
20: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
21: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар.
22: Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
23: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
22: Мадана Имания, Мидхам Али Коэн 21, напротив Академического колледжа.
24: Сушильные машины по самым низким ценам.
25: А можно еще дешевле?
24: Сушильные машины по самым низким ценам.
25: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
26: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
24: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
15: Реклама.
11: Голоса Первого радио.
27: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
28: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
27: Марк Кричевский.
11: Первому радио 25 лет.
29: Красиво, красиво.
0: Савино утро.

Итак, твои глаза, Светлана Лобода, оставила свой след в программе 9.30. Так, у нас вот четверть. Ой, не, какая, это же не четверть. По 30 минут сколько? 6 частей. 1/6 программа у нас остается. Если я правильно посчитал. Ну и половина этого часа. Ну, ближе к истине, конечно же. Вот удалось мне. Я что такой радостный? Мне удалось быстренько подвести итоги сегодняшней программы. Имена победителей у меня уже в голове. И я с огромным удовольствием их оглашаю. Значит, чтобы для понимания тех, кто только что к нам подрубился, подключился, напомню и расскажу, что делали. Значит, фантазировали. Сегодня, 28 августа, проходит Всемирный день мечты. И я придумал такую ситуацию. Звонит кто-то. Не, не просто кто-то, а мечта. Вот если бы мечта могла вам позвонить, то что бы она вам сказала? Или вы ей сказали? Или она у вас спросила? Или вы у нее спросили? Ну и далее по списку. Потрясающие, как всегда, были ответы, варианты. И вот музыкальный подарок. Начинаю с него, потому что не вижу до сих пор. Я уже написал победителю в этой номинации, так сказать. Ответа по поводу песни не вижу. Поэтому им становится Влад, который вот совсем недавно, да, дал ответ, который звучит следующим образом. Звонила мне мечта вчера. Говорит: послушай, Влад, в лотерею ты не выиграешь, богатым никогда не будешь. Зато есть компенсация такая, что будешь жить до 100 лет. Мы сошлись вместе с мамом, как всегда, до 120. Вот, и очень меня вот, да, зацепило, что все-таки в этой жизни важна сама жизнь, и в том числе и ее продолжительность. Да, вот если бы мечта еще добавила: здоровым будешь жить до 120, ай, вообще, идеальнее не придумаешь. Так, и вот вижу тут: не знаю про песню любую на ваш вкус. Угу. Но тут вкусы бывают разные, как говорится. Но есть один вариант. А может, нам Евгений подскажет? Не? У Евгения все песни любимые, поэтому... Не, не все. Вообще! Говорит, вот была бы балалайка, вот другое дело. Мы бы тут... Я на аккордеоне, Женя на балалайке. Это, дробь бы выбивали, потому что, ну, я лично играть не умею. Так, ладно. Влад, еще раз я вас поздравляю с песней. Значит, разберемся. Так, и второй победитель у нас, которому достается... Одну секундочку, открываю подсказку. Достается ящик воды, уникальной воды «Магнезия». Есть воды, которые просто утоляют жажду, а есть вода, которую выбирают для здоровья, энергии, хорошего самочувствия каждый день. «Магнезия» — знаменитая минеральная вода из Чехии. Карловы Вары известны во всем мире своими лечебными источниками и уникальными минеральными водами. Именно здесь, среди нетронутой природы, находится источник воды «Магнезия». Ее главная особенность — высокое содержание природного магния, а это один из важнейших минералов для организма человека. Он помогает поддерживать энергию, снижать усталость и стресс, поддерживать работу сердца, помогать мышцам и нервной системе, сохранять баланс организма каждый день. «Магнезия» — вода, которую хочется пить, отличается мягким, приятным вкусом. Это не просто лечебная вода, это вода для жизни. Дома, на работе, после спорта, в дороге. Особенно жарким летом в Израиле. «Магнезия» — гармония, которую можно выпить. Поэтому ящичек, ух, «Магнезии», ах, навернул перед выходными. И все как положено. Так, этот приз достается у нас... бабушке. Так подписывается наша радиослушательница, которую, оказывается, зовут Жанна. Сегодня я об этом узнал. У нее был такой вариант. «Позвонила мне мечта». Стихотворный. «Позвонила мне мечта. Жанна говорит: приветик, не забыла про меня? Я ведь лучше всех на свете. Раньше думали с тобой про любовь, про дом и прочим. А сегодня возраст твой, торта скушать бы
кусочек. Вот такие, да, диалоги ведет Жанна со своей мечтой, когда та ей звонит. И на секундочку еще вот, как оказалось, у Жанны сегодня потрясающий повод — золотая свадьба. Мужа зовут Гена. Еще раз мои поздравления. Так, друзья, спасибо, спасибо и победителям, и всем, кто принимал участие. Ну, кроме как насыпать опять огромную кучу, уж простите за это слово, огромное количество комплиментов, но мне ничего не остается, потому что на самом деле прелестно, как я люблю говорить. Вы универсальны в своих фантазиях. Я каждую программу в этом убеждаюсь. Так, ну и теперь давайте, наверное, вот, да, про песню. Значит, так как любая, да еще и на мой вкус. Ну, конечно, тут мне бы покопаться, поискать, но вот то, что у меня под рукой имеется, и эта песня в том числе и в моем плейлисте иногда проскакивает, не очень часто, но есть, потому что, ну... Вокал, вот там дуэт двух исполнительниц. Так, наверное, будем вскрываться сразу, называю имена: Юлия Паршута и Маша Шейх. Так вот, вокал Юлии Паршуты в этом треке меня безумно цепляет. Я говорю про композицию под названием «Ода». Ее и будем слушать в подарок как для Влада, так и для всех радиослушателей.

0: Доброе утро, Сен Сивен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
4: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Жаркое лето в Center Car.
7: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
6: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
4: Реклама.
11: Музыкальная чайхана.
12: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
13: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
14: Я раб этой лампы.
13: А что мне делать?
14: Приказывай.
13: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
14: Слушаю и повинуюсь.
13: Теперь, Анна, ты загадывай.
12: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
15: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
0: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
2: Савино утро.
16: Итак, друзья, все подарки раздал, да, и даже вот, я так понимаю, судя по эмодзи, в количестве 3 штук большого пальца вверх победителю в этой номинации песня зашла, песня понравилась. Так, ну, продолжается программа «Савино утро». До завершения остается еще время послушать несколько классных композиций. Следующая с позитивным названием «Everything's Fine». Типа «Все хорошо», «Все потрясающе», «Все великолепно». Но это как у нас с вами. Пусть так все и остается. Дженнифер Лопес. «Everything's fine».

И так, everything's fine, все в порядке, окей. На этой волне продолжаем. Так, следующий трек, кстати, говоря о мечтах сегодня в программе, вот конкретно этот эпизод тоже затрагивали. Я имею в виду про мечты о путешествиях. И прямо сейчас у нас самолеты. Юлиана Караулова.

0: Вот так Юлиана Караулова напоминает нам, что вот существует такое транспортное средство, как самолеты, которое самым удачным, самым быстрым образом может из точки А, в которой мы с вами постоянно обитаем, перенести нас в точку Б, в которой мы очень редко почему-то, но бываем. Я про отдых. Отдыхайте, дорогие мои, и почаще. Пусть это у вас получается. Так, программа «Савино утро» на сегодня завершается. Так, одну секундочку, что-то... Ага, по времени у нас вот как-то... Да, время уже и песни. Ух... Впереди в этом часе у вас еще две рубрики: «Голоса первого» и рубрика «День артиста». Сегодня она посвящена Флоренс Уэлч, которой исполнилось 39 лет, и о которой подробно сегодня на протяжении всего дня вам рассказывает моя коллега Лен Семенова. Мне же остается попрощаться, но я буду прощаться с вами ненадолго, потому что уже завтра встречаемся в программе «Нерабочий полдень», где мы с Александром Солнцевым ваши поздравления будем налево-направо раздавать, а потом в программе «Шавуатов». Сегодня пусть день приносит вам только самые приятные, самые классные, самые позитивные моменты. Будьте счастливы. С вами был Сава. Всех люблю, всех обнял и оставил вас вместе с треком «Давай на самый верх».
1: Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Давай.
1: Савино утро.
2: День артиста на Первом радио.

Слышите этот абсолютно запредельный, почти что религиозный экстаз? Этот взрывной шквал эмоций и вокал, который буквально сносит стены. В 2009-м этот грандиозный трек под названием «You've Got the Love» окончательно свел с ума всю музыкальную прессу планеты, заставив авторитетных критиков захлебываться от восторга. Напомню, Первое радио продолжает свой праздничный сериал к 40-летию блистательной Флоренс Уэлч. И прямо сейчас я расскажу о том, как чужая старая песня из эпохи подпольных наркотических рейвов конца 80-х превратилась в руках нашей рыжей ведьмы в монументальный стадионный гимн, а журналисты со страхом и трепетом окрестили ее музыку диско-шаманизмом. Прежде всего, нужно сказать, что Флоренс вообще не собиралась записывать этот трек для своего альбома. Эта песня – старый электронный хит 86-го года певицы Кэнди Статтон, под которой в Британии когда-то отрывались на нелегальных кислотных вечеринках. Юная Флоренс просто обожала орать ее на пьяных тусовках с друзьями, и музыканты записали этот кавер чисто ради шутки, ну как невзрачный бонус для обратной стороны пластинки. Но когда трек случайно попал на радио, началось настоящее безумие. Слушатели буквально обрывали телефоны станции, требуя крутить его снова и снова. Вот тут-то у музыкальных критиков и сорвало крышу. Влиятельный британский журнал New Musical Express разразился огромной статьей, заявив, что Флоренс умудрилась совершить невозможное. Она вытряхнула из старого клубного трека всю электронную пошлость и превратила его в чистокровное первобытное рок-величие. Журналисты авторитетного портала Pitchfork написали в своих рецензиях, что от ее исполнения по коже бегут мурашки размером с паука, а ее голос звучит так, будто она поет прямо из эпицентра грозовой тучи. Журнал Rolling Stone и вовсе назвал этот кавер абсолютным триумфом вокальной эквилибристики. Именно после этого релиза в прессе официально родился культовый термин «диско-шаманизм». Музыкальные обозреватели наперебой писали, что концерты Florence and the Machine больше похожи не на обычный рок-шоу, а на дикие гипнотические языческие ритуалы, где рыжеволосая богиня в развивающемся платье вводит многотысячную толпу в состояние коллективного транса. Сама же певица лишь весело подливала масло в огонь, заявляя в интервью: «Да, я хочу, чтобы люди на моих концертах плакали, бились в экстазе и теряли человеческий облик от счастья. Музыка ведь это и есть магия». А вот о том, что заставило Флоренс закрыться в студии с настоящим церковным органом, почему ее второй альбом записывали в атмосфере викторианских ужасов и как она едва не сожгла собственную кровать ради вдохновения, я расскажу вам совсем скоро, будьте рядышком, друзья. А пока давайте послушаем тот самый великий и экстатический гимн «You've Got the Love» Florence and the Machine прямо сейчас на Первом радио.

0: День артиста на Первом. Реклама. Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
2: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама. Голоса Первого радио.
8: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
9: Дедушка!
8: С 1997 года выступает на израильской сцене.
10: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
8: Влад Зерницкий.
0: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Двое жителей севера Израиля подозреваются в подготовке терактов. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Десять часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Полиция и Шабак завершили расследование в отношении двух жителей севера Израиля, подозреваемых в связях с Исламским государством и подготовке терактов. По данным следствия, задержанный 4 августа 16-летний житель Галилеи присягнул на верность ИГИЛ, изучал инструкции по изготовлению поясов-смертников и планировал нападение на силовиков на Храмовой горе. Второй подозреваемый, 19-летний житель Хайфы Ибрагим Каая, намеревался атаковать военную базу на севере страны. Сегодня прокуратура и Хайфского округа им будут предъявлены обвинения. Сирийский государственный телеканал «Аль-Ихбария» сообщил, что минувшей ночью израильские военные выпустили два артиллерийских снаряда по району между Бейт-Джином и расположенными поблизости холмами. Населенный пункт находится на юго-западе от Дамаска, примерно в 10 километрах от границы с Израилем. По данным сирийских СМИ, обстрелы этого района продолжаются вторую ночь подряд. Накануне по той же возвышенности были выпущены три снаряда. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. ЦАЛ эту информацию пока не комментировал. К другим новостям. Сегодня утром на трассе 2414 недалеко от поселка Педуим на северо-западе Негева произошло столкновение трех автомобилей. В аварии пострадали три человека. Служба скорой помощи сообщает, что одна из пострадавших женщин, примерно 30 лет, в критическом состоянии. Она доставлена в больницу Сорока в Бершеве. Двое других пострадавших получили легкие травмы. Полиция выясняет обстоятельства дорожной аварии. Словения заблокировала попытку Евросоюза принять заявление с осуждением израильского строительства в зоне И-1 между Иерусалимом и Маале-Адумимом. Из-за отсутствия единогласной поддержки осуждение было опубликовано только от имени офиса главы европейской дипломатии Каи Каллас. Спасательные службы Непала пытаются вызволить более 100 рабочих, оказавшихся заблокированными в туннеле возле строящейся гидроэлектростанции, которая была затоплена в результате наводнений. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил Непала. В спасательной операции задействованы два вертолета. По данным непальской армии, из-за последствий наводнения спасателям пока не удается обнаружить вход и выход из туннеля, что существенно затрудняет операцию. Тем временем продолжаются поиски 60-летнего израильтянина, пропавшего после наводнений и оползней в этом районе. Мужчина путешествовал с группой иностранных туристов, связь с которой прервалась после стихийного бедствия. Страховая компания «Орель» направила в район поисков 8 спасателей специального подразделения. Они будут обследовать местность пешком и с помощью беспилотников. К спасательной операции также присоединились специалисты израильской гуманитарной организации «НАТАНА». МИД Израиля координирует действия с непальскими службами. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 469 человек. Более 1000 числятся пропавшими без вести. В ночь на воскресенье, 30 августа, в Израиле ожидаются сильные локальные дожди. Основные осадки прогнозируются на севере страны, побережье и в районе Шфела. В прибрежных городах возможны подтопления. Полиция рекомендует отказаться от необязательных поездок и не приближаться к руслам ручьев и районам, где существует угроза наводнений. Запрещено пересекать пешком или на автомобиле затопленные дороги, водные потоки и участки, глубину которых невозможно определить. Информация о перекрытии дорог будет публиковаться по мере необходимости. Сегодня же температура воздуха немного ниже вчерашней, но все еще незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В эти минуты в Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 29, в Бершеве 26 и в Эйлате 33 градуса, но температура воздуха будет повышаться. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске. Далее в эфире «Персона Грата».
2: личное дело персона грата, желательное или пользующееся доверием лицо. Задание – выявить настоящую сущность и преданность делу. Разработку персоны грата поручить Марку Кричевскому лично.
3: Честно говоря, не думал, что он так быстро согласится сотрудничать с нами.
2: Связь с центром на волне 89.1 FM. Пароль «Первое радио».
4: Как всегда.
5: Программа «Персона грата». В гостях у Марка Кричевского человек, которому есть что рассказать и чем гордиться.
6: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Персона грата». Но не только на Первом радио, вы правильно заметили, что и на YouTube-канале Первого радио идет прямая трансляция этой передачи. А если есть прямая трансляция на YouTube-канале Первого радио, то лайки, подписки, комментарии, репосты обязательны. Ну, я думаю, вам не трудно, а мне, как говорится, приятно. Ну, тем более, в гостях у нас мой коллега, человек, которого вы прекрасно знаете, помните, любите, цените, Цвизильбер. Привет.
7: Привет-привет, шаббат шалом, всех приветствую, очень рад снова здесь быть.
6: Да-да-да, мне кажется, сейчас все начнут говорить, что Цвизильбер прибился к Первому радио.
7: Не-не-не, пришел в гости.
6: Да, он пришел в гости, я просто, чтобы слухи сразу, знаешь, слухи. Я пригласил Цви в свою передачу, как только он уже перестал быть главным редактором лучшего радио, и мне всегда приятно с ним общаться, мы когда-то вели вместе передачу, и приятно было пригласить вот его сюда в гости, и большое спасибо, что приехал. А ты знаешь, вот давай вот поговорим вот о чем. Ну, о твоей последней работе. Я, боже упаси, без никакого злорадства, боже упаси. Потому что, когда образовалось лучшее радио, вот коллеги не дадут соврать, я постоянно о нем говорил, и говорил, что-то замечательно, появилась еще одна частная радиостанция, пусть на севере, но тем не менее, больше как бы радиостанций хороших и разных. Вот расскажи вот об этой радиостанции, и что, на твой взгляд, пошло не так? Ты был главным редактором, сколько? 7 лет жизни. 7 лет жизни — это много. Вот на твой, вот такое краткое погружение нас в эту.
7: Лучшее радио — это мой ребенок. И расставаться было очень больно. Ну, я уже, как говорится, все слезы отплакал. И уже успокоился по этому поводу. Лучшее радио открылось в 2020 году, буквально за несколько недель до начала короны. И мы сразу попали в тяжелые времена, но мы выживали. Первые 5 лет были прекрасные. Потом начались финансовые трудности, но это бизнес, потому что региональные частные радиостанции никакого финансирования не получают. Многие наши зрители, слушатели почему-то думают, что государство это нас как-то финансирует.
6: Собственно, как Первое радио. Это чисто частная
7: радиостанция, которая живет за счет
6: рекламы.
7: Рекламы, да. Конечно. Вот, и начались финансовые трудности. В связи с этим мы в мае прошлого года потеряли частоту и перешли сугубо в интернет. Ну и потом начались сокращения, мы начали терять одного за другим наших боевых товарищей, которых тоже знают слушатели лучшего радио. Я говорю и про Сашу Гозанова, и про Леру Голицыну, и про Настю Поплавскую. Ну и вот последний год был очень и очень тяжелым с точки зрения финансовой, да, и, как говорится, всему приходит конец. Я не знаю, удастся ли им как-то этот проект теперь вырулить, я надеюсь, что у них получится как-то выжить в этой ситуации. Но на сегодняшний день лучшее радио, ну, от радио осталось, естественно, только название.
6: Только слово, да.
7: Работает аппликация, в которую многие слушатели перешли. Но в основном это, конечно, YouTube-проект. Вот. И, конечно, главный вопрос, наверное, куда я ушел. Еще пока никуда не ушел, поэтому сразу говорю, никто меня никуда не переманил. Первое. Второе. Я не иду в политику и никогда не хотел в политику. Меня много раз звали в политику, я не пошел, потому что это вот вообще не мое. Я не хочу в этом пачкаться, поэтому там все вот эти разговоры...
6: Но слово «пачкаться» плохое, Цвет. Ну, потому что зрения... это другая работа просто.
7: Да, да, но с точки зрения профессионального журналиста для меня это пачкаться, потому что если ты один раз запачкался, потом приходится очень долго отмываться, и ты должен, как честный человек, все время ставить дисклеймер, что ты аффилирован с какой-то политической партией и так далее. Нет, это вообще не мое, и в политику я не иду, поэтому эту конспирологическую теорию я сразу отметаю. Я пока иду на Автолу, на пособие по безработице, и дальше буду решать свои дальнейшие действия.
6: Кстати, это самое лучшее. Не торопиться. Ты знаешь, я помню, там одного человека уволили, он как бы, вай, как меня уволили, а ему там посоветовал друг, не торопись, посиди на Автоле, прочищи мозги, и обязательно найдешь работу, что, собственно говоря, так и произошло, но просто человек, знаешь, это автоматически у нас происходит. Как я должен искать? Ничего страшного. Пару месяцев, так сказать, не поработать, небо не упадет. Хорошо, вот скажи мне, на самом деле, как ты считаешь, это вот, ну вот, первое радио, к которому ты имел непосредственно отношение, да,
7: 14... Ну, на котором я начинал свою радиокарьеру.
6: Я помню, да, полгода мы с тобой мучились, а потом он стал звездой. Ну, на самом деле, полгода мы тебе рассказывали как надо, ты помнишь, да, не все получалось сразу.
7: Мои первые эфиры были ужасные. Все кричали: верните Наташу Каневскую.
6: Ну, да, да, Наташа Каневская в Париже. Да, да, да. Из Парижа она возвращаться, как понимаю, не собирается, но да, это правда. А это всегда так, на самом деле, после, когда появляется новый ведущий, верните старого. Но где-то, да, у тебя заняло время, и ты, конечно, нашел себя во всей этой радиотусовке. Скажи мне, я просто говорю, первому радио вот 25 лет будет, 14 октября. Это круто, 25 лет. Скажи, вот ты же наверняка думал, а есть ли место для еще одной коммерческой радиостанции? Я вот, ну, на русском языке. Или все-таки нас так мало, что не хватает? Вот тоже.
7: Слушай, я не специалист по рынку, но было бы логично, если первое радио — это радиостанция, которая работает юг Израиля, скажем так, от центра до юга, то логично, чтобы на севере тоже была радиостанция со своим охватом, со своими слушателями, но север, конечно, сложнее, чем юг, потому что там
6: гористые... Юг и центр.
7: Юг и центр, да.
6: Это важно.
7: Да, но север очень сложный с точки зрения рельефа, и вот по FM были все время трудности, потому что с этой стороны горки слышно, а с этой стороны горки не слышно. Это же FM.
6: Ну да.
7: Вот, так что, но мне казалось, что, разумеется, на севере тоже есть место для радиостанции, и мы, я думаю, заняли свою нишу. Я не знаю, я как бы не имел отношения к рекламе, доходам там каким-то, но нас слушали довольно много людей. Потом еще прибавился к этому интернет, и, ну, я не знаю, я считаю, что было место для радиостанции. Говорят сейчас, что рынок, радиорынок упал из-за интернета, я имею в виду рекламный рынок, упал из-за интернета, но я думаю, что это временно, потому что радио все равно остается актуальным. Человек, который стоит в пробках, слушает радио. Он не может смотреть YouTube, он может...
6: Ну, YouTube-то можно и слушать, смотри.
7: Да, можно слушать.
6: Когда
7: да.
6: Две говорящие головы, типа я и Зильбер, это можно слушать, потому что смотреть, ну, так себе удовольствие.
7: Ну, я согласен.
6: Кроме Розиной, смотреть-то и не на кого. А она не в кадре.
7: Я согласен, но, опять же, чем больше пробки, тем больше слушают радио. Кроме того, человек, который едет в машине, значит, у него, наверное, есть работа, потому что он оплачивает свою машину. У него есть машина, значит, у него, наверное, зарплата это позволяет. Да? Значит, он, соответственно, трудоспособного возраста. Значит, он, соответственно, интересный потребитель. И поэтому я думаю, что есть место для радио, хотя действительно многие рекламодатели уходят в интернет. Ну, посмотрим. Я тоже думаю, что это вещь. Это мода. Сейчас мода на интернет.
6: Ну, окей. Хорошо. В любом случае, мы тебе желаем, опять же, 7 лет жизни — это большой кусок жизни. Большой кусок жизни. И мы тебе желаем найти себя, тем более, опять же, сегодня мы видим по нашим коллегам, там, Дубову, да, там есть возможность найти себя и есть возможность найти своего зрителя. Есть возможность, то, чего не было еще там какое-то время назад. Естественно, это большой труд и так далее. А что касается, вот это мы сказали про лучшее радио, но тебе и очень, ну, родной, я думаю, девятый канал, все-таки ты ушел с первого радио на девятый канал.
7: Нет, нет, я продолжал работать на Первом радио, потом я ехал на работу на девятый канал. Пока я работал на девятом канале, я с Первого радио не уходил.
6: А, вот так, да?
7: Да, но у меня был только утром обзор газет,
6: да.
7: И все.
6: И до сих пор все вспоминают. Ну, Цвизильбер.
7: Ну, я и все эти 7 лет, каждое утро, включая пятницу, вел обзор газет. Так что он никуда не девался, да? Он остается со мной. И на радио Река я...
6: ты на Реку ушел, да? Тогда ты был
7: после девятого канала ушел на Реку, меня туда просто силой затащили. Миша Гильбоа, светлой памяти, да. Соня Таль. Ну и я как-то они давно меня звали, но я как-то говорил: нет, вот я на девятом канале, мне сейчас нравится телевидение. Но все-таки они меня уговорили, перетащили туда. И

0: Кричевский не знает, что такое слово цензура. Но вот я как бы привык за сколько лет там, 10, ну, работы на Первом радио, что цензуры, вот действительно, мне никто не говорит, что и как говорить. И я помню, когда там был какой-то там очередной день рождения, такой большой, мы делали 18-летие, не помню, да? Я действительно поблагодарил Бен Басата, ну, это Давид Бен Басат, генеральный директор, владелец радиостанции, что за то, что он ко мне не это самое. Вот он там, я здесь, и он мне не мешает. И он был очень растроган, и говорю, спасибо, что ты мне не мешаешь. Действительно. Вот цензура, вот сегодня в Израиле, что это такое? Я вот это говорю искренне, а не играю, знаешь, какие-то игры. Я действительно с этим, слава богу, чуть-чуть не сталкивался. Я по-деревянному, для тех, кто смотрит YouTube, да.
1: Знаешь, это интересный вопрос. Ну, есть военная цензура, я
0: это делаю. Не-не-не, военная цензура — это другое. Мы говорим про цензуру внутри радиостанции, внутри СМИ.
1: Есть законы о дефамации,
0: и еще раз, которые тоже. Мы не призываем никого насиловать, начинать войну, я не знаю, там избивать там детей. Нет, в рамках закона.
1: Есть вещи о дефамации, да, клевете. Есть вещи, ну, например, нельзя разглашать личность несовершеннолетнего.
0: Свинаума. Да, это немножко другое. Да. Это мы все понимаем.
1: Вот. Теперь есть правила журналистской этики, и вот это очень интересно. А я, когда перешел на РЭКу, мне вручили вот такущей толщины талмуд, который называется «Кодекс Нагди». Нагди — это был такой очень старинный, один из основателей управления гостелерадио, Рашут Ашидур, который всю жизнь писал этот кодекс. Кодекс, значит, моральный кодекс...
0: Строителя коммунизма.
1: Да, сотрудника гостелерадио. Вот, я эту книгу сразу отложил очень далеко, я ее потом залил кофе, потом мне там, да, упрекали меня, что я неаккуратно с ней обращался. Вот, но принцип был такой. Ты не мог высказывать свое мнение, во-первых. Во-вторых, если ты вел социальные сети, ну, тогда был в основном Facebook, да, ты мог там публиковать котиков или цветочки. То есть ничего, что связано с актуальными событиями, ты публиковать не мог, потому что ты был представитель Рашут Ашидур. Если ты выводил в эфир политиков, то здесь нужен был полный баланс. Особенно там в предвыборные моменты нам буквально из разных предвыборных штабов присылали, а вот эта партия у вас была на 17 секунд больше, поэтому мы требуем, чтобы...
0: Верните 17 секунд.
1: Да, но, понимаешь, там же принцип был какой, что ты, ну, русскоязычных депутатов не так много, и ты берешь ивритоязычного депутата, он тебе там что-то разговаривает, ты его синхронно переводишь. Да. Ну, на мой взгляд, это очень большая нагрузка на радиослушателя, потому что многие понимают то, что он говорит на иврите, потом я начинаю это переводить на русский язык. В общем, это тяжелый айтем получается, да. Вот. И в какой-то момент... нас всех собрали и сказали, что оказывается, журналист — это личность, и он привлекает слушателей тем, что он личность, и у него есть свое мнение, и что нет никакой проблемы в эфире сказать, что вот эта сторона говорит так, а вот эта сторона говорит так, а вот мое личное мнение вот такое. Ну, это логично, потому что, если ты говоришь там, Израиль говорит то, палестинцы говорят это, а вот что на самом деле, я не знаю. Нет, у слушателей нет никаких инструментов для того, чтобы проанализировать то и это, сделать какой-то вывод. Ты, как журналист, должен проанализировать то и это и сказать, вот по моему мнению, это вот так. По моему мнению, да. In my humble opinion, по моему мнению, это вот так.
0: Да.
1: И социальные сети, пожалуйста, печатайте, что вы хотите. Если вы не пишете от имени гостелерадио, то никаких проблем. И так далее. То есть вот в один момент произошел какой-то свитч, и оказалось, что кодекс Нагди, который запрещал вообще прикасаться к каким-либо политическим взглядам, вдруг, ну, фактически оказался неактуальным, и я был прав, что я его залил кофе.
0: Да. Хорошо это или плохо, как это повлияло на работу, мы с Цви Зильбером обсудим уже после небольшой рекламы. Напоминаю, 89.1 FM — это только часть, так сказать, нашего эфира. Вторая часть, за которую сейчас отвечает Евгений Забежинский, происходит на YouTube-канале Первого радио. А YouTube-канал Первого радио обожает лайки, подписки, комментарии, репосты.
2: Программа «Персона Грата».

0: с Марком Кричевским.
1: Он, наверное, уже сам не помнил, почему так случилось.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
3: Реклама.
4: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
0: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
11: Он высечен из кремния и стали.
12: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Цвизильбер, мой коллега, журналист, ведущий в нашем эфире. Так вот, вам одновременно, мы продолжаем, разрешили говорить свое мнение и разрешили вести соцсети. Как это отразилось на твоей работе, как это отразилось на работе уважаемых коллег, и правильно ли это? Потому что, в принципе... Ну, есть кодекс BBC, например, это тоже государственная структура, где тоже там надо... Понятно, что они это не соблюдают, мы видели эти цифры по поводу израильско-палестинских вот этих всех дел, но тем не менее, типа они требуют. Вот как это отразилось на работе государственной радиостанции?
13: Ну, в принципе, я не заметил каких-то отличий, но эфиры стали живее. Эфиры стали живее, никто от нас не требовал считать по секундам, какая партия в эфире, никто не стал требовать, можно было выражать свое мнение. Но я скажу, что профессиональные ведущие, они, в принципе, всегда руководствуются чувством хорошего вкуса. Чувством хорошего вкуса. Гигиена эфира, то есть я не говорю о том, что не должно там в эфире быть помарок, там нельзя там прокашляться или там высморкаться. Это бывает. Да, бывает, случается. Иногда даже случается, что человек матюкнется неожиданно, спонтанно в эфире. То есть я имею в виду не это. Я имею в виду там гигиену в плане того, что совсем-совсем-совсем токсичных людей ты в эфир не выпускаешь.
12: А кто решил, что токсичный? Смотри, для кого-то...
13: Опять же, твой субъективный.
12: Еще раз, я тебя за язык не тяну.
13: Да.
12: Для кого-то токсичный, если мы уже выборы, Бен-Гвир, для кого-то Голан. И тот, легитимные политики, партии, которых идут на выборы. Но для меня, например, токсичный один, для тебя токсичный другой. Получается, что?
13: Я не имею в виду токсичность Бен-Гвира и... или Яира Голана. Несомненно, они имеют право присутствовать в средствах массовой информации, высказывать свое мнение, то есть здесь нет никакой проблемы. Да? Я их в эфир не брал, потому что мы не делали айтемы с ивритоязычными, то есть мы делали айтемы исключительно на русском языке, опять же, чисто потому что, ну, это очень... плохо для уха, потому что, ну, слушатели уходят.
12: Но я даже не говорил, как вы делали на лучшем радио. Я говорю вообще, я тебе в общем и целом про токсичность политиков.
13: Ну, я не говорю, что это обязательно должны быть политики. Ну, например, ты возьмешь в эфир Хамас, представителя Хамаса?
12: Нет.
13: Хизбаллы?
12: Нет.
13: Якова Кедми?
12: Нет.
13: Ну, я вот об этом говорю.
12: Хотя был у меня Яков Кедми много лет назад.
13: Так он много лет был на рэке просто каждую неделю, но это было до того как.
12: Да, до того как, да. Я, к сожалению, уже не могу. Хотя, ты понимаешь, мне говорили, но он же делает рейтинги. Я говорю, я не могу. Пусть кто угодно приглашает, я не буду по этому поводу там встречать Якова и плевать ему вслед. Нет, я даже скажу здрасте. Но я не хочу. Я не хочу. Не знаю, может, это и неправильно. Кстати, может быть, это и неправильно. Потому что он действительно выражает мнение огромного количества людей. Вот давай, вот что ты скажешь по этому поводу?
13: Ну, давай возьмем, например, Алексея Арестовича.
12: Да, я бы с удовольствием с ним общался.
13: Когда началось вторжение, у нас Арестович бывал в эфире, ну, каждую неделю минимум один раз.
12: Окей.
13: Это человек, который реально успокаивал, спасал, вытаскивал. Но после его вот этих очень странных кульбитов, я не говорю, что он... Не, он переобулся. Я говорю, что он переобулся. Мы его в эфир не берем.
12: Почему?
13: Ну.
12: А мне кажется, ты понимаешь, вот это
13: же,
12: и есть.
13: Опять же,
12: подожди.
13: Опять же, это вкусовщина. Вернемся
12: к слову цензура. Получается, ты и есть, как ты был главным редактором. Получается, ты и есть цензор. Ты, который жалуешься на цензуру по отношению к себе, являешься цензором по отношению к другим, нет?
13: Я, как редактор, принимаю для себя эти решения. Да, они субъективные, но я соблюдаю гигиену эфира, и я не хочу брать в эфир токсичных людей. Именно токсичных людей.
12: Но это же
13: людей.
12: Ты решаешь.
13: Да, это я решаю, да, разумеется.
12: Но ты можешь... Я
13: руководствуюсь чувством хорошего вкуса.
12: А почему ты решил, что у тебя, извините, хороший вкус?
13: Потому что у меня 25-летний опыт работы на радио и на телевидении, и до этого у меня еще был 10-летний опыт работы в газетах, поэтому я думаю, что я выработал некие такие профессиональные скиллы, профессиональные навыки. И, ну вот смотри, вот посадишь ты Якова Кедми в студию, он тебе начнет говорить какие-то факты, какие-то данные. У тебя нет возможности в эфире его проверить. Если ты хост, и к тебе приходит в студию гость, то будь готов, что гость будет доминантный. У тебя нет, ты не подготовился к эфиру, у тебя нет возможности ему оппонировать или что-то доказать.
12: Ну и вообще,
13: ты знаешь при этом, что перед тобой сидит представитель кремлевской пропаганды.
12: Нет, тут другая ситуация. На самом деле, когда я был молодой, и мне казалось, что я главный, я как бы пытался, ну, себя выпячивать. Сейчас, я думаю, радиослушатель, я, в общем, считаю, если человек пришел, неважно, если ты пригласил любого человека, то дай людям именно его.
13: Даже... Соловьева ты бы пригласил?
12: Нет.
13: Ну,
12: нет.
13: Видишь... Потому что он тебя завалит абсолютно фейковой информацией, фактами. И
12: нет, не
13: он
12: потому.
13: Тебя вот так
12: не
13: вот обведет вокруг пальцев.
12: Не потому. Нет. Я не боюсь фейковой информации. Я, например, приглашал Аплечука.
13: Ну, почему? Аплечук вполне...
12: А что вполне? Мне кажется, вот Аплечук это из этой серии.
13: Нет, но... ничего подобного. Аплечук совершенно легитимный человек. Он у меня бывал в эфирах.
12: Подожди, я сказал,
13: далее.
12: Что он нелегитимный. Все легитимные. Я просто говорю о том, что слово «цензура», я еще раз говорю, ты сказал «цензура». Я спрашиваю тебя, как цензура работала против тебя? А ты начал мне рассказывать, как ты работал цензором.
13: Цензура против меня как работала? Она никак против меня не работала, потому что я соблюдал законы, я соблюдал журналистскую этику, то, что еще раз говорю, и хороший вкус, и желание не запачкать свое имя ни в чем.
12: Хорошо.
13: Поэтому, но на река, которая была Рашута Шидур, которая была... Я не знаю, насколько нашим слушателям вся эта тема интересна.
12: Ты знаешь, я тебе скажу, она мне интересна. Не к слушателям пришел, ты ко мне пришел.
13: Там была полная свобода.
12: Вот это наглость, а?
13: Там была полная свобода слова. Полная
12: Отлично.
13: Свобода слова.
12: Ты знаешь, я тебе скажу. Я наблюдал за твоей работой на лучшем радио, на YouTube-канале. И очень часто... Тебя обвиняли в политической предвзятости. Очень часто. Ты это знаешь. Как ты справляешься с этими обвинениями? Потому что я помню, когда там был давным-давно, перед каким-то там чемпионатом мира по футболу, мы делали там розыгрыш, там, помню, там чего-то. И меня там обвиняли, что я там нечестно разыграл этот приз. Я там не спал долго. И сказал я нашей рекламной службе, я больше не хочу ничего такого делать. Мне это очень дорого стоило. Вот морально. Что-то я очень меня это тыркнуло. Вот как ты с обвинениями, что вот Цви, он превратился там в пропагандиста, политическая предвзятость. Я думаю, ты это все читал.
13: Я тебе сразу скажу, что у меня есть половина людей, которые, я имею в виду из хейтеров, да?
12: Да-да-да.
13: Которые обвиняют меня в том, что я левый, вторая половина обвиняет меня в том, что я бибист. Так что я думаю, что в этом отношении я никогда не топил за какую-то одну партию. Более того, я тебе скажу, что я впервые за свои 36 лет жизни в Израиле, впервые, я не знаю, за кого голосовать. Вот, честное слово, я не знаю, за кого голосовать. Если взять нынешнюю правительственную коалицию, да, вот давайте возьмем нынешнюю правительственную коалицию, которая уже закончила свою деятельность.
12: Да.
13: Она кошмарная, она ужасная. Там есть партии, от которых нас тошнит и выворачивает. Да, я не буду их озвучивать, чтобы потом не сказали, что вот мы с тобой политически заряжены. Но эта коалиция, ее формировали с двух сторон. Ее формировали с двух сторон, потому что остальные партии объявили личный бойкот.
12: Ты понимаешь, нет. Вот то, что ты сейчас говоришь, не хотел с тобой говорить о политике, но ты заметь, ты сам первый начал. Я тебе объясняю. Никто не объявлял личный бойкот.
13: Все объявляли личный бойкот.
12: Послушай, дай мне сказать. Вот я обычно я перебиваю, и меня они ругают.
13: Я тоже прекрасно умею перебивать.
12: Это я знаю. Не-не-не, тут вопрос такой. Нетаньяху поставил перед всеми «я иду блоком». В этот блок ходит Бен-Гвир, Смотрич и Харидим. Это уже сразу все убило. Это первое. И второе, он настолько всех тех людей, которые его, как ты говоришь, не хотели с ним садиться, настолько они были много раз травмированы обманами, что я всегда привожу простой пример. Вот представляешь, ты сейчас не имеешь работы. Звонит тебе человек, который обманывал тебя раз 10. И говорит, Цви, есть работа на 100 тысяч шекелей. Тебе очень нужны 100 тысяч шекелей. Но если он тебя 10 раз обманывал, и у тебя возникнет мысль, что на 11 раз этого не будет, ты странный парень.
13: Марик, это очень манипулятивно.
12: Почему?
13: Потому что все политики врут. Все, без исключения, политики врут. Биби врет, просто мы запомнили больше, просто потому что он больше у власти. Все политики врут, без исключения. Если мы говорим уже об этом. Биби пошел блоком. Почему? Потому что посмотри, что творилось с другой стороны. Они все настолько рассорились, мягко говоря, что потеряли 8 мандатов на этом, да? А Биби пошел блоком. Это тоже такая стратегия. Но почему такая стратегия появилась? Потому что он знал, что с другой стороны идут только не Биби. Вот это наше политическое проклятие.
12: Нет,
13: которое
12: это
13: увековечивает раскол в израильском обществе.
12: Это не наше политическое проклятие. Это не имение закона об ограничении сроков нахождения у власти. Дело в том, что мы восточная страна. Восточная страна...
13: Меркель была у власти 20 лет.
12: 15.
13: 15.
12: И я тебе скажу, что... Это закончилось большой катастрофой и для немецкой политики, и для немецкой экономики, и для немецкого общества.
13: Ну, я тоже считаю...
12: Понимаешь, и все.
13: Я тоже считаю, что он у власти слишком много. Вот когда я приехал в Израиль в 90-м году, нам в тогдашние ватики такую очень красивую... Ну, не знаю, что это, народную мудрость сказали, которая, я так понимаю, идет еще со времен Бегина и Мараха. Они сказали, что власть — это как футболка. Если ты ее долго не меняешь, она начинает вонять.
12: Конечно, да. Конечно. И тут вопрос такой. Я, опять же, не хотел с тобой о политике, но то, что я понял, наблюдая за израильской политикой, опять же, мы люди восточные, это очень важно. Нам нужно жестко ограничить 10 годами. 10 лет и ни копейкой больше.
13: Ну и кто, по-твоему, из израильских политиков, претендующих на пост главы правительства, имеет политическую волю это сделать?
12: Мне кажется, что сегодня люди, которые наблюдают за израильской политикой, понимают, к чему привело длительное нахождение у власти. Потому что я тебе скажу так. Вот смотри.
13: Ну кто же из тех, кто придет к власти, предположительно, как альтернатива Биби, проведет такой закон, думаю, который сейчас... его самого будет
12: смотри,
13: ограничивать?
12: Смотри, у Беннета есть
13: Беннет
12: такой...
13: тоже врет. Беннет тоже
12: еще
13: врет.
12: Еще раз. Все...
13: Никто есть... не захочет себя ограничивать.
12: Нет, неправда. Тот же самый пришел Мадьяр в Венгрии, и тут же приняли этот закон. Почему? Потому что люди в Венгрии почувствовали, это опасно.
13: Но когда Мадьяр отбудет свой срок, он закон отменит.
12: Это так кажется, потому что если ты принимаешь его как основной закон, чтобы они так приняли, чтобы его отменить двумя третями, попробуй отменить двумя третями. Поэтому речь идет о том, что если бы, грубо говоря, ненавистный нам Путин ушел в каком там 2008 году, он бы был лучшим президентом России со времен Петра I или Екатерины II. Но это правда.
13: Если это бы уже люди, какой-то параллельный мир.
12: Если бы люди вовремя уходили, Нетаньяху, Меркель, Путин, Эрдоган и прочее, то тогда, безусловно, мир был гораздо лучше. Безусловно.
13: Смотри, вот если мы заговорили уже об израильской политике.
12: Давай. Это ты заговорил, но да, я ж слаб человек.
13: Я совершенно не хочу быть в такой ситуации, что я должен выбирать или ультраправое, или ультралевое говно. Извините.
12: Пожалуйста.
13: Есть слово говно. Да. Я не хочу быть в этой ситуации, когда ты получаешь обязательно или что израильские солдаты убивают палестинских детей в качестве хобби, или ты получаешь...
12: атомную бомбу на Газу.
13: Да, совершенно верно. Почему? Кто это сказал? Почему мы должны вот в этой парадигме, замкнутом круге, почему мы должны в нем постоянно существовать? Почему у нас не может быть нормального центристского центр-правого правительства?
12: Потому что мы живем в стране племенной, и все воспринимают...
13: Так себе объяснение. Так себе
12: объяснение. Как угодно объяснение, потому что мы сегодня... Это объяснение, потому что партия Ликуд, при всем уважении, она превратилась на самом деле... Вот обрати внимание, посмотри на праймериз, как интересно. С одной стороны гистадрут, с другой стороны харидим. Вместе голосуют на праймериз. Это же, извини за выражение, дурдом. Гистадрут и харидим. И они вместе голосуют. То есть эта партия превратилась даже не в супермаркет. Она превратилась...
13: Какую партию ты имеешь в виду?
12: В Ликуд. Ликуд. Ну вот, на праймерис все рабочие комитеты и гурские хасиды вместе. Что их объединяет? Только стремление удержать власть.
13: Гурские хасиды записались в Ликуд?
12: Конечно. А ты что, не... Да. Гурские хасиды, все 7 тысяч гурских хасидов.
13: Слушай, это их демократическое право. Неотъемлемое демократическое право.
12: Смотри. Не. Мы здесь не про демократическое право. У тебя тоже, у всех есть демократические права. Мы говорим о том, что когда вместе... профсоюзы и хасиды гурские, это значит, партия остается без идеологии. Это значит, ее единственная идеология – власть. А кто является концентрацией власти? Лидер. И все, если ты хочешь разбить вот эту монополию на власть, ты должен сказать, что ты антилидер. Нравится тебе. Неважно, как его зовут. Анти-Шарон, анти-Бегин, анти-Биби. Но просто Шарон, Бегин не были так долго у власти, как Нетаньяху. Вот и все.
13: Ты ушел в какую-то казуистику.
12: Возможно.
13: Я не думаю так.
12: Имеешь право не думать вообще.
13: Если Ликуд остается партией, которая верна праймерис, кстати, Биби хотел отменить праймерис, но ему не дали.
12: Да.
13: Все-таки внутри Ликуда есть некий ограничительный механизм. Почему пока еще? Давай не говори гипотетически. Есть какие-то механизмы. И идеологию партии в конечном итоге определяют те люди, которые записались туда, которые платят членские взносы и которые голосуют. Это их дело. Но посмотри на это с другой стороны. У нас идет война на всех фронтах. У нас такой решающий момент. И так получилось, что вот перед тем, как это все должно разрешиться, оно не будет длиться вечно. У нас попадает дело на выборы. Да? Но война еще продолжается. Я могу сказать, что я на 90% согласен с доводами нашей оппозиции. Судебная реформа была ужасная. Коалиция была ужасная. 7 октября проспали, проморгали. Что еще? Государственная следственная комиссия обязательно должна быть с личными выводами. Я призыв ультраортодоксов. Я на 90% согласен с доводами нынешней позиции, на 90%. Но! Вот всегда появляется это «но». Мне страшновато, что люди, которые 4 года были нерелевантны, сегодня придут к власти. Это те самые люди, которые кричали: «Нет-нет-нет, мы не заходим в Рафех. Нет-нет-нет, не надо входить. Нет-нет-нет, не
12: вот
13: надо воевать с Хизбаллой».
12: Я прошу прощения. Я вот, ты знаешь, интересный момент. И мы идем на рекламу, чтобы ты не думал, что... Тот же сам Гади Айзенкот.
13: Так, Гади Айзенкот,
12: послушай,
13: замечательно.
12: Послушай,
13: замечательно. Давай говорить про Айзенкота.
12: Послушай, я не говорю про Айзенкота, я иду на рекламу. Но тот же самый Гади Айзенкот.
13: А заявил, после рекламы?
12: Подожди, подожди, дай сказать. Заявил, что давайте посмотрим документы, которые я не был против атаки в Рафехе. Я был за. И я должен верить. Понимаешь, что оказывается? И мы это видим, эту подмену. Когда... премьер-министр, единственный человек, который может открыть документы, может открыть любые документы, так играя ими. Мы это видели в этом самом Мавакера Медина, госконтролер, как они делали. А его оппоненты не имеют права это делать, им запрещено. И потом ты на основе того, что тебя держат, извините меня, за фраера, ты повторяешь то, что ты слышишь.
13: Давай, выходи на рекламу, потом дашь мне слово.
12: На основе этого ты делаешь свои выводы. А я говорю: Цви, это тебе государственная комиссия сказала.
13: На рекламу, на рекламу. И потом я буду говорить.
12: Хорошо.
14: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
15: Запомните этого человека.
3: Реклама.
16: В филиале МАДА «Наймания Промзон Ришон Лицион» 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. «Альталена 3» Ришон Лицион работает в субботу.
17: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
18: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
19: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
20: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня – свое родное.
16: В новом филиале МАДА «Наймания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. МАДА «Наймания», Митхам Эликоин 21, напротив Академического колледжа.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
14: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
15: Омерзительная пропагандистская шумиха.
12: Итак, наша программа продолжается. Цви Зильбер в нашем эфире. Не хотел устраивать политические дебаты, но когда Зильбер здесь, попробуй их избежать. Давай.
13: Айзенкот. Айзенкот. Айзенкот. Я каждое утро делал обзор газет, как да. ты знаешь, и в моем обзоре участвовала газета «Арец». И в этой газете есть такой постоянный автор, которого зовут Равив Друкер.
12: Да.
13: Да. То есть никто не будет отрицать, что это известный, солидный
12: журналист.
13: На 13-м
12: канале человек, да.
13: Да, солидный журналист. И у него там время от времени печатается колонка. У него была колонка, посвящена Айзенкоту, где он сообщил, что, ребята, ну это для аудитории газеты «Арец», Гади Айзенкот наш. Он сейчас вынужден рядиться под правого, но на самом деле он левый, он наш, он за палестинское государство. И там идут выкладки, факты и так далее, и так далее. Гади Айзенкот левый, поэтому не бойтесь за него голосовать. Самое главное — это свергнуть Биби. Это то, что было написано okay. Равим Друкером.
12: Okay.
13: У меня она даже где-то заархивирована, yeah. эта статья. Вот. Раз. Второе. А Виктор Либерман, знаешь такого?
12: Да.
13: Был министром обороны. И он первый раз пришел на заседание генерального штаба, где начальником генерального штаба был Гадя Эйзенкот. Да. Он вышел оттуда с круглыми глазами. Это тоже, в общем-то, факт, который никто не опровергает. И сказал, это что было, заседание генерального штаба или Шалом Ахшав? Сказал Либерман, который сегодня идет с ним в одном блоке. Да? Гадя Эйзенкот сказал нам в свое время, что все туннели Хизбаллы уничтожены. Там 5 штук взорвали на самой границе. Он сказал, Гадя Эйзенкот говорил, что Хамас не заинтересован в войне, и там вообще говоря все спокойно. Теперь по поводу того, что происходило...
12: Но это было за 5 лет до 7 октября. И мы же вчера, например, узнали, да, что в 2014 году Нетаньяху...
13: Ну, так за 5 лет...
12: Лично сделал свой канал связи с Хамасом.
13: За 5 лет это еще хуже, потому что он был частью вот этой самой концепции.
12: А Нетаньяху не был?
13: Был. Я же говорю, я за Государственную следственную комиссию. Но Гадя Эйзенкот точно так же был частью
12: этой
13: концепции.
12: Еще раз. Вот здесь как бы я не за кого. Но я
13: подожди, я еще накидаю давай. Тебе факты. Давай. Значит, когда говорили Рафиах, Бенни Ганс и Гадя Эйзенкот давили на Биби и сказали, значит, войну прекратить, войска вывести из Газы, сделать сделку, освободить заложников, всех заложников, и потом мы немазгер, то есть мы вставим это в рамки кенецахон, мы анахну немазгер за кенецахон, мы это поставим в рамки побед, то есть мы объявим это победой. И Биби их послал нафиг и сказал, что я не собираюсь заниматься рамками, и подавать что-то как победу, я хочу победу. Я хочу победить, и вошел в Рафиах. Это тоже как бы медицинский факт. Вот. Поэтому Гадя Эйзенкот, который имеет 0 политического опыта, который набрал сегодня свои рейтинги исключительно потому, что надеется, что он сменит Биби, ну, я не знаю, мне как-то боязно.
12: Еще раз. Я никого никогда не призываю за кого-то голосовать.
13: Я тоже.
12: Подожди,
13: чтобы было ясно, я не голосую за Ликуд, у меня рука
12: еще
13: не поднимется.
12: Для меня самое ужасное, я тебе скажу, я вот это говорил и в разговоре, ну, со всеми, и это тому же Ротману, вот в этом эфире он сидел здесь, я... говорил, что я ненавижу, чем вы занимаетесь. По одной простой причине. Когда я услышал 4 января 2023 года господина Левина, ну, министра юстиции, я не спал всю ночь, потому что я, как историк, человек, который мыслит историческими категориями, я сказал, это попытка государственного переворота сверху. Так вот, как я не отношусь, там, я не знаю, там, к Яиру Голану, к Эйзенкоту, к Либерману, к Беннету, Лапиду, эти уважаемые господа, по моему мнению, я могу 1000 раз ошибаться, я могу быть 1000 раз неправ, не устраивали в этой стране попытку, по моему мнению, потому что там Эдельштейн со мной не согласился, что это попытку государственного переворота сверху.
13: Значит, эту судебную реформу я тоже считаю катастрофической, которая способствовала расколу в обществе, которая была считана Ираном и Хизбаллой как то, что израильское общество расколото, Израиль слаб как никогда, особенно после того, как начались все эти письма летчиков наших пилотов, что они не явятся на Милуим, не явятся на сборы. Это нашими врагами было считано как слабость Израиля. На самом деле я так не считаю, на самом деле это все демократический процесс, и эта страна изнутри очень крепкая, потому что здесь есть демократия. Но обрати внимание, когда шла судебная реформа, Биби официально был от этого отстранен.
12: Потому что по закону.
13: Вот сейчас не перебивай.
12: Хорошо.
13: Биби был официально от этого отстранен. Во-вторых, ни один из этих законов судебной реформы не прошел. Вот или его заморозил богатцы, или он просто был отменен богатцем. И никто еще ни разу не создавал ситуацию, что решение богатца не выполнялось. Почему? Потому что Биби, как раз-таки Биби, относится к той школе, которая понимает, что такое разделение властей.
12: Нет,
13: при Биби...
12: Нет,
13: подожди,
12: нет,
13: подожди,
12: нет,
13: подожди.
12: Нет,
13: подожди,
12: нет.
13: Подожди, подожди.
12: Да,
13: подожди.
12: Хорошо.
13: При Биби не будет конституционного кризиса с невыполнением решения богатца. А вот... Если Биби уйдет, кто будет следующее поколение в Ликуде, Левин и так далее, и так далее. Да, вот тогда мы придем к настоящему
12: кризису.
13: Ты
12: знаешь, я тебе скажу. Тут ситуация и да, и нет. вроде бы как решение богаться. Кстати, не было выполнено решение богаться, не было перевыборов госконтролера. Но дело даже не в этом. На самом деле, вот если ты, например, что-то хочешь сломать, а сломать сразу не можешь, ты это расшатываешь. Ну, вот, например, там линейку, да?
13: Но если за 4 года они не расшатали,
12: они
13: ничего.
12: Расшатали, Цви. Ну, Цви, тут ты меня удивляешь. Они расшатали, Верховный суд стал намного более слабым, намного более, так можно сказать?
13: Я этого не вижу.
12: А я вижу.
13: Но намного более слабым. Они как меняли, так
12: нет,
13: и отменяли.
12: Нет, намного менее активным и гораздо менее, мне кажется, вот таким... Он очень ослаб. И они стали всего бояться. Они стали как кролики.
13: Да, ну перестань.
12: Да, да, да.
13: Иллюзия. Потому что когда Кнессет стал принимать какие-то вот эти законы и называть их основными, то богатство точно так же начал отменять, чего раньше не было. И пришли адвокаты, которые представляли правительство на заседании Кнессета, и говорят, у вас, у Верховного суда, нет полномочий отменять основной закон. И судья Амид, который сейчас председатель Верховного суда, сказал, а чем отличается основной закон от простого? Тем же простым большинством вы его принимаете 61 голосом, вы завтра примете закон о мелиорации и скажете, что он основной. И что же это значит, что мы его не отменим? Конечно, отменим.
12: На самом деле...
13: И Богац начал отменять основные законы точно так же, как простые
12: деле,
13: законы.
12: На самом деле, конечно.
13: Это разве не увеличение полномочий?
12: Нет, нет. Богац очень ослаб. Но дело не в этом. Я бы, конечно, первое, что должна сделать новая...
13: Богац ослаб, потому что там не хватает людей и назначение заморожено.
12: Это кроме комиссии, собственно, по 7 октября, они должны разработать основной закон об основном законе. И вот, нет, это правда.
13: Нет, это правда, я согласен.
12: То есть,
13: вот здесь я с тобой
12: основной
13: согласен.
12: Закон надо принимать, как принимается основной закон.
13: Квалифицирован большинством.
12: И как отменяется основной закон. В этом случае основной закон должен быть защищен. А просто когда ты 61 голосом принимаешь закон, называешь его основным, это просто профанация.
13: У нас соглашение Осло принимали 61, причем одного вот этого перекупили за должность и за служебную машину.
12: Вот. Короче говоря, что я тебе скажу? Хотел говорить про тебя, про в общем и целом, а ты все видишь, у тебя все сводится к политике. Хорошо, ладно, раз политика...
13: Ну давай про меня, или у нас уже нет времени?
12: Нет уже времени. Скажи мне, на твой взгляд, 3 минуты, на твой взгляд, вот как отличить вот сейчас на наших радиослушателей, избирателей будет обрушен град, я не знаю, каких-то там фейковых и прочих новостей. Вот как отличить зерна от плевел, разделить? Раз ты уже начал о политике. За 3 минуты.
13: Ну, на самом деле, рядовому человеку это сделать очень сложно, потому что искусственный интеллект, потому что все эти дипфейки и так далее, и так далее. Ну, есть какой-то набор правил, типа проверяйте источники, проверяйте информацию из 3
12: источников. Человек пришел после 12-часовой работы, часовой работы, будет проверять источники.
13: Значит, первый совет – не ходите по помойкам. Есть в интернете многие каналы, в Телеграме и так далее. Они все известны, можете про каждый из таких каналов загуглить и почитать, что пишут, какие отзывы. Не ходите по помойкам, вы там обязательно найдете фейки. В социальных сетях это вообще просто проверить, потому что вдруг в Фейсбуке появляется некий профиль, который был открыт 2 недели назад, у которого 3 друга, у которых тоже пустые профили, без фотографий, без ничего, и начинают публиковать какие-то там свои комментарии или какое-то там свое мнение. И надо не забывать, что очень интенсивно работает Иран. Ирану пофигу, что вбрасывать, лишь бы вносить раскол в общество.
12: Да,
13: они
12: да.
13: вбрасывают как мемы за Нетаньяу, так мемы против Нетаньяу и так далее. Им самое главное углубить раскол в обществе и давить на какие-то больные точки. Вот надо это тоже помнить. И мем в интернете, который вам понравился, ну, это совершенно не значит, что... Вот я когда развелся, я пошел специально на такие курсы очень интересные по распознаванию манипуляций. очень интересно, очень много мне дало. Вот я просто каждому советую пройти курсы по манипуляциям, и тогда, ну, каждый...
12: И тогда манипулировать будут не вами, а научитесь манипулировать вы.
13: Совершенно верно. И ты понимаешь, сколько раз в жизни тобою манипулировали.
12: Конечно, каждый день сколько раз в жизни. Конечно. Особенно, ты знаешь, я раз ты сказал про развелся, я всегда смотрю на женщин, да даже на своих детей, девочек, ну, когда они были маленькими, да. Слушай, ей 4 года, она умеет манипулировать уже, они рождаются с этим. Зачем им идти на курсы? Они рождаются с этим.
13: Ну, вот видишь, мне пришлось идти на курсы, я, видимо, с этим не рождался.
12: Потому что ты не девочка. Я при всем уважении. Я же феминист, поэтому я могу...
13: Я тоже, я тоже.
12: Да. Все, друзья мои. Цви Зильбер был в нашем эфире. Человек, который все сводит к политике, вместо того, чтобы поговорить о жизни. Ну, вот такой он человек. Спасибо тебе, что пришел.
13: Спасибо, что позвал.
12: Было крайне приятно. Ну и Анечка Розина. Анечка Розина, наш цветок, так сказать, аленький. Хорошего продолжения эфира. Пока.
13: Шаббат шалом.
1: Реклама. Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
21: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
22: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
23: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
24: Кондиционеры по самым низким ценам.
25: А можно еще дешевле?
24: Кондиционеры по самым низким ценам.
25: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
26: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
24: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
27: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
28: Работаем в субботу.
1: Реклама.
29: Голоса Первого радио.
30: Александр Солнцев – ведущий развлекательных программ. Пол – мужской. Рост – 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
31: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвался, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочек. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
30: Александр Солнцев.
32: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Двое жителей севера Израиля подозреваются в подготовке терактов. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 11 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Полиция и Шабак завершили расследование в отношении двоих жителей севера Израиля, подозреваемых в связях с Исламским государством и подготовке терактов. По данным следствия, задержанный 4 августа 16-летний житель Галилеи присягнул на верность ИГИЛ, изучал инструкции по изготовлению поясов смертников и планировал нападение на силовиков на Храмовой горе. Второй подозреваемый, 19-летний житель Хайфы, намеревался атаковать военную базу на севере страны. Сегодня прокуратура Хайфского округа им будут предъявлены обвинения. Сирийский государственный телеканал «Аль-Ахбари» сообщил, что минувшей ночью израильские военные выпустили два артиллерийских снаряда по району между Бейт-Джином и расположенными поблизости холмами. Населенный пункт находится к юго-западу от Дамаска, примерно в 10 километрах от границы с Израилем. По данным сирийских СМИ, обстрелы этого района продолжались вторую ночь подряд. Накануне по той же возвышенности были выпущены три снаряда. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. Цааль эту информацию пока не комментировал. Словения заблокировала попытку Евросоюза принять заявление с осуждением израильского строительства в зоне И-1 между Иерусалимом и Маали-Адумим. Из-за отсутствия единогласной поддержки осуждение было опубликовано лишь от имени офиса главы европейской дипломатии Каи Каллас. Администрация президента США Дональда Трампа делает ставку на усиление экономического давления на Тегеран с помощью жестких санкций. Представители Трампа неоднократно давали понять посредникам, что не намерены возвращаться к условиям меморандума, согласованного с Ираном в июне текущего года. Спасательные службы Непала пытаются вызволить более 100 рабочих, оказавшихся заблокированными в туннеле возле строящейся гидроэлектростанции, которая была затоплена в результате наводнения. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил Непала. В спасательной операции задействованы два вертолета. По данным непальской армии, из-за последствий наводнения спасателям пока не удается обнаружить ни вход, ни выход из туннеля, что существенно затрудняет операцию. Также продолжаются поиски и 60-летнего израильтянина, пропавшего после наводнений и оползней в этом районе. Мужчина путешествовал с группой иностранных туристов, связь с которой прервалась после стихийного бедствия. В ночь на воскресенье 30 августа в Израиле ожидаются сильные локальные дожди. Основные осадки прогнозируются на севере страны, побережье и в районе Швела. В прибрежных городах возможны подтопления. Полиция рекомендует отказаться от необязательных поездок и приближаться к руслам ручьев и районам, где существует угроза, опасно. Запрещено пересекать пешком или на автомобиле затопленные дороги, водные потоки и участки, глубину которых невозможно определить. Информация о перекрытии дорог будет публиковаться по мере необходимости. Ну а сегодня температура воздуха немного ниже вчерашней, но все еще незначительно выше среднесезонной. Сегодня в течение дня будет по-прежнему жарко. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Часов и 6 минут на часах в нашей студии. Сегодня 28 августа, пятница. И с вами Аня Розина, конечно же, в программе «Идеальный выходной». Мы не слышались на прошлой неделе, а посему, конечно же, я вернулась с подготовленным для вас материалом. Вы знаете, что когда я отсутствую, я всегда нахожусь все же в рабочей плоскости. Собираю для вас рецепты и впечатления из разных уголков нашего мира. На прошлой неделе мне довелось побывать в чудесной Германии, в лесу, на берегу озера, в полной тишине, пустоте, в полной красоте и спокойствии. Но сегодня программа «Идеальный выходной» выходит в своем сокращенном формате, потому что сегодня последняя пятница месяца, а значит, музыкальная чайхана будет целых 2 часа в эфире радовать вас восточной музыкой. Вы будете передавать друг другу приветы и поздравления. Короче говоря, поэтому я решила, что немецкую кухню мы оставим на потом. А сегодня, поскольку приближается 1 сентября, сосредоточимся все-таки на том, что нас очень-очень волнует. С 1 сентября в наши обязанности снова будет входить сбор, в Беларуси говорили «тормозок». Сбор собойчика, собойчик, собойщица, тормозок. Ну, какие еще названия у вас были для того, чтобы обозначить вот то, что дети берут с собой в сады, в школы, то, что вы берете с собой на работу, может быть. Не будем ограничиваться только школьниками. Вот у нас был тормозок. Ну, вот расскажите, как у вас. 054-2070-800. Короче говоря, с 1 сентября эти обязанности снова вернутся в нашу жизнь. И каждое утро надо будет ломать голову, чтобы такого дать ребенку с собой, чтобы это было и вкусное, и то, что он съест, и не слишком быстро портилось, и в то же время, чтобы было это все разнообразно, а не одно и то же булка с шоколадом, правильно? Короче, сегодня мы посвятим 2 часа всяким разным бутербродам, которые можно брать с собой в сад, в школу и на работу. То есть посвятим нашу программу, ну, так сказать, 1 сентября, началу осени. Вот. А потом я обещаю вам обязательно вернуться к немецкой кухне, потому что я просто там очень много рецептов подготовила для вас, очень много блюд попробовала, и мне просто жалко половину выбросить из-за того, что очень много у нас планов на этот день. Итак, поехали. 054-20-70-800. Я жду от вас ваших рекомендаций, что вы даете с собой, какие перекусы, какие-то бутерброды или салат. В общем, ваши идеи, потому что мне всегда такие идеи нужны, они всегда пригодятся. Я их прям собираю, сохраняю себе, и все равно каждый раз приходится думать заново. 054-20-70-800.

0: час есть.
1: Начнем с того, что пришло сообщение от сержанта, за что я ему очень-очень благодарна, потому что с вашими сообщениями у меня такое чувство, что программа прям бурлит, течет, и, не знаю, происходит то, что должно происходить в эфире. Общение, позитив, хорошие эмоции, это самое главное, да? Аня с приездом, пишет сержант. Ну, в следующий раз, так в следующий раз, немецкую кухню. Хозяин, барин. Я в Берлине был еще в эпоху ГДР в 1988 году. Пару лет назад я даже написал в Фейсбуке пост на эту тему. Правда, он был не столько о Берлине, сколько о контрасте двух стран, СССР и Восточной Германии. Могу поделиться, если захотите. Сержант, я очень хочу, и я вам расскажу, почему. Когда я публиковал фотографии со своей поездки в Германию, мне ответила моя подружка из Казахстана, Алия, она совершенно потрясающая девушка, поэтесса. Мы с ней познакомились когда-то. Я была в Астане на симпозиуме писателей Азии. И вот мы с ней там познакомились и до сих пор общаемся. И она мне рассказала совершенно потрясающую историю встречи Нового года в 1988 году в ГДР. И это были такие воспоминания, если хотите. Вот сержанты, все, кто нас слышит, зайдите на мою страничку в Фейсбуке «Анна Розин». И почитайте, там под одной из публикаций вот есть эта история путешествия в ГДР и сравнение как раз-таки, вот этот контраст СССР и Восточной Германии. Поэтому, сержант, обязательно мы к этому вернемся. Я именно поэтому не хотела сегодня брать тему Германии, потому что очень много есть что рассказать, в том числе в третьем часе, да, поговорить о самой Германии, об устройстве, о Восточной Германии, Западной Германии, о том, что было, что есть и что будет. В общем, короче говоря, да, к этому мы обязательно вернемся. Ну, а пока продолжаем разговор про бутербродики в школу и про то, что 1 сентября уже на носу. Не знаю, как вам, а для меня каникулы детские – это праздник. Я люблю не просыпаться рано утром, чтобы вести детей в школу. Я люблю вот это вот ощущение отдыха, у меня оно с детками абсолютно одинаковое. Итак, я вам предлагаю сделать гренки с яйцом на сковороде. Кстати, я вам сразу скажу, правильно говорить по-русски «гренки». Но я не люблю говорить «гренки», потому что все равно как-то в обиход уже вошло слово «гренки». Поэтому продолжим так. На скорую руку вкусные, сытные для завтрака или перекуса. Можно просто приготовить деткам на завтрак, а можно отправить эти же самые гренки с яйцом с детьми в школу, потому что они не испортятся, они сытные, минимум усилий, максимум удовольствия от хрустящей корочки, и деткам будет вкусно взять их с собой. Итак, вам понадобится всего-навсего батон 250 граммов, 2 яйца, 1 столовая ложка сахара, 2 столовых ложки молока и растительное масло. Еще раз. 250 граммов батона, 2 яйца, столовая ложка сахара, 2 столовых ложки молока и растительное масло. Тут можно даже не записывать ингредиенты, все и так само по себе понятно. Подготовили необходимые ингредиенты. Хлеб лучше использовать немножечко подсохший, его проще будет нарезать.

0: вырезать на тонкие ломтики. Или покупать сразу нарезанные такой, знаете, квадратные такие батоны белые. Количество сахара можно регулировать, разумеется, по своему вкусу. А для любителей несладких гренок можно сахар совсем исключить, яичную смесь немного подсолить и добавить специи. Что мы делаем? В глубокую миску вбиваем яйца, добавляем к ним сахар. Для баланса вкуса по желанию можно добавить щепотку соли. Затем вливаем молоко, перемешиваем все с помощью венчика или вилки до однородности, чтобы появились такие небольшие пузырьки. Теперь батон наш нарезаем на ломтики толщиной 1-2 см или сразу берем уже готовый нарезанный. Каждый ломтик батона обмакиваем в яичную смесь с двух сторон. Не держим батон в миске с яичной смесью слишком долго, чтобы он не размок, правильно? Сковороду разогреваем до горячего состояния, наливаем немного растительного масла, количество зависит от размера сковороды, и выкладываем ломтики батона в яичной смеси. Обжариваем сладкие гренки из батона на сковороде с каждой стороны в течение примерно 1-2 минут до аппетитной корочки. Кстати, очень важно, что неправильно подобранная сковорода может испортить даже самый хороший рецепт, поэтому нужна хорошая такая с антипригарным покрытием сковорода. Дальше. Готовые гренки мы выкладываем на бумажную салфетку, чтобы удалить с них лишний жир. Ну, а затем угощаемся с ними либо на завтрак с чаем или кофе, либо заворачиваем фольгу и отправляем, ну, или в бумагу, как вам угодно, и отправляем с детишками в школу. Это отличный перекус, очень вкусный, очень быстрый и очень любимый детьми. Запомнили, да? Значит, яйца мы вбили в глубокую миску, добавили туда сахар, щепоточку соли чуть-чуть, немного молока, все перемешали, затем обмакнули наши ломтики батона в яичную смесь достаточно быстро и на горячую же разогретую сковородку налили немного растительного масла и обжариваем наш батон по 1-2 минуты с каждой стороны до аппетитной корочки. Все, друзья мои, ой, мне кажется, что это прекрасная рекомендация, правда же? Если у вас есть своя, 054-20-70-800.
1: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
2: Идеальный выходной. Реклама.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
3: Голоса Первого радио.
6: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
7: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное... По ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
6: Павел Маргулян.
8: Первому радио 25 лет.

0: 11:32. Продолжаем разговор. Идеальный выходной продолжается, и мы продолжаем готовить что-нибудь вкусненькое нашим малышам. Иногда в детский сад мы им даем что-то с собой, иногда в школу даем что-то с собой, а иногда мы провожаем их в армию, даем что-то с собой. А потом они уходят на работу, и мы тоже даем им что-то с собой. Поэтому сегодня, несмотря на то, что мы вроде как привязались к 1 сентября, с одной стороны, а с другой стороны, это касается, конечно, не только совсем маленьких детей. Для нас наши дети будут маленькими всегда, даже тогда, когда им будет 50. Итак, сосиски в слоеном, готовом бездрожжевом тесте в духовке. Быстро готовится, на скорую руку. Для всей семьи можно приготовить на завтрак, а можно, конечно же, взять с собой в школу. В общем, готовим. Вам понадобится, друзья мои, сосиски 10 штук. Но, опять же, я повторяю, что ингредиенты, они могут быть разные, разного количества. Правильно? Но сосиски, слоеное тесто и яйца – это то, что вам необходимо для приготовления. А уж сколько вы возьмете сосисок – 10 или 15 или 5 или 2 – это зависит от того, сколько человек будут их есть. Итак, 10 сосисок, я вам говорю такой базовый, окей, набор. 10 сосисок, 200 граммов слоеного теста, купленного, конечно же, и одно яйцо. Запомнили, да? Что мы делаем? Все очень-очень просто. Подготовили ингредиенты. Тесто обычно продается в пластинах. Для этого рецепта возьмите одну такую пластину. Если вы купили тесто, свернутое в рулетик, то тогда развернули на такой квадратик. Сосиски тоже выбирайте, конечно, вкусные, качественные, любого размера. Тесто разморозили. Лучше это сделать, переложив его из морозилки на нижнюю полку холодильника. Так разморозка пройдет наиболее деликатно. Значит, разморозили его, раскатали пласт на столе, слегка припыленным мукой, в прямоугольник примерно 2-3 миллиметра толщиной. Размер готового прямоугольника будет зависеть от размера сосисок, естественно, и их количества. Нарезали прямоугольник на длинные полоски шириной около 1 сантиметра по количеству сосисок. Длина полосок тоже зависит от длины сосисок. Если коротенькие, то и полоски делать не очень длинные. Все понятно, да? Сосиски очистили от пленки, обернули каждую полоской слоеного теста. Если полоски получились длинными, совсем не важно, можете наматывать их внахлёст. Яйцо взбили вилкой до однородности. Выложили сосиски на застеленный пергаментом противень на расстоянии друг от друга. Смазали тесто взбитым яйцом, тогда оно зарумянится при выпечке. И поставили противень в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут до зарумянивания теста. Подаем их к столу горячими на завтрак. Или же аккуратненько заворачиваем в фольгу или в бумагу и даем с собой в школу. Это отличная посылочка в школу, которая и готовится просто, и дети ее любят. И на завтрак в школе во время перерыва очень удобно съесть. Салфеточкой взяли прям рукой и поели, получили удовольствие. Запомнили, да? Раскатали тесто, нарезали прямоугольник на длинные полоски, сосиски очистили от пленки, каждую сосисочку обернули полоской слоеного теста. Затем взбили яйца вилкой до однородности, выложили сосиски на застеленный пергаментом противень на расстоянии друг от друга, смазали тесто взбитым яйцом, оно зарумянится при выпечке, поставили в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут до зарумянивания теста. Все, приятного аппетита, друзья мои! Не забывайте такие рецепты, записывайте себе или просто хотя бы помечайте название блюда, потом сами вспомните, как его быстро и легко приготовить.
1: Час есть.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня. Свое родное.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Реклама.

0: Час есть.
1: Одиннадцать часов 46 минут. Мы продолжаем разговор. Я надеюсь, с сосисками и бутербродами с яйцом жареными вы уже разобрались и готовы к тому, чтобы отправить своего ребенка в школу, так сказать, во всеоружие, чтобы он там не проголодался. Мы переходим, во-первых, к вашим сообщениям. Так, смотрю я, что здесь у нас приходит. Вот пишет Вадим из Ришон-ле-Циона. Доброе утро, Анна. Я как-то писал про омлет, а вчера из-за нехватки времени приготовил вот что. Яйца, как на омлет, вместо молока кефир, местный, соль, немного специй, соды совсем чуть-чуть, но перед этим тонко порезанный кабачок. На поджаренный кабачок выливаем смесь, и сам я удивился тому, что родил. Хотя для школы вряд ли подойдет. С уважением, Вадим из Ришон-ле-Циона. Вадим из Ришон-ле-Циона, я вам скажу так. Даже если такой омлет будет проблематично взять с собой в школу, хотя почему проблематично? Есть разные коробочки. Сложил в коробочку какой-нибудь там термосок, и он даже тепленький будет. Они же завтракают очень-очень рано. В общем, занятие начинается в 8, а где-то в 10 часов утра, да, начинается уже завтрак. Поэтому за 2 часа даже не факт, что этот омлет остынет. И можно его съесть. А ежели нет, если не брать с собой, то можно просто его приготовить, например, на завтрак. Потому что тоже очень-очень быстро. Поэтому, друзья мои, записывайте. Еще раз повторю рецепт, который Вадим нам прислал. Яйца готовим как на омлет. Вместо молока, только в омлет мы добавляем молоко, а сюда добавляем кефир, соль, немного специй и чуть-чуть соды. Перед этим тонко порезанный кабачок мы обжариваем на сковородке, затем заливаем его яичной смесью и поглощаем в свое удовольствие, в удовольствие наших деток, которые скажут вам за это большое спасибо. Я надеюсь, потому что мои дети кабачки не едят. Еще одно сообщение. Так, от Ирины. Анечка, как называется место, где вы отдыхали в Германии? Вы знаете, я в следующей программе обязательно буду подробно рассказывать обо всех городах, где я побывала, назову все названия. Но вообще вот место, где мы останавливались, называется кемпинг Липпезей. Кемпинг Липпезей расположен возле городочка Падерборн. Это недалеко от города Бремен. И путешествовали мы там по всем близлежащим городкам. Поэтому, ну, это от Берлина 4,5 часа на машине мы ехали. Если прилететь в Дюссельдорф, то это, по-моему, час-полтора максимум езды. В общем, я все это очень подробно вам расскажу. Все, друзья мои, еще немного музыки и вернемся к нашим рецептам. Я напоминаю, что телефон нашего WhatsApp-мессенджера 0542 20 70 800. Пишите, и будем продолжать наше чудесное общение.

0: Реклама.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Мидхамали Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-11-11. Интеллиго. 03-944-11-11.
1: Жаркое лето в Center Car.
4: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
1: Звоните 03-558-5458.
0: Реклама.
5: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
6: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
5: Екатерина Вергунова.
7: Первому радио 25 лет.
5: День артиста на Первом радио.
8: Слышите эти тяжелые, почти мистические раскаты церковного органа, которые внезапно взрываются громом стадионных барабанов? В 2011 году вот эта монументальная песня под названием «Shake It Out» заставила содрогнуться всю мировую музыкальную индустрию, а авторитетные журналы наперебой объявили этот трек главным гимном спасения человеческой души. Конец цитаты. На Первом радио продолжается День артиста, и мы сегодня смотрим, а точнее слушаем большой праздничный сериал, приуроченный к 40-летию неподражаемой Флоренс Уэлч. И прямо сейчас абсолютно дикая история о том, как грандиозный шедевр, за который группа получила номинацию на премию Грэмми, родился из жуткого похмелья после безумной лондонской вечеринки. Начнем с того, что после триумфа дебютного альбома на Флоренс свалилась тонна ожиданий. Пресса требовала нового взрыва, а сама певица находилась в глубочайшем творческом кризисе, заливая стресс литрами алкоголя. И вот в одно тяжелое утро, проснувшись с раскалывающейся головой и диким чувством вины, Флоренс притащилась в студию. Продюсер Пол Эпуарт, взглянув на ее измученное лицо, просто включил синтезатор. И в этот момент певицу буквально прорвало. Текст песни она написала всего за 15 минут, судорожно набрасывая строчки на клочке бумаги. Позже в интервью журналу Rolling Stone Флоренс честно призналась, что хотела написать песню, которую можно петь в самый разгар депрессии, когда тебе нужно буквально вытрясти, выбить из своего тела всех личных демонов и черное прошлое. Но самое интересное началось на записи. Флоренс показалось, что обычные гитары звучат слишком плоско для такой драмы. Ей требовался масштаб. Музыканты притащили в студию огромный винтажный орган, а барабанную партию записывали так, что она напоминала удары огромного погребального колокола. Когда пресса услышала результат, критики буквально взвыли от восторга. Газета Los Angeles Times назвала трек «экстатическим танцем на углях», а британский журнал New Musical Express влепил песне высший балл, написав, что Флоренс создала поп-музыку такого эпического масштаба, перед которым хочется упасть на колени. Сам клип критики окрестили визуальным безумием в стиле великого Стэнли Кубрика. Съемки проходили в старинном лондонском особняке конца 19 века и превратились в настоящую вакханалию. Режиссер задумал снять вечеринку в стиле культового фильма с широко закрытыми глазами. Он позвал кучу актеров в жутких масках и разрешил им всем пить настоящий алкоголь прямо в кадре ради живых эмоций. В итоге съемочная площадка быстро превратилась в неуправляемый пьяный карнавал. Сама Флоренс, которая надела роскошное кутюрное платье, так увлеклась процессом, что в какой-то момент начала бешено и абсолютно без контроля скакать по столам, крушить бокалы и виснуть на вековых люстрах. Художники по костюмам за кулисами бились в истерике, умоляя певицу не портить дизайнерские наряды, а администраторы особняка судорожно молились, чтобы пьяная массовка не спалила это историческое здание дотла. А вот о том, как готическая инди-группа превратилась в королей ночных клубов, я расскажу вам уже в следующей серии проекта «День артиста». Никуда не уходите, друзья, мы только набираем обороты. Ну а пока на первом великая, мощная и исцеляющая «Shake It Out» Флоренс Уэлч.

0: Первое радио. Новости.
1: У освобожденного заложника Ильканы Бугбута родился ребенок. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле полдень, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В семье Ильканы и Ривки Бухбут произошло долгожданное радостное событие. У супругов родилась дочь, младшая сестра, их первенца Рама. Илькана был похищен террористами Хамаса с фестиваля «Нова» 7 октября и провел в плену 738 дней. Он вернулся домой в октябре, а спустя несколько месяцев супруги узнали, что вновь станут родителями. В апреле они поделились этой новостью со всей страной, а теперь сообщили о рождении дочери, маленьком символе возвращения к жизни после пережитого. К другим новостям. Полиция и Шабак завершили расследование в отношении двух жителей севера Израиля, подозреваемых в связях с Исламским государством и подготовке терактов. По данным следствия, задержанный 4 августа 16-летний житель Галилеи присягнул на верность ИГИЛ, изучал инструкции по изготовлению поясов смертников и планировал нападение на силовиков на Храмовой горе. Второй подозреваемый, 19-летний житель Хайфы, намеревался атаковать военную базу на севере страны. Сегодня прокуратура и Хайфского округа им будут предъявлены обвинения. Словения заблокировала попытку Евросоюза принять заявление с осуждением израильского строительства в зоне И-1 между Иерусалимом и Моалеа-Думим. Из-за отсутствия единогласной поддержки осуждение было опубликовано лишь от имени офиса главы европейской дипломатии Каи Каллас. Администрация президента США Дональда Трампа делает ставку на усиление экономического давления на Тегеран с помощью жестких санкций. Представители Трампа неоднократно давали понять посредникам, что не намерены возвращаться к условиям меморандума, согласованного с Ираном в июне текущего года. А тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с премьер-министром Катара Мохаммедом Ат-Тани заявил о переговорах с США, что возвращение к дипломатии на свой путь – не невыполнимая задача. Он об этом написал в соцсети X. «Это зависит от понимания американской стороной одного факта», – заявил дипломат. «Давление не работает, США должны укрепить доверие, разговаривать с уважением, признать наши права и выполнять свои обязательства». Спасательные службы Непала пытаются вызволить более 100 рабочих, оказавшихся заблокированными в туннеле возле строящейся гидроэлектростанции, которая была затоплена в результате наводнения. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил Непала. В спасательной операции задействованы 2 вертолета. По данным непальской армии, из-за последствий наводнения спасателям пока не удается обнаружить вход и выход из туннеля, что существенно затрудняет операцию. Также продолжаются поиски 60-летнего израильтянина, пропавшего после наводнений оползней в районе Расува, недалеко от границы с Китаем. Мужчина путешествовал с группой иностранных туристов, связь с которой прервалась после стихийного бедствия, а страховая компания «Орель» направила в район поисков спасателей специального подразделения. Тем временем, по данным местных властей, жертвами стихийного бедствия стали 469 человек, более 1000 числятся пропавшими без вести. Поиски осложняют разрушенные дороги и мосты, грязевые потоки и угроза новых паводков. А Министерство иностранных дел Непала объявило, что страна не нуждается в помощи после сокрушительного наводнения. Предложение помощи – это естественное дело, но наши силы безопасности в настоящее время проводят поисково-спасательные операции. На данный момент нам не нужна международная помощь, заявили в ведомстве. И печальная новость пришла из Норвегии. В возрасте 89 лет скончался король Норвегии Харальд V. Он занимал королевский престол с 91 года, был самым старым из монархов в истории Норвегии, а после смерти королевы Великобритании Елизаветы II в 2022 году стал также самым пожилым монархом во всей Европе. Теперь вступит на престол 53-летний наследный принц Хакон. Что ж, нам остается только сказать: король умер, да здравствует король. В ночь на воскресенье 30 августа в Израиле ожидаются сильные локальные дожди. Основные осадки прогнозируются на севере страны, побережье и в районе Шфела. В прибрежных городах возможны подтопления. Полиция рекомендует отказаться от необязательных поездок и не приближаться к руслам ручьев и районам, где существует угроза наводнений. Запрещено пересекать пешком или на автомобиле затопленные дороги, водные потоки и участки, глубину которых невозможно определить. Информация о перекрытии дорог будет публиковаться по мере необходимости. Сегодня же температура воздуха ниже, чем вчера, и все еще незначительно выше среднесезонной. В эти минуты в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 30 и в Эйлате 36 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий я расскажу в следующем выпуске, а я передаю слово лучезарной Ане Розиной.

0: Идеальный выходной с Анной Розиной.
1: 12 часов 14 минут. Я приветствую всех тех, кто только что присоединился к нашей компании на волне 89.1 FM. Ну и, конечно, я рада всем тем, кто с нами уже с 11 часов готовит всякие разные бутерброды детям, собирает уже к 1 сентября, так сказать, готовит продукты для того, чтобы дети не голодали ни в садиках, ни в школах, ни на рабочих местах, потому что детям, как я уже говорила, мы будем собирать завтраки с собой, даже когда им будет и 40, и 50 лет. Если они будут нам позволять это делать, конечно, то мы с большим удовольствием. Поэтому не ориентируемся исключительно на школьников. Просто говорим сегодня о том, что можно взять с собой 1 сентября, когда вы пойдете в садик, в школу, на работу, не знаю, уедете в отпуск, может быть, вот так вот. Бывает же и такое тоже чудо в этой жизни. 054-20-70-800 – это наш WhatsApp для ваших сообщений. Я уже вижу несколько сообщений от вас. Так, ну, Леха, как всегда, гениальное стихотворение, рецепт в стихах, мы к нему еще обязательно вернемся. Так, и тут есть у нас еще сообщение. Дед Федя пишет. Анечка, привет, с возвращением. А вот в советской школе было немного другое питание. Конечно же. Был обед для школьников, а на перерывах в буфете продавали пирожки с чем угодно. И самый дорогой с мясом или ливером 9 копеек стоил. Я не помню. Я помню, что это я все ела бесплатно. Не знаю. То ли подворовывала, то ли угощали меня. Ну, не знаю, у нас как-то все было почему-то бесплатно в школе. Или мне это кажется. А может быть, родители платили как-то заранее, и поэтому я все получала бесплатно. А обед 20 или 30 копеек. Но все было такое вкусное. Аж сейчас вспоминаю с удовольствием. А тут отучил двух детей в школе. И кроме нутеллы, хумуса и сосисок, у них не было хорошего питания. Вот и разница школьного завтрака. Я вам скажу, дед Федя, у нас никакого вообще завтрака в школе не выдают никому. Вот то, что вы ребенку дали с собой, то, в принципе, он с большим удовольствием или неудовольствием там ест во время перерыва. Дело в том, что у меня все три ребенка плохо едят. И ели, ну, сейчас стали, которые подросли, они стали получше есть. Теперь даже слишком просят много чего. Вот. А когда учились в школе, они ничего не ели, я им ничего с собой не давала. Они были довольны жизнью, что их никто не заставляет. А вот третий малыш, он тоже не очень хорошо кушает, но его учительница задалась целью, значит, чтобы он поправился, видимо. И поэтому, если вдруг он не берет завтрак, она звонит и говорит: «Анна, хеллоу, шалом». Шалом, говорит, принесите, пожалуйста, завтрак. Тайлер опять забыл. Но мне неудобно сказать, я ему не дала. Никто ничего не забыл. И вот она нас приучила. В общем, в этом году она нас приучила. Мы все-таки каждый день даем ему с собой какой-то завтрак. Конечно, стараемся дать что-то, что он любит, ну, более-менее. И поэтому я всегда в вечном поиске. Поэтому сегодняшний эфир я использую в личных целях. Жду от вас советов и рекомендаций по поводу того, что можно взять с собой в школу. Вот в первом часе, напоминаю, мы готовили и сосиски в тесте, и всякие запеченные бутерброды, которые можно брать с собой. Ну и сейчас, надеюсь, что мы продолжим эту практику. 054-20-70-800. В советской школе были столовые, пишет Михаил. Да, были столовые в советской школе. Не знаю, мне прямо очень-очень там нравилось, между прочим. Так, и вот еще присылает, смотрите, Виталий Криворожский. На прошлой программе, если вы помните, в одной из прошлых программ он прислал нам рецепт пьяной коровки, такого ликера. Так вот он пишет: «Доброе утро, Анечка. Вчера решил приготовить экспресс-рецепт того же ликера «Пьяная коровка» для тех, кто не хочет ждать 5 дней». Вот это очень актуально, кстати. Ингредиенты те же. 700 граммов водки, 350 граммов конфет «Коровка», столовая ложка растворимого кофе и 100 граммов жирных сливок. Так вот, в чем заключается экспресс-рецепт. Сотейник с конфетами, предварительно измельченными, ставим на паровую баню, доводим до однородной массы. Отдельно смешиваем кофе и немножко подогретые сливки. Когда конфеты приняли однородную массу, добавляем смесь смесь кофе и сливок доводим до однородности, даем немного остыть, добавляем водку, переливаем в заранее приготовленную емкость, в холодильник отправляем. На приготовление у меня по времени пошло около получаса. Всем приятного ликера пить, и, конечно, напоминаю, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Как-то мы так плавно перешли от школьного завтрака к пьяной коровке. Ну, потому что коровка — это все-таки детские конфеты, вот, ну,

0: термосы, которые сохраняют температуру воды, правильно? А есть прям можно купить готовую, очень хорошую, очень вкусную воду. И таким образом ребенок получит еще, кроме всего прочего, кроме того, что он удовлетворит жажду и, собственно, выпьет необходимое количество жидкости, он еще и получит заряд природного магния. И сейчас вот именно о такой воде я вам расскажу.
1: Реклама.
0: Итак, магнезия, природный магний сердца Чехии. Есть воды, которые просто удаляют жажду, да, мы об этом говорили. А есть вода, которую выбирают для здоровья, энергии и хорошего самочувствия каждый день. Именно такой является знаменитая минеральная вода из Чехии, рожденная в экологически чистом регионе рядом с легендарными Карловыми Варами. Сила природы Карловых Вар. Вообще, я вот мечтаю побывать в Карловых Варах, еще ни разу не была, в Чехии была дважды, а до Карловых Вар не добиралась. Хочу поехать и провести там как минимум неделю, чтобы пить минеральную воду, чтобы просто релаксировать, перезагружаться и так далее. Много лет уже Карловы Вары известны именно своими лечебными источниками и уникальными минеральными водами. Именно здесь, среди нетронутой природы Чехии, находится источник воды магнезия. Главная особенность этой воды – высокое содержание природного магния. Такого уровня магния практически нет в обычной питьевой воде. Магний – один из важнейших минералов для организма человека. Он помогает, ну, во-первых, поддерживать энергию, во-вторых, снижать усталость и стресс, в-третьих, поддерживать работу сердца, помогать мышцам и нервной системе, сохранять баланс организма каждый день. Я вот принимаю, например, магний уже очень давно. Во-первых, он избавляет от судорог. Ну, мне лично он помогает хорошо спать. Видимо, вот то, что избавление от стресса и помощь нервной системы, вот то, что я вам рассказала, вот как раз-таки в магнии и заключается, этим я как раз и пользуюсь. Вода, которую хочется пить, магнезия. Надо сказать, что очень многие минеральные воды имеют слишком резкий или слишком соленый вкус, и поэтому дети их не любят. Так вот, магнезия отличается мягким, приятным вкусом, благодаря которому ее хочется пить ежедневно. Это не просто лечебная вода, это вода для жизни. Дома, на работе, после спорта, в дороге, в жаркую погоду Израиля. Конечно же, в школе. Нет аналогов по содержанию магния. Сегодня все больше людей следят за своим здоровьем, ищут натуральные продукты без лишней химии. И вот именно поэтому магнезия становится выбором тех, кто ценит качество и пользу. И это прекрасный вариант для вашего ребенка взять такую бутылочку такой минеральной воды в школу и получить и природный магний в течение дня получать, и удовлетворять свою жажду. И, в общем, самое главное – быть здоровым, правда же? Вот, поэтому такую рекомендацию я вам тоже в том числе даю. Мы переходим к первому рекламному блоку, после которого продолжим наш разговор.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
3: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Center Car Azur.
5: Дерех Ашива 9.
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
11: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.

0: 13:32. Мы продолжаем с вами разговор. Итак, сообщение от сержанта пришло. А мне с этого года уже стали неактуальны бутерброды для детей в школу, так как оба детеныша уже закончили школу. Дочка раньше, сын в этом году. Не знаю, радоваться или плакать по этому поводу. Привык им готовить. Сержант, а вы продолжайте им готовить. Я думаю, что они будут не против. Куда бы они ни пошли, не знаю, в армию, вот, или в институт, или на работу. Неважно, готовьте им, готовьте, продолжайте. Детям всегда приятно оставаться детьми. Вот я бы сейчас просто балдела, если бы у мамы была возможность вот рядом находиться и готовить мне бутерброд каждое утро. Я была бы очень рада. Дальше. Анечка, дайте своему ребенку шпротинку, хлебушку или все, что с этим связано. И всем будет хорошо, пишет дед Федя. Разволновался дед Федя из-за того, что я сказала, что не едят мои дети. Шпротинг? Я попробую. Я прям не знаю. Вот Виталий, который прислал рецепт ликера «Пьяная коровка», значит, он, я говорю, как-то мы плавно перешли от детского праздника 1 сентября к алкоголю. Он говорит, ну да, 1 сентября это стресс. И, собственно говоря, я с вами, Виталий, абсолютно согласна. Это стресс. Так, Юки пишет. Анушка, бодрого дня. А как же дать сосиску в тесте в школу на завтрак? Нельзя на завтрак мясное. Это, Юки, у вас нельзя. А у нас можно мясное. Нас никто не проверяет, что дают на завтрак. Мы даем. Он все время ест бутерброды с колбасой, с пастрамой. Все время мы даем. У нас разрешено. Так что, я не знаю. Ну, есть разные просто школы. Может быть, есть какие-то правила. Там, кашрут какой-то особенный. Вот. Поэтому, я не знаю. Ну, давайте сейчас быстренько еще что-нибудь приготовим и будем слушать музыку.
1: Час есть.
0: Итак, приготовим еще один вариант прекрасного, вкусного завтрака с собой. Мини-пицца на батоне в духовке. Тоже готовится очень быстро. Готовая выпечка заменяет тесто. То есть вы берете просто кусочек батона и на нем буквально готовите самую настоящую пиццу. Это быстрый перекус с колбаской, сыром и луком. Не нужно замешивать тесто. Достаточно даже черствого батона, потому что вы же это все в духовку потом отправили. Вам понадобится, записывайте, пожалуйста, 300 граммов батона, вареная колбаса 200 граммов, твердый сыр 100 граммов, лук репчатый 1 штука, майонез и кетчуп, это уже по желанию. Что мы делаем? Подготовили все наши ингредиенты. Лук очистили, ополоснули, поставили духовку на разогрев до 180 градусов. Затем батон нарезали на кусочки, на ломтики и выложили на застеленный пергаментом противень. Дальше соединяем кетчуп с майонезом, добавляем специи по вкусу. У вас получился такой соус элифаим, да, он называется на иврите. Репчатый лук нарезали тонкими кольцами, колбаску малюсенькими кубиками или тоненькой соломкой, как вам больше нравится, а твердый сыр натерли на мелкой терке. Кусочки батона смазали смесью из кетчупа и майонеза, сверху выложили лучок, дали кубики колбасы, посыпали все натертым сыром и отправили в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, примерно до того момента, как расплавится сыр. Все, завернули в фольгу, отправили с ребенком в школу. Ну, это не очень кошерный бутерброд. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Если он тихонечко съест в уголочке, никто не заметит. Вот. Ну и, конечно, как вариант, можно приготовить подобный бутерброд именно для завтрака дома. Так что такой вариант, как мне кажется, очень вкусный. Дети его любят. Дети его любят. Все, друзья мои, еще немного музыки и вернемся к нашему разговору.

0: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
6: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Мадана и Мания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
8: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: час есть.
1: 12 часов 44 минуты, мы продолжаем разговор. У нас, как я обещала, есть рецепт от Лёхи, как всегда в стихах. Привет, Анна. В школу дети собрались. Разыгрался аппетит? Лёха хочет предложить деток чем-то удивить. Пепиан из Гватемалы. Это блюдо предков майя. Чтобы знаниями блистать, дети брали пепиан с кукурузной лепёшкой, создавая понемножку гениальное творение. Всё, творим произведение. Что понадобится нам? Мясо курочки, томаты, лук, чеснок, соль, перец чили, масло, семечки из тыквы и, конечно же, вода, чтобы чудный пепиан вмиг текстурой удивил. Семена мы измельчим у кунжута и у тыквы. Чесночок и перец чили тоже мелко нарезаем. Лук и свежие томаты экзотично нашинкуем. Вмиг филешку формируем в небольшие смак-кусочки. Жарим их на сковородке на любом хорошем масле. Потихоньку добавляем измельченные продукты. Соль и на воде все тушим до приятной густоты. Вкусовые биссектрисы отправляют за кулисы пищевых ингредиентов аромат аплодисментов. Тут же зелень добавляем, пепиан наш оживает. Вау, волшебный аромат. Точно удивил бы майя. Ведь у них в календаре это блюдо на десерт. А как вишенка на торт, рис с лепешкой подойдет. Ке пасада. Это класс. Как же вкусен пепиан. Тем, кто преуспеть желает, пепианчик помогает. Алексей, сегодня еще и новые знания для себя почерпнул. Спасибо огромное за такой веселый стихотворный рецепт и, между прочим, очень интересное блюдо. Я надеюсь, что наши слушатели уловили смысл, уловили саму суть рецепта и обязательно пепиан приготовят и для себя, и для своих малышей.
0: У солдата выходной. Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Часов 50 минут. Представьте себе, что вот так вот незаметно, совершенно незаметно пролетели 2 часа нашей программы «Идеальный выходной». Хорошо, что я не взяла сегодня тему Германии, потому что мне действительно очень многое хотелось вам рассказать. Не только, причем, всякие рецепты, но хотелось поделиться именно и рекомендациями по путешествию. В Германию попасть достаточно просто из Израиля. Очень много самолетов летают в разные уголки Германии, и билеты бывают не очень дорогие, поэтому обязательно поделюсь с вами, обязательно все это расскажу, но тем не менее мы взяли очень хорошую классную тему, перекус в школу, что брать с собой, чем кормить детей на завтрак. Я надеюсь, что когда мы встретимся в следующий раз, вы обязательно напишите и расскажете, удалось ли вам что-нибудь приготовить из того, о чем мы сегодня говорили. Все, я с вами буду прощаться. Сегодня, напоминаю, целых 2 часа программы «Музыкальная чехарда». Она будет передавать ваши приветы и поздравления друг другу, будет звучать восточная музыка прекрасная. После музыкальной чайханы состоится музыкальная дуэль 2 Игорей, и они пригласят вас в город диско, где будут бороться друг с другом, но в хорошем смысле этого слова. А потом, конечно, программа вечер.ком с Андреем Смертенко. Все, друзья мои, прощаюсь, обнимаю и желаю хороших выходных. До новых встреч.
0: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Невероятно! 2 автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц.
7: Дешевле, только под дождем.
6: Запись на сайте CityWash. COIL.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
10: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
9: Марианна Беренькая. Первому радио 25 лет. День артиста на Первом радио.

Слышите этот сумасшедший, качающий клубный бит и этот вокал, который буквально пробивает до костей? Летом 2012-го этот зубодробительный ремикс под названием «Spectrum» гремел из каждого утюга от Ибицы до Нью-Йорка, заставляя миллионы фанатов электронной музыки прыгать до потолка. Ну а Первое радио продолжает праздничный марафон к 40-летию великой Флоренс Уэлч. И сейчас я вам расскажу о том, как упрямый шотландский диджей устроил настоящую революцию, скрестив изящный инди-рок с жесткой клубной электроникой и подарил Флоренс and the Machine ее самый первый в истории сингл номер один. На самом деле, сама песня «Spectrum» изначально была записана в фирменном, слегка мрачном стиле Флоренс, с кучей оркестровых инструментов, арфой и упором на живой рок-звук. Трек был хорош, но боссы звукозаписывающей компании понимали, для штурма главных мировых чартов песни не хватает танцевального драйва. И тогда они пошли на рискованный шаг. Они отдали дорожки вокала главному на тот момент хитмейкеру планеты, шотландскому диджею Келвину Харрису. Сам же Келвин позже признавался, что когда он впервые услышал чистый голос Флоренс без музыки, у него буквально руки затряслись от страха. Он понимал, что работать с таким великим вокалом – это колоссальная ответственность, и если он испортит песню, фанаты инди-рока его просто заживо закопают. Но шотландец выдал абсолютный шедевр. Он полностью убрал живые барабаны, заменив их на мощнейший, пульсирующий прямой бит, но при этом бережно сохранил всю драматическую мощь голоса Флоренс. Когда ремикс вышел в свет, в музыкальной прессе разорвалась атомная бомба. Журналисты авторитетного портала Digital Spy писали, что Харрис умудрился совершить невозможное. Он превратил утонченную лесную нимфу в настоящую королеву рейва. Британский журнал Billboard разразился хвалебной рецензией, заявив, что этот дуэт – чистокровный музыкальный брак, заключенный на небесах. Реакция публики тоже не заставила себя долго ждать, и она была оглушительной. Благодаря этому клубному гимну группа Florence and the Machine впервые в своей истории заняла первое место в официальном чарте Великобритании, продержавшись на вершине несколько недель. Флоренс радовалась как ребенок, ведь до этого ее песни критики называли слишком сложными для массового слушателя. Что же касается клипа, то съемки превратились в утонченное балетное безумие. Флоренс пригласила знаменитого фэшн-фотографа Дэвида Лашапеля, который заставил певицу кружиться в танце посреди толпы полуобнаженных профессиональных балерунов. А пресса окрестила видео высоким искусством на стыке моды и дискотеки. Но впереди Флоренс ждал крутой вираж. И вот о том, как в самый разгар грандиозного американского фестиваля Флоренс сломала ногу, но наотрез отказалась останавливать шоу, и почему пресса окрестила ее «железной леди инди-рока», я расскажу вам совсем скоро, не переключайтесь. Ну а пока на первом слушаем взрывной и легендарный ремикс «Spectrum» Florence and the Machine.

0: Первое радио. Новости.
1: Бениамин Нетаньяху намерен провести переговоры по объединению с Бен-Гвиром и Смотричем для спасения правого лагеря. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд.

В Израиле 13.01. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху пригласил Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича на встречи в ближайшее воскресенье 30 августа, призвав их объединиться, чтобы не допустить потери голосов правого лагеря. Нетаньяху и ранее предупреждал, что раздельное участие партии может привести к потере мандатов, поскольку Цанут Датид находится на грани электорального барьера. Бен-Гвир отвергает возможность объединения со Смотричем. По его оценке, такой союз может стоить Отсма Иудит 3-4 мандатов. Он утверждает, что ранее Нетаньяху поддерживал другой вариант – совместный список Смотрича и Офера Винтера при самостоятельном участии Отсма Иудит. В партии Винтера, по имеющимся данным, также не заинтересованы в объединении со Смотричем. Полиция и Шабак завершили расследование в отношении двух жителей севера Израиля, подозреваемых в связях с Исламским государством и подготовке терактов. По данным следствия, задержанный 4 августа 16-летний житель Галилеи присягнул на верность ИГИЛ, изучал инструкции по изготовлению поясов смертников и планировал нападение на силовиков на Храмовой горе. Второй подозреваемый, 19-летний житель Хайфы, намеревался атаковать военную базу на севере страны. Сегодня прокуратура и Хайфского округа им будут предъявлены обвинения. На КПП «Офер» на шоссе номер 443 бойцами пограничной полиции для проверки был остановлен автомобиль, который в результате оказался угнанным. За рулем находился житель Ашдода, примерно 20 лет. При проверке выяснилось, что молодой человек числится не явившимся на призыв в ЦАЛЬ, после чего он был задержан. После его задержания к КПП прибыли несколько десятков ультраортодоксов, протестующих против призыва в армию. Они перекрыли движение на шоссе 443, пограничная полиция и полиция округа. Иудеи и Самарии начали вытеснять демонстрантов с дороги и восстанавливать движение. Обстоятельства угона автомобиля расследуются. В семье Эльканы Ривки Бухбут произошло долгожданное радостное событие. У супругов родилась дочь, младшая сестра их первенца Рама. Элькана был похищен террористами Хамаса с фестиваля Нового 7 октября и провел в плену 738 дней. Он вернулся домой в октябре, а спустя несколько месяцев супруги узнали, что вновь станут родителями. В апреле они поделились этой новостью со всей страной, а теперь сообщили о рождении дочери, маленьком символе возвращения к жизни после пережитого. К другим новостям. Администрация президента США Дональда Трампа делает ставку на усиление экономического давления на Тегеран с помощью жестких санкций. Тем временем иранская сторона осторожно высказывается о дипломатическом пути урегулирования. «Возвращение дипломатии на свой путь – не невыполнимая задача», написал в соцсети X дипломат, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. «Это зависит от понимания американской стороной одного простого факта – давление не работает. США должны укрепить доверие, разговаривать с уважением, признать наши права и выполнять свои обязательства», написал дипломат. Российскими войсками был атакован склад Новой почты под Киевом. Сообщается, что во время тушения пожара были нанесены повторные удары. Такая информация публикуется украинскими СМИ. По их данным, дрон уничтожил сортировочное депо и повредил расположенное рядом производство. Тем временем губернатор Ярославской области сообщил об атаке украинских беспилотников на промзону, где расположен нефтеперерабатывающий завод. О последствиях этой атаки информации пока не поступало. Валютные торги сегодня завершились понижением курса доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Курс доллара составил 2 шекеля 26,8, а горы и... Здесь, видимо, какая-то ошибка, но курс евро указан точно, он стоит 3 шекеля 45,7 агары. В ночь на воскресенье ожидаются обильные осадки. Сейчас в эти минуты мы проверяем курс доллара. 2 шекеля 96,8 агары. Сегодняшний курс доллара США.
В ночь на воскресенье, 30 августа, в Израиле ожидаются сильные локальные дожди. Основные осадки прогнозируются на севере страны, побережье и в районе Шфела. В прибрежных городах возможны подтопления. Полиция рекомендует отказаться от необязательных поездок и не приближаться к руслам ручьев и районам, где существует угроза наводнений. Сегодня же температура воздуха немного ниже вчерашней, но все еще незначительно выше среднесезонной. В эти минуты в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бершеве 30 и в Эйлате 36 градусов. Это были главные новости к этому часу. С развитием событий вас продолжит знакомить мой коллега Марк Кричевский.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль-джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: В эфире Эммануэль Сулейманов.
1: Павлины, говоришь?
2: Композиция «За все тебе благодарю» в исполнении Полины Питаровой открыла эфир нашей программы. Добрый день! Добрый день, лучезарные алмазы и любители, ценители восточной чарующей музыки. Я, Эммануэль Сулейманов, приветствую всех тех, кто с нетерпением ждет по пятницам программы «Музыкальная чайхана». Настройся на волну Первого радио 89.1 FM в Израиле. Также приветствую мою помощницу, луналикую и очаровательную Анну Ханум Розину. Здравствуй, Анна.
3: Здравствуй, Эммануэль. Я тоже приветствую всех поклонников восточной музыки и в предвкушении ваших приветов и поздравлений.
2: Да, разливай пока чай, рахат лукум, тут все дела, короче. И сегодня, друзья, у нас, вы знаете, последняя пятница лета, 28 августа. Значит, вы, дорогие мои, в прямом эфире будете поздравлять своих родных и близких. Телефон прямого эфира 07-52-891, повторяю, 07-52-891. Также вы можете оставлять ваши сообщения на наш WhatsApp по номеру. Какой у нас номер WhatsApp, Анна?
3: 054-2070-800. 054-2070-800.
2: Даже я запомнил. 054-2070-800. Вы представляете, какой легкий? Да. Давай еще пропою. 054-2070-800. Да, хорошо, запоминается. Ну что ж, друзья мои, вы даже, знаете, вы можете признаться в любви на всю страну, на весь Израиль, представляете? Вот давно такого не было, а хочется вот послушать. Есть такие смелые, может быть, у нас в Израиле, которые в прямом эфире могут в любви признаться своей женщине. Ну, а пока вы будете набирать наш волшебный номер нашей студии, я хочу объявить спонсора, который будет поддерживать нашу программу в течение этих двух часов.
4: Реклама.
2: Спонсор нашей программы – зал торжеств «Леонардо», который находится в Рамле. Только в «Леонардо» есть три зала для всех видов торжеств от 80 до 700 человек. И, внимание, новый малый зал рассчитан на небольшие торжества до 180 человек. Ну и, конечно же, если вы планируете торжество, например, то вас ждут еще два современных зала вместимостью от 700 человек. Да-да, как всегда, в «Леонардо» самое современное звуковое и световое оборудование и, как всегда, это самое прекрасное обслуживание. В «Леонардо» вас всегда ждут великолепный стол, теплая радушная обстановка. Звоните и заказывайте незабываемое торжество в зале торжеств «Леонардо». Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
4: Реклама.
2: И у нас, по-моему, уже есть первый радиослушатель. Алло.
5: Алло, Эммануэль Сулейманов.
2: Здравствуйте.
5: Добрый день, вы, Анна Розина.
3: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте.
2: Сейчас она имя, сейчас она имя на всю страну, на всю страну имя свое скажет, кто это звонит.
5: Анна погуляла, теперь опять с нами.
2: Да, с кем мы говорим, Анна, вот хочет
5: я хочу, мы все хотим слушать. Я говорю, Лиза Якубова из Тель-Авива.
2: Еще раз?
5: Меня плохо слышно, да?
2: Да.
5: Вот мне все жалуются потом, говорят. И говоришь, а нам ничего не слышно. Что мне делать?
2: Еще раз сказать.
5: Я сейчас снова тогда скажу.
2: Давайте.
5: Добрый день, Эммануэль Сулейманов.
2: Это мы слышали.
5: Анна Розина. Слышно?
2: Да.
5: Слышно, Эммануэль?
2: Да, да, да.
3: Все прекрасно, прекрасно слышно, Лиза.
5: Кристина еще у вас здесь есть. И с, как его, Андрей. Он быстро соединил меня сегодня.
2: Так.
5: Я из Тель-Авива, Якубова Лиза.
2: Да, Лиза, слушаем вас.
5: А я начинаю.
2: Угу.
5: Первую, конечно, я хочу позвать свою снаху, одну единственную снаха, которую мне принесла пятеро детей. Из них мы уже четыре продали. Один мальчик остался.
2: Так.
5: 17 лет, но он учится в Молдавии, на зубного врача.
2: Угу.
5: Кандинов Альберт, 8-го, а сноха моя 7-го, я же не сказала. Кандинова Роза, 10-го, Америка. Симхаев Рафик, 5-го, Аждот. Левиев Миша. Слышно хорошо?
2: Да, мы вас слушаем со вниманием, все нормально.
5: 15-го, он живет в Небраке.
2: Угу.
5: Инна Коин. Белана, дочь, 19-го, Тель-Авив. Яиров Илюша, 20-го, в Рамле живет. Я Михаилова Мира, это его супруга, 26-го Рамли. Волхова Зина, Удоматович, 21-го Тель-Авив. Поканаева Сигаль, Алика и Лидина дочь. Живут они в Рамли Лот рядом с вами. Муратова Нина. У нее правнук 16-го, Пятак Тыква. Юсупова Линой, внучка Маргариты и Якова, 25-го, живут в Рамли. Исимов Рома, Акима Худош, 17-го, Кириат Гат. Якубов Арсен, у него родился второй внук, 24-го, Пятак Тыква. Вот всех я своих родственников люблю очень, поздравляю.
2: Спасибо.
5: Чтобы праздники прошли спокойно, и у нас было всегда спокойно.
2: Ну, сегодня...
5: Анечка, молодец. На следующий раз вы хотели поехать в другой город. Нам будете рассказывать.
3: Спасибо вам большое.
5: Слушать.
3: Спасибо, мне очень приятно.
5: Спасибо.
3: За внимание, спасибо.
5: А Эммануэль вам поставит хорошую музыку.
2: Конечно, для всех ваших именинников, для всех юбиляров, короче, звучит вот эта композиция. От нас вам.
5: Спасибо,
2: Мануэль.
5: Значит, я слышу, что вам хорошо было, да?
2: Спасибо.
3: Отлично было слышно, отлично. Мы присоединяемся ко всем вашим поздравлениям. А сейчас танцуют
5: все. Спасибо, Анечка.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Максаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
4: Запомните, телевизоры покупайте только в Максаней Хашмаль.
7: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
10: Голоса Первого радио.
11: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
12: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
11: Эммануэль Сулейманов.
13: Первому радио 25 лет.
14: 13:23, мы продолжаем разговоры. У нас есть ваши сообщения. Начну я, Эммануэль подхватит эстафету. Хочу поздравить маму Зою Аронову из города Рамля, пишет Ирина Бениаминова. Сегодня, мама, праздник твой. Хочу сказать со всей душой, роднее нет тебя на свете. Прими же поздравления эти. Живи без горя, не старей, пускай не будет грустных дней. Почаще смейся, улыбайся, такой же добрый оставайся. Болезни смело прочь гони, пускай в глазах горят огни. Желаю света и тепла, чтоб ты счастливую была. Какие прекрасные слова, Ирина. Я думаю, что Зоя Аронова слышит нас и рада вашему поздравлению.
12: Я тоже хочу добавить, вот Эдуарда Якубова, профессора, да, поздравляет Милана и Артур, и также Юра и Белла Ицхаки с днем рождения. От всей души. И желает ему крепкого здоровья, счастья, радости, душевного тепла и еще много прекрасных лет рядом с любимыми и близкими людьми. Они вот говорят, что искренне восхищаются вашими достижениями, Эдуард, и мудростью и всем тем, чего вы добились. Но для нас вы прежде всего дорогой и близкий человек, которого мы очень ценим и любим. Пусть впереди вас ждут еще много счастливых моментов, интересных событий, новых идей, поводов для улыбки. Оставайтесь таким же энергичным, мудрым и замечательным человеком. С днем рождения вас! Пусть все задуманное сбывается, в жизнь приносит только радость, любовь и счастье. Вот с любовью и самыми теплыми пожеланиями Юра и Белла Ицхаки и Милана и Артур.
14: Еще одно сообщение, конечно, присоединяюсь к прозвучавшим поздравлениям. И вот еще одно

0: Сообщение. Добрый день, Эммануэль и Анна. Прошу вас поздравить с днем рождения моих дорогих и любимых. Дорогого сына Валерия, внучку Яли, зятя Рубена, брата Гришу Муратова, подругу детства Иру, а также Мишу Ибрагимова из Ждерота, Габи Ачелдыева. Всем желаем здоровья, долгих счастливых лет жизни, исполнения всех желаний. От Ларисы. Вам огромное спасибо за ваш труд и радость, которую вы дарите людям. Лариса, а вам большое спасибо за внимание к нашей программе, за то, что слушаете нас, и, конечно, за добрые слова в адрес ваших именинников.
1: А теперь танцуют все!

0: И у нас очередной радиослушатель. Алло.
1: Алло, да, Эммануэль, да. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Добрый день, наша луналикая.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Путешественница.
0: Да, луналикая, действительно, она вся луналикая.
1: Дай Бог здоровья вам, ребята.
0: Спасибо.
2: И вам тоже.
1: Эммануэльчик, у меня пара поздравлений есть.
0: Пожалуйста.
1: Первые от всей махлаки нашей, где я работаю, вы знаете, я работаю в специализированном предприятии для слепых.
0: Если это переплетчик, то да.
1: Да, это он, плох нет, да. И там ребята попросили, говорит, ну, дядя Лёва, опять постараюсь выйти. Я говорю, если дадут, я выйду. Ребят, какой разговор? Поздравить не проблема.
0: Угу.
1: Я от всей души, от всех, это Рая, Боря, Даниэль, Фрида, Тамара. Всем их поздравляем, дорогого нашего Рахамима Мардухаева, с днем рождения. Он наш земляк, ташкентский. Дай Бог здоровья, Рахамим. Все мы желаем тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих-долгих лет жизни с прекрасной супругой Зоенькой. Вот это первое поздравление.
0: Так.
1: А второе будет немножко такое, более касающееся меня.
0: Угу.
1: У моей внучки 15 августа было день рождения. 22 года, Эммануэль.
0: Ух ты, какой возраст.
1: Да.
0: Да.
1: Ее Николь переплетчик.
0: Угу.
1: Она, понимаете, я сам, ну, бывший директор школы, я знаю, как молодежь, но такого патриотизма, как здесь, я не видел ни в одной стране, чтобы молодежь так высказывалась о своей стране и стремилась ее защитить. Она с школьной скамьи была волонтером в МАДе. Она увлеклась медициной.
0: Угу.
1: Потом призвана была в армию, в боевые войска, где именно потом ее направили по медицинскому направлению. Она была и в ГАЗе. После этого, освободили от армии уже все, она была еще 100 дней в резервистах. Вы представляете, сколько выпало на эту молодую девчонку?
0: Ну да.
1: Сколько переживаний. Она приезжала всегда домой и рассказывала. Вот она курсы давала этим ребятам, которые должны были войти в ГАЗу, оказание первой медицинской помощи. И она очень многих знает и всегда переживала за тех, кого уже, к сожалению, нет, так вот получилось. Очень через себя пропускала. Ну и у нас большая радость именно в этом году. Она достигла своей цели. Она поступила в Иерусалимский университет на медицинский факультет.
0: Ух ты.
2: Это дорогого стоит. Да. Вы знаете, что поступить в Израиле на медицинский факультет, это так сложно. Такое надо иметь мудрую голову. Это вот, поздравляю от всего сердца.
1: Спасибо.
2: Какая молодец.
1: Все правильно.
2: До слез здесь прямо.
1: Что нравится мне, что после армии есть кое-какая льгота. Она отправила когда все документы и ходатайство с армией, и ходатайство с МАДой. То буквально ей один экзамен сдать надо было, английский язык, который она сдала на 103. Все.
2: Супер. Вперед, просто вперед. Супер.
1: Так что будьте еще раз здоровы и поздравляю вас с наступающим юбилеем Первого радио. 20-летием программы «Музыкальная чехана».
0: А еще один юбилей. Лёва,
1: Я знаю. 10-го наш дорогой Эммануэльчик тоже день рождения. Это я все помню хорошо. И вы понимаете,
0: тройном экземпляре.
1: Тройном. Вы знаете же, что в конце сентября, Бог даст, поговорим, поздравим друг друга и так далее.
0: Да.
1: Ну, мы неотъемлемая часть Первого радио. Постоянные радиослушатели. Как говорит ваш главный редактор, наш внештатный корреспондент Кирьят Гати.
2: Так и есть, Лёва.
0: Спасибо.
1: Еще раз будьте здоровы, не буду отвлекать времени. Анечка, ваша передача, я всегда слушаю рецепты. сожалению, я уже говорил, я не могу написать. А завтрак детям я бы мог простой завтрак дать. Ну ладно, так получается.
2: А вы просто наговариваете голосовое сообщение. Я буду слушать и пересказывать, я могу и в эфир.
1: У меня такой специализированный телефон.
2: А, у вас специальный телефон, да?
0: Сейчас музыкальная человек, она нервно переходит плавно в другую передачу.
2: Идеальный выходной на Первом радио. Я очень благодарна вам, Лёва, очень благодарна вам за внимание и за каждый ваш звонок. Мне всегда приятно с вами разговаривать. И еще более приятно знать, что вы слушаете «Идеальный выходной». Спасибо большое. И мы, конечно, присоединяемся ко всем поздравлениям, которые прозвучали в эфире.
0: Я, Николь, хочу пожелать только счастья. Она достойна этого здоровья.
2: Такая гордость.
0: Аж я осанку выпрямил, знаешь, вот сижу так, думаю, нет, надо мне так сесть, когда Лёва говорит. Вот, понимаете? Спасибо ей от меня большое передайте.
2: От всех нас.
1: Обязательно. Да. Я ее передам и поцелую.
0: Все. А теперь музыка для нее. Поехали.
1: Будьте здоровы.

0: Реклама.
1: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня, свое родное.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
4: Жаркое лето в Центр Кар.
5: Приобретая машину в Центр Кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
4: Центр Кар Азур. Берехашева 9.
0: Реклама.
6: В эфире Эммануэль Сулейманов.
7: Павлины, говоришь?
8: Мы вновь вернулись, друзья мои, в эфире программа «Музыкальная чайхана», где вы сегодня поздравляете своих родных и близких. Последняя пятница лета, август, друзья мои, заканчивается. Наш телефон 07-52-891, повторюсь, 07-52-891. И перед тем, как мы продолжим, я хотел бы назвать еще раз спонсора этого часа.
0: Реклама.
8: Зал торжеств «Леонардо» в Рамле. Только в «Леонардо» есть 3 зала для всех видов торжеств от 80 до 700 человек. И, внимание, новый малый зал рассчитан на небольшие торжества до 180 человек. Ну и, конечно же, если вы планируете большое торжество, то вас ждут еще 2 современных зала вместимостью от 700 человек. Как всегда, в «Леонардо» самое современное звуковое и световое оборудование. И, как всегда, самое прекрасное обслуживание. В «Леонардо» вас всегда ждут великолепный стол, теплая, радушная обстановка. Звоните и заказывайте незабываемое торжество в «Леонардо». 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
0: Реклама.
8: А мы продолжаем принимать звонки. Алло.
9: А? Это говорит Зоя Ягудаева из города Дерота.
8: Да, Зоя Ягудаева из Дерота.
9: Прежде всего, я хочу поздравить вас, Эммануэль, с днем рождения. Всех земных благ.
8: А нет, у меня в октябре, Зоечка.
9: Юбилеем вашей передачи.
8: А, это будет, да, тоже.
9: Всех земных благ. Чтобы все время, всю жизнь продолжалась эта передача и расцвела.
8: Спасибо.
9: И радовала нас людей.
8: Спасибо вам огромное.
9: Вам здоровья. Всех, да, всем вашей семье, вашим детям, всем. И тоже Анечкиной семье тоже здоровья. Всем у вас.
10: Спасибо огромное. Здоровья. Спасибо и вам тоже, и вашим родным и близким.
9: Спасибо, моя родная. Я хочу поздравить с города Ашдота, моего дома-то, Авесвакиев Алёша. 18 августа ему исполнилось 67 лет. Выход на пенсию, но еще продолжает работать, только начало жизни.
8: Зоя, я боюсь представить, а сколько вам лет? Вы так молодо звучите.
9: 87.
8: Ух ты.
10: Ни за что не скажешь, да, по голосу.
9: 87.
8: Вот это
9: я,
8: да.
9: Хочу его поздравить от чистой души. И мы все родственники его очень любим, уважаем. Пенсия – это только начало жизни. Мы очень любим его. Дай Бог ему здоровья еще, чтобы он столько же прожил.
8: Амин.
9: Я хочу еще поздравить мою внучку Тали. 9 августа, 40 лет, Кирят Гад. Юбилей.
8: Да.
9: Ягудаев Коэн Тали. Всех земных благ, здоровья, чтобы она видела свадьбу своих детей. Я хочу поздравить Коэн Ям Ошера, ее сына, моей внучки, 17 августа, Кирят Гада. Я хочу поздравить Авиэля Пинхасова, 20 августа, с города Ашдота. Я хочу поздравить Мисихаева Ноам, моего правнука, 10 лет, Ашдот. Я хочу поздравить нашу Олечку, любимую, Борохова, с города Ашдота, 21 августа, Я хочу поздравить с Ашкелона Хасана, Хасан Моше и Хасан Неорай. Это отец сына.
8: Угу.
9: У отца 3 августа, у Неорая сына 11 августа.
8: Так.
9: Я хочу поздравить с Америки 60 лет юбилей, круглая дата, и Сахаров Сиома. Всех земных благ, здоровья. Я хочу поздравить Бифинхасов Давид 16 августа с города Рамли. Хочу поздравить Сосунову Ларису 16 августа с Рамли Лут. Я хочу поздравить моего мужа моего правнучка, ну, Домотома моего правнучка, значит, Надав 12 августа. И я хочу поздравить еще моего внука, у них 11 августа. Всем я желаю здоровья и вашему коллективу, процветания, всех земных благ. И пользуясь случаем, я хочу поздравить с наступающими вам.
8: Спасибо.
9: Вас, всех, вас коллектив, праздниками, чтобы этот праздник принес нам счастье, здоровье, мир в Израиле.
8: Аминь.
9: А музыку на ваше усмотрение.
8: Конечно, Зоя, уже вырывается музыка, прям она не терпит, она прям хочет прям выйти прямо и вот для вас, поверьте.
10: Мы вас тоже, Зоя, обнимаем, всем вашим родным передаем большой привет и спасибо вам за звонок,
8: спасибо,
10: и за добрые
8: Зоя.
10: Слова.
9: Люблю, целую, бай-бай.

0: Ой, натанцевался. Не могу.
1: Ой, я тоже не могу прям перевести дух.
0: Ну,
1: представляешь? Как будем сейчас разговаривать по телефону?
0: Не знаю, у меня отдышка такая.
1: Так танцевали бы, такая отдышка.
0: Да.
1: Ну, давай тогда мы будем молчать.
0: Да.
1: А наши слушатели будут разговаривать.
0: О, боже мой, дай чай глотну хоть чуть-чуть. Боже мой, сейчас минуточку.
1: Здравствуйте.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я тоже бы это предложила вам. А я поговорю.
0: Давайте мы еще послушаем.
2: Говорите. Дорогая наша Аня. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я рада, что я до вас дозвонилась. Очень рада. Очень долго звонила, но ничего. Слава Богу, что дозвонилась.
0: А с кем мы говорим? Я не запомнил.
2: А я еще не представилась, по-моему.
0: Я чай пил, уши оглохли.
2: Да, вы говорите Гуля Файлай.
0: Да, я так и понял, Гуля Файлай. По голосу, я думаю, это она, да.
2: А потом, серьезно, что ли?
0: Серьезно, Гуля, я по голосам узнаю людей, да, Гуля.
2: Новый талант, из-за этого.
0: Феномен,
2: талант,
0: да.
2: По голосам должен узнавать. Да, говорит с вами Гуля Файлай, вы из Ранды. Я хочу поздравить свою дорогую, любимую сестру Маечку. У нее будет завтра день рождения. И поздравляю с днем рождения, с днем ангела. Дай Бог ей здоровье, дай Бог, чтобы у нее... То, что она мечтает, чтобы у нее сбылось, чтобы у нее было все нормально. Самое главное – здоровье. Дыма, что я ей дала.
0: Это да.
2: Она у нее все есть. Все. Слава Богу. И внуки, и дети, и все, что надо. Слава Богу. А здоровье – это всегда надо. Здоровье ее не будет.
1: Это так точно, это правда.
2: Я тебе желаю только здоровья. И прожить долгую-долгую счастливую жизнь. Самое главное. Я хочу поздравить свою племянницу Анечку. У нее был день рождения, Таня Хавасова. Тоже тебя поздравляю с днем рождения, с днем ангелом тебя. И хочу поздравить своего дорогого, любимого мужа Юра Ишуваева. По кличке Шварц. Если Шварц, я даже никто не знает. Хочу его поздравить, у него тоже был день рождения. Дай Бог ему здоровья, дай Бог, чтобы мы прожили с ним долгую и счастливую, долгую жизнь.
0: Амин.
2: И в кругу своих детей, в кругу своих внуков, в кругу своих невесток. Дай Бог, чтобы у него было всегда все хорошо, и чтобы его все желания сбывались. А у него одно желание, чтобы мы были всегда дружные, мирные, и всегда были вместе.
0: Да, это главное.
2: Вот это самое главное в семье.
0: Женщины, мужчины, слышите, да? Вот это все, наверное, надеюсь.
2: Наверное, слышат. Угу. А кто не слышит, я повторю. Самое главное – это дружба в семье и понимание. Когда понимаешь друг друга, вот это вся жизнь.
0: Да.
2: И понимаешь, и все красиво идет. Дай Бог ему здоровья, самое главное. И тебе я желаю такого. Пожелаю всем львам днем рождения. Не буду называть, не буду ваше время долго тратить. Всем, у нас очень много дней рождения в августе. Я вам всем, мою дорогую сестру, у нее тоже было день рождения, еще одну Белочку. У нее уже было день рождения, Белочка. Угу. Калантарова и Файлаева. Белочка, мы тебя тоже любим. Дай Бог тебе здоровья. Только здоровья я желаю своим родным и близким. И всем желаю. Своего дорогого братишку с приездом, он был в Баку, отдыхал с женой, ему тоже. Угу. Дай Бог ему здоровья. Я вас всех люблю, мои дорогие братья, сестры, мои дети, внуки, невестки. Будьте все здоровы. Шаббат шалом вам и праздником. А вам большое спасибо за вашу передачу, Анечка, за ваш нежный голосочек.
1: Спасибо большое.
2: Я всегда слушаю ваши передачи и очень мне нравится. Спасибо за все, что вы нам делаете.
0: Анечка, свежий голосочек.
1: Ой, спасибо большое. Как мне приятно.
0: Подожди,
1: мы
0: на Чиболозаде, я не понял. Бахос
2: я. Не надо, Балоза не надо.
0: Я это не понял сейчас.
2: А не
1: у меня старый голосочек. Как мне программа «Музыкальная
0: да.
1: чайхана».
0: Все Аню
1: я
0: хвалят.
1: Я прихожу и получаю комплименты.
0: Да, инчика габды. Ну ладно, ничего.
2: Не комбалов, да, на ЖВ почему. Не дай бог. Самое главное, вы тоже будьте здоровы и всегда будьте вместе и вот так проводите свои передачи.
0: Спасибо, Гулечка, спасибо, дорогая.
1: Спасибо, Гуля, большое.
2: Спасибо, шаббат шалом вам всем.
0: Я когда встречу Гуля, я исповедую песню «Ой, глоим».
2: А сейчас вы поставите мне что-нибудь интересное?
0: Ого, это выберет Аня, вы ее хвалили. Анечка, выбери там что-нибудь для
2: Аня,
0: Гулечки.
1: Самое позитивное, самое позитивное и самое хорошее для Гули.
2: Давай, дорогая, спасибо.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
1: 03-94-94-88-8.
0: Год без забот.
2: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама.
0: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ, вице-мисс Москва 2018 года, первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
9: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
0: Влада Прешель.
10: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Председатель Центральной избирательной комиссии Ноам Сольберг решил узнать, кому положена охрана. Подробности через несколько секунд. В 14:00 в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Сольберг сегодня официально обратился к Совету нацбезопасности с просьбой прояснить, кто отвечает за оценку того, кто нуждается ли лидер той или иной партии в вооруженной охране. Сольберг обратился после того, как лидеры двух партий лидер партии Яшар Гади Айзенкот и лидер партии демократов Яир Голан заявили, что их жизни угрожает опасность, и они попросили охрану Шабака, но получили отказ. Сегодня дорога 443 была закрыта для движения после того, как силы пограничной полиции задержали 20-летнего ишеботника, жителя Ашдода. Задержание произошло на контрольно-пропускном пункте Офер после того, как молодой человек был заподозрен в том, что управлял украденным автомобилем. Кстати, он еще и дезертир. После проверки выяснилось, что автомобиль действительно значится в угоне, и правонарушитель был задержан. Вскоре после задержания на место прибыли десятки хасидов, которые начали блокировать движение. Силы пограничной полиции работают над восстановлением порядка на месте и открытием дороги для движения, параллельно продолжая расследование угона автомобиля. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху, настоятельно призывающий лидеров ультраправых партий Бецалеля Смотрича и Тамара Бен-Гвира сформировать совместный предвыборный список, публично пригласил их на встречу в ближайшее воскресенье. Практически сразу официальный представитель Отцма Иудит заявил, что его партия не заинтересована в совместном списке с религиозным сионизмом Смотрича, добавив, что решение окончательное и не будет изменено ни при каких обстоятельствах. Таким образом, не будет никаких переговоров, встреч или обсуждений на эту тему ни напрямую, ни косвенно, говорится в заявлении. Отцма Иудит призвала Нетаньяху вместо этого поддержать один из двух вариантов. Либо добиться объединения всех мелких правых партий, которые не имеют шансов преодолеть электоральный барьер, либо предоставить Смотричу одно из бронированных мест в Ликуде. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что Ормузский проход открыт. Иранский ответ очень мягкий. Они не хотят, чтобы мы атаковали их в ответ. Это вся суть дела. Остальное не имеет значения, отметил он. Накануне командующий СЕНТКОМ генерал Брэд Купер заявил, что международно признанные морские маршруты в проливе свободны от иранских морских мин, назвав это достижение значительным этапом. Axios ссылается на американских чиновников, утверждая, что каждую ночь через пролив проходит от 20 до 30 танкеров, примерно половина от довоенной нормы. Американский чиновник сообщил также, что Иран атаковал около 2% судов, проходящих через пролив за последний месяц, однако ослепленные отсутствием радаров иранские вооруженные силы почти всегда бьют мимо. Президент Ицхак Герцог выразил глубокую печаль по поводу смерти короля Норвегии Харальда V. Монарх любил свой народ и был любимым в ответ, служа своей нации в качестве короля с преданностью и верностью. Более 35 лет, написал герцог Викс от имени народа Израиля. Выражаю соболезнования народу Норвегии, королевской семье и правительству Норвегии. Пусть его память будет благословенной, написал президент. Король Харальд V скончался в возрасте 89 лет, сообщил королевский двор страны. Его сын автоматически становится королем Хаконом VIII. Харальд был самым пожилым монархом Европы. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи!

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: в эфире Эммануэль Сулейманов.
1: Давно обосновался? 2 часа.
2: Да-да, друзья, мы обосновались ровно 2 часа, и у нас уже сейчас время... Сколько же время? Ох ты, вот когда мы обосновались, сейчас время пришло, да. Напротив меня сидит Анночка, которая разливает горячий, душистый, ароматный зеленый чай и закусывает рахат-лукумом. Анночка, подай, вот, ну, скажи, что ты...
3: Не принес ты сегодня рахат-лукумом.
2: Ты поел уже все, как это не принес?
3: Да,
2: чавкаешь
3: ты съел.
2: Же. Все
3: ты
2: слышат,
3: съел.
2: Как ты чавкаешь.
3: Ну... Я не чавкаю никогда,
2: только что,
3: это
2: да,
3: неправда.
2: Да.
3: Нет, это ложь в прямом эфире.
2: Ага, пусть будет так.
3: Я ем тихонечко,
2: вот,
3: в стороночке,
2: да.
3: Аккуратненько.
2: Проглотила?
3: Угу.
2: Молодец. Ну что ж, мы продолжаем. И, кстати, еще раз я бы хотел объявить, что у нас сейчас поздравление в прямом эфире. Наш телефон 07-5-2-8-9-1. Вот, пока это прошла ложь, что она чавкает, конечно, мне это немножко взбудоражило. Так, ну ладно. Анна, ну ладно, извини меня, ладно. Такой взгляд у тебя был красивый. Вот. А сейчас мы еще раз объявим спонсора, который поддержит нашу программу в течение этих 2 часов.
4: Реклама.
2: Готовитесь к свадьбе или бар-мицве, ищите зал торжеств, сделайте это в зале торжеств Леонардо, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши самые смелые фантазии и мечты о проведении торжества в реальность. Красивый и обновленный зал после капитального ремонта, высококлассный шеф-повар с большим опытом работы, изысканное меню индивидуально каждому торжеству, плюс уникальные спецэффекты, друзья, ощущение полноты жизни, все это будет переполнять вас и ваших гостей на протяжении всего праздника. Телефон для заказов 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
4: Реклама.
2: А у нас, по-моему, есть радиослушатель. Алло.
5: Алло.
2: Да-да.
5: Добрый день.
2: День
3: здравствуйте.
2: Добрый.
5: Эммануэль и Тань, и Анночка, я очень волнуюсь, хочу сказать, что передача просто на ура у вас.
2: Спасибо.
3: Особенно спасибо сегодня. Большое, спасибо.
5: У вас так все уже хорошо получается, и раньше неплохо, но сейчас еще лучше, потому что я позвонил в ваш эфир.
2: И рахат-лукум съеден.
3: Стало еще веселее.
5: Вот именно. Хочу поздравить своего сына Эзру. Меня зовут Сема Хаимов.
2: Так.
5: Из города Петахтыквы, Советский Союз.
2: Так.
5: Хочу поздравить своего сына Эзру. 25 августа мы отпраздновали свадьбу. И свадьба прошла на высшем уровне в городе Явны.
2: Класс.
5: И поздравляю его. Родилась новая семья Эзры и Натали. Хочу пожелать им счастья, здоровья, удачи во всем, чтобы они процветали. Построили новую жизнь в государстве Израиль. У меня сын прилетел с Вены.
2: Uh-huh.
5: Он последние годы 3 жил там. Сейчас прилетел здесь, женился на красавице Натали из города Кирьят-Гата. Слава Богу, поднимут новую семью в Израиле. Хочу поблагодарить всех гостей, которые были в Соединенных Штатах Америки. Это Марика Борухова, который прилетел специально. Это Мишу Абдурахманова с Эдиком и с Розой.
2: Uh-huh.
5: И хочу всех американцев не объять. Давида, хочу Кинг Дэвида нашего с Америки, главного лепешника, тоже хочу поблагодарить, что он приехал на нашу свадьбу, прилетел с Америки.
2: Uh-huh.
5: Список очень большой американцев, не буду занимать эфир. Прилетели уважаемые гости из города Вены. Это Бен Рафаилов с Нелечкой. Это Роберт и Лена Гулькаровы. И еще много-много австрийцев, которых тоже не могу перечислить. Дай Бог всем здоровья. Спасибо огромное, что прилетели, разделили с нами эту радость. И также я хочу поздравить именинников.
2: Да.
5: В августе, вчера, был день рождения нашего дяди Миши. Ягудаева. Он живет в городе Вена. У него было день рождения вчера. И также у Ариелочки тоже, которая живет в Вене. Ариела Гулькарова. Ей счастья, здоровья, удачи во всем. Всем именинникам хорошего года, хорошего настроения. Те, кто родился в августе, те, которые львы и уже девы. Я также поздравляю Канимова Шамиля. У него было 26-го день рождения, 26 августа. Мы его все очень любим. И желаю всем самого-самого хорошего. доброго шаббата. У нас сегодня шаббат хатан большой. Мы будем продолжать нашу свадьбу. Всю неделю уже продолжается. И дай Бог, чтобы были только радостные, веселые и красивые дни. И еще одно пожелание или замечание. Сказать, что первое радио, оно плохое, это сказать очень нехорошо. Я его всегда слушаю. И в машине, и 24 часа, как вы его включаю, только первое радио.
2: Спасибо.
5: Хочу пожелать, спасибо, чтобы бухарская передача не была только 2 часа в месяц, когда можно звонить. А хотя бы увеличить еще на пару часов, не прошу 10 часов, пару часов, если можно. Я понимаю, что ашкеназийских евреев больше, чем бухарских, но наши бухарские слушают больше, чем говорят.
3: Но я, на самом деле и мы, ашкеназские евреи, тоже присоединяемся и слушаем.
5: Я знаю, у меня жена ашкеназская еврейка из города Самары, и я знаю, что такое.
2: Так,
5: она с удовольствием больше слушает бухарское, чем я. Но хотелось бы, если можно, чтобы увеличить передачу нашего Эммануэля, потому что она уже все рейтинги проходит, уже не остается никаких цифр по тому, что рейтинг высокий.
2: Ну, там еще и зарплату надо увеличить, получается.
5: Не, насчет зарплаты это уже не я. Я могу тебе лепешками принести, Эммануэль. Я занимаюсь лепешками, но не зарплатами. Самое главное, чтобы был мир на земле Израиля.
2: Это точно.
5: Всем удачи, шаббат шалом и спасибо за внимание.
2: Спасибо, Семен. Вот знаешь, я почувствовал действительно себя, как будто я в Вене нахожусь, да, от его поздравления. И программа прям заиграла какими-то другими красками новыми, да,
5: Семен? Да, есть что-то на венском. Было бы вообще неплохо, но я понимаю, что это не рабочий полдень.
2: Почему? Есть у меня на венском, я могу вам спеть. Туйлярму баура.
5: Баура. Это уже чисто на нашем.
2: Чисто венское, да. Чисто венское.
5: Это очень весело.
2: Спасибо огромное, Семен, за это
5: спасибо
2: прекрасное поздравление, за пожелание.
5: Спасибо вам огромное за передачу и за все, и всем шаббат шалом.
3: Спасибо большое, мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Это музыка для
2: да,
3: вас.
2: Да, переведя нас с венского языка. Поехали.
3: Да.
2: Спасибо.

0: Вот вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция? Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
1: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
3: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Максаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
4: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максаней Хашмаль.
7: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
10: Папа!
9: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
11: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
9: Игорь Рубин.
12: Первому радио 25 лет.
13: В эфире Эммануэль Сулейманов.
14: Оу, прям так хочется что уже крикнуть вместе со всеми, как кавказской пленницы. А мы продолжаем. И у нас, по-моему, очередной радиослушатель. Алло.
15: Алло.
14: Да-да.
15: Здравствуйте, Эммануэль Сулейманов.
14: Здравствуйте, таинственная незнакомка.
15: Мне не верите, что я дозвонилась.
14: Как вас зовут?
15: Меня зовут Мирьям.
14: Мирьям, так.
15: Да. Скажите, пожалуйста, у вас только одни и те же говорят, да?
14: Да, колель меня.
15: Да, я Гудаев, туда-сюда.
14: Ну,
15: я,
14: да.
15: Вы знаете, сколько я звоню? Это кошмар.
14: Ну, я им сам названиваю, получается, да? Или как это? По блату.
15: Это ужас. Ужас.
16: Кто первый дозвонился, того и выводят в эфир. Никакого блата, ну вот как-то так получается. Видимо, есть упорные наши слушатели, которые стараются и дозваниваются.
15: Так, короче.
16: Здравствуйте.
15: Здравствуйте. В августе месяце у меня очень много мер было день рождения. Во-первых, у сестренки моей, Тамары.
14: Угу.
15: Потом у Милочки, племянницы. У Ромы, племянника. И Бориса тоже племянника. Я хочу, чтобы вы им поставили какую-нибудь хорошую-хорошую песню.
14: Обязательно, конечно, поставим.
15: Веселую.
14: Веселую, выберем что-нибудь, да.
15: И все.
14: Вы все
15: сказали? А вам желаю, чтобы всем отвечали.
14: Почему? Мы отвечаем все, Мирьям, вот
16: отвечаем,
14: я вам ответил.
16: Вот как только телефон звонит, да. Мы отвечаем. Просто бывает, что 10 человек одновременно, и кто-то попадает, кто-то нет. Это уж вопрос удачи. Но мы очень рады, что сегодня вы дозвонились, и мы присоединяемся к вашим поздравлениям.
14: Спасибо, Мирьям, спасибо. Шаббат шалом.
15: Пожалуйста, шаббат шалом.

0: Я думаю, Мириам кайфанула от этой песни, как раз которую мы посвятили ей. Вот. А у нас, по-моему, очень много сообщений, да, Анна?
1: У нас очень много сообщений, поэтому если вдруг, я вот напоминаю, что если вдруг не получается дозвониться, всегда можно написать нам,
0: да,
1: на номер 054-20-70-800, и мы изо всех сил стараемся все сообщения читать.
0: Мириам,
1: может, что-то
0: слышит,
1: не успеваем.
0: Наверное.
1: Да, ну вот на будущее,
0: да,
1: если что,
0: написать,
1: можно написать.
0: Какой номер,
1: вот, например,
0: у нас на WhatsApp?
1: 054-20-70-800.
0: Окей.
1: Но сегодня у нас очень много уже сообщений, но, надеюсь, попытаемся, в общем, успеть, потому что вы сейчас поймете, как ты говоришь, Эммануэль, усаживаюсь поудобнее. Так вот, усаживайся поудобнее. Даниэль Якубов пишет нам. Уважаемый Эммануэль Сулейманов, неутомимая Анна Розина и коллектив Первого радио, пишет вам постоянный слушатель вашей передачи Даниэль Якубов из Ор-Иуды. При содействии Первого радио и вашей программы «Музыкальная чехана» хочу поздравить именинников месяца август. Во-первых, уважаемого дядю Эдуарда Моисеевича Якубова, который 16 августа отметил 88-й день рождения. И пожелать ему, во-первых, крепкого здоровья, активного долголетия и благополучия. Вот ты знаешь, когда говорят «активного долголетия», раньше я не отдавала себе отчет, что значит вообще это словосочетание. А ведь это так важно, чтобы человек жил долго не немощным, а именно бодрым, активным,
0: да,
1: двигался, куда-то выезжал, выходил на улицу гулять, правда?
0: Поэтому вот я хочу тебя перебить,
1: важно.
0: Вот здесь перебить. Вот,
1: знаешь... Я еще не дочитала, если что.
0: А, ты еще не дочитала?
1: Нет.
0: Блин,
1: какой
0: пока
1: же
0: что
1: я не перебивай.
0: Неправильный
1: поздравляю,
0: человек.
1: Поздравляю, пишет Даниэль, так, дальше, моих племянников. Иуда Сабзона из Нью-Йорка, Якова Бен-Гиора из Цфата, Моше Сабзона из Ор-Иуды с их именинами. А также поздравляю моих двоюродных братьев Бориса Едгарова с города Рамля, Рафаэля Калантарова из Петахтиквы, Бориса и Марика Якубовых из Ор-Иуды, а моего дорогого друга детства Иосифа Малаева из Ришон-ле-Цион с юбилеем 60 лет, который мы отметим в широком кругу друзей и родных 30 августа, то есть послезавтра.
0: В широком кругу.
1: Да. Хочу пожелать всем именинникам месяца всех земных благ, крепкого здоровья, семейного счастья, успеха в делах и благополучия аж до 120, и сказать словами поэта: «Неутомимые года остановить не в нашей власти. Так пусть же будет так всегда. Чем больше лет, тем больше счастья». А вам и вашему коллективу огромное спасибо за вашу работу. С уважением, Даниэль Якубов.
0: Понятно.
1: Мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Такие хорошие слова,
0: ну,
1: прозвучали.
0: Ты знаешь, вот Зоя с Кириатгата, допустим, да, вот сегодня тоже не позвонила. А знаешь,
1: не
0: почему?
1: Дозвонилась.
0: Нет, а я тебе скажу. Вот она пишет: «Слушаю вас за границей. Доброго вам дня, Эммануэль Никаночка. Шаббат шалом». Вот видишь, написала.
1: Вот как здорово. Нам очень приятно, что вы даже за границей нас слышите. Это потрясающе. А вот пишет Слава из Лода: «Добрый день, уважаемые ведущие. Хочу поздравить себя с прошедшим днем рождения, 17 августа. Слава, мы тоже вас поздравляем. Мы не дадим вам вот в одиночку себя поздравлять. Мы присоединяемся и желаем вам хорошего настроения, крепкого здоровья и большого успеха в жизни. И хочу поздравить своего внука Ярона с бар-мицвы. 25-го была бар-мицва. Хочу пожелать себе и моему внуку успеха в жизни и здоровья. Остальное у нас в достатке. И приглашаю Первое радио на наш банкет в ресторан «Леонардо» 7-го сентября 26-го года.
0: Куда?
1: С уважением,
0: кто
1: Слава
0: это?
1: Из Лода. Вот я, вот это я понимаю, Слава. Спасибо большое. Банкет в ресторане «Леонардо», про который ты так много рассказываешь.
0: А что за банкет? Я прослушал
1: вот,
0: что-то.
1: Вот Слава услышал наверняка рекламу и собирается там отметить и день рождения внука Ярона, и день рождения.
0: Понятно.
1: Свой собственный. Так
0: молодец.
1: Что будет большой праздник.
0: Вот мои слова вспомни, что я говорю только правду.
1: Вот видите.
0: Ему там понравится.
1: Да, еще одно сообщение от Елены Мушеевой, нашей любимой радиослушательницы.
0: Я так календари жду от нее. Ой-ой-ой.
1: Добрый день, дорогие Эммануэль и Аннушка. Хочу поздравить моих дорогих членов семьи с днями рождения. Первая – это наша невестка Анна. Дальше мой муж Рафаэль и внучка Эмочка. Желаю им всего самого наилучшего здоровья, счастья и благополучия. Вот, все родились в августе, да?
0: Лена, да.
1: Ой, как здорово. У меня у бабушки день рождения 22 августа, а у папы 20 августа был день
0: вот,
1: рождения.
0: Видишь.
1: Так что я тоже их поздравляю от всего сердца.
0: Я
1: желаю крепкого здоровья. Самое главное – крепкого здоровья и
0: активного
1: долголетия.
0: Да, вот это главное.
1: Это самое просто шикарное
0: Друзья, запомните,
1: пожелание.
0: Активное пассивное долголетие. Запоминайте, друзья мои, не пассивное, активное.
1: Это то, что всем нам нужно, правда?
0: Ну да.
1: Еще одно сообщение, переходим к музыке, да? Потом попробуем прочитать следующее. Добрый день, я Марина из Рамли. Хочу поздравить именинников. Своего внука Илая Кураева с днем рождения. У него день рождения был 15 августа. Пожелать всего наилучшего, крепкого здоровья, успехов во всем. И чтобы его мечты все сбылись. Чтобы сбылось все, что он себе пожелает. И хочу поздравить Софу Вилнер. У нее день рождения был 16 августа. День рождения хочу пожелать всего наилучшего и крепкого здоровья. И чтобы дети, внуки радовали, окружали их. И чтобы все мечты и желания сбылись. И поздравить хочу свою сношенницу, наверное, сноху, да?
0: Наверное.
1: Марину Неязову. У нее день рождения был 26 августа, вот позавчера. Угу. День рождения. В день рождения хочу пожелать ей крепкого здоровья и успехов во всем. Чтобы дети, внуки радовали, окружали вас. И чтобы все мечты сбывались. Марина, мы присоединяемся ко всем прозвучавшим поздравлениям. И вот эта композиция сейчас будет для всех именинников и для всех отмечающих важные события.
0: Августовцев, да, да, да, как говорить, еще как сказать, августинцев.
1: Августинцев, давай, августинцев, да, хорошо, да, звучит. Да. Немножко другое значение есть еще у этого слова, но это тоже подойдет.

0: Ну, мы продолжаем, и у нас, по-моему, очень много сообщений, да, Анечка?
1: Да, я думаю, что раз мы пообещали, что мы прочтем все сообщения, надо выполнять, да. Итак, следующее сообщение такое. Добрый день, Эммануэль и Анечка. Это Светлана из Кармеля. Хочу поздравить своего брата из Холона, Вячеслава Полянского, с днем рождения, который был 23 августа. Желаю ему крепкого здоровья, счастья, удачи во всем, благополучия в семье. Мазаль тов и до 120. Мы тоже поздравляем вашего брата Вячеслава с днем рождения и желаем крепкого-крепкого здоровья и хорошего настроения, бодрости духа, правда?
0: Да.
1: Потому что, когда хорошее настроение, тогда и болезни намного-намного меньше. И
0: активного настроения.
1: И активного. Так, Зоя из Кирьят-Гата пишет. Добрый день, уважаемый Эммануэль и Анечка. Хочу поздравить своих внуков Михаэля и Мэйра. Пожелать им мира, добра, благополучия и счастья в личной жизни. Хотим еще поздравить семью Яшаевых, Яника и Зою с бракосочетанием их внука. Счастья и удачи молодожен. Зоя Мицафон от Даром, всем-всем приветики. А вам, дорогие ведущие Анечка и Эммануэль, удачи. И привет переплетчикам. Мы с большим удовольствием присоединяемся к этому привету. И, конечно же, ко всем прозвучавшим поздравлениям. Очень здорово. Так, здесь у нас есть пожелание шаббат шалом. Это очень важно и хорошо. Спасибо, Гарик, и вам тоже хороших выходных и шаббат шалом. Добрый день, Первое радио. Хочу поздравить с днем рождения моего любимого папу Исаака. Это пишет Ноа. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, отличного настроения, душевного спокойствия и успехов во всех его делах. Пусть каждый день приносит радость, а дом всегда остается полным уюта и счастья. С любовью от всей семьи. И мы присоединяемся к этим замечательным пожеланиям. Добрый день, уважаемые ведущие. Я Ирина из Решен-Лицеона. Хочу поздравить свою сестренку Танюшку с днем рождения. Пожелать ей самое главное здоровья и благополучия всей ее большой и дружной семье. С днем рождения. Мы тоже, Ирина, присоединяемся к вашим поздравлениям. Таня, вам желаем хорошего настроения, танцевального, энергичного, бодрого и...
0: активного.
1: И активно.
0: Мне уже это понравилось, знаешь, самому.
1: Да, и активного. Эта песня для вас.
0: Поехали.
1: Для всех именинников.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
5: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
7: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
12: В эфире Эммануэль Сулейман.
13: Пойдем в ресторан, туда-сюда потанцуем.

0: Рубики Джан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу.
1: Выбери Эммануэль Сулеймана.
0: Я так думаю.
2: Да, я тоже так думаю, нам не надо обижаться, потому что уже время подходит к концу. Я не знаю, мы успеем еще объявить пару сообщений?
3: Успеем. Прочтем сообщение. Давай. Оно такое очень сильное и активное. Одно, да. Уважаемое радио, поздравьте, пожалуйста, мою жену Лею Людмилу с нашим юбилеем. 60 лет в браке.
2: Вау.
3: Представляете, 60 лет в браке. Вот это да. Не просто так. Любовь и терпение. Вот за ее любовь и терпение Владимир Левиев благодарит свою Лею. Как это
2: молодец,
3: здорово, правда?
2: Молодец.
3: Из Кирьят-Гата, это замечательная пара. Спасибо вам за передачу, любим вас.
2: Поздравляем.
3: А мы вас любим, и да. Мы очень-очень рады, что такие у нас слушатели с таким стажем прекрасных семейных отношений. Это так,
2: так
3: круто.
2: Хорошо,
3: как
2: с одной, так с одним прожить столько.
3: Аливай Лейну, да? Дай
2: конечно.
3: Бог, чтобы и у нас тоже так было. Так что, Лея, Владимир, будьте счастливы еще долгие-долгие годы вместе.
2: Да,
3: любите
2: аминь,
3: друг
2: аминь,
3: друга, да,
2: аминь.
3: Понимайте, уважайте. И вот эта вот музыкальная композиция, конечно, посвящается
2: для вас.
3: Да,
2: да, да.
3: Вам.
4: Арам Карапетян.

0: что люблю тебя, Анна, что люблю тебя. Как раз эта пара, которая была, это вот им посвящалась эта песня, да? Как раз. Я думаю, мы еще успеем принять одного человека, успеем, да?
1: Один вот прям быстренько, один звонок.
0: Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Яков Михайлович.
0: Да, Яков Михайлович.
2: 3 августа у моего работника фонда было день рождения.
0: Так.
2: Я скажу пару слов на иврите. Фонд Йом Улядет Самеях. Вот. А теперь хочу поздравить себя, самого единственного, любимого, неповторимого. У меня было 11 августа день рождения.
1: Как хорошо сказано,
0: Да.
1: Мы присоединяемся к поздравлениям.
0: Яков Михайлович, мы вас поздравляем.
1: Единственного неповторимого Якова Михайловича. Будьте нам здоровы, будьте веселы, бодры.
0: И что вы себе желаете?
2: И большое вам спасибо, что вы есть на Первом радио и в музыкальной чайхане.
0: Спасибо.
2: Дай Бог вам долгих-долгих лет работы на Первом радио в музыкальной чайхане.
0: Спасибо, Яков, спасибо.
1: Спасибо вам большое.
2: Рош ха-Шана скоро.
1: Ой, точно, совсем скоро праздники, совсем скоро
0: мед
1: праздники.
0: Мед принесем скоро с яблоками.
2: Желаю, Эммануэль Джан и Анна Розина, всех вас поздравляю, шаббат шалом и благополучия всему земному шару.
0: Спасибо, Яков Михайлович.
1: Спасибо большое.
0: Огромное.
1: Спасибо.
0: Что ж, друзья,
2: пока-пока.
0: Спасибо, дорогой. Наша программа, к сожалению, пролетели эти 2 часа, подошла к концу. Я благодарю пускающего редактора Анну Розину с ее замечательной улыбкой. Ну-ка, улыбнись-ка. Вот.
1: Хорошо?
0: Да.
1: Хорошо улыбнулась?
0: Да, да.
1: Я благодарю тебя, Эммануэль Сулейманов, за твою очаровательную улыбку.
0: Еще раз поздравляю всех, у кого в этом месте праздник или день рождения. Вот. Желаю всем вам приятных и активных выходных, добавлю, да. И расстаюсь с вами ровно на 1 неделю до следующей пятницы. С вами музыкальный чайханин на Первом был Эммануэль Сулейманов. Пока!

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания.
2: Эммануил Сулейман.
3: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Перы Хашива 9.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Реклама. Голоса Первого радио.
2: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
3: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
2: Андрей Эрнштейн.
4: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
5: Врачи пытаются реанимировать 6-летнего ребенка. Подробности через несколько секунд. «15 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Сегодня днем ребенок 6 лет вошел в озеро в парке Даром, парк Менахем Бегин в Тель-Авиве, и не вышел из воды. По имеющимся предварительным данным, 6-летний ребенок зашел в озеро в районе улицы Беронит купаться вместе со своим другом. Спустя некоторое время мальчик был обнаружен и извлечен из воды в критическом состоянии. Бригады МАДА проводят ему реанимационные мероприятия на месте. Председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Сольберг сегодня официально обратился к Совету нацбезопасности с просьбой прояснить, кто отвечает за оценку того, кто нуждается или не нуждается лидер той или иной партии в вооруженной охране. Сольберг запросил разъяснение, какой орган уполномочен определять, находится ли конкретное лицо под угрозой, а также какой орган отвечает за назначение охраны и каковы критерии защиты в период выборов. Последние недели как глава партии Яшар Гади Азинкот, так и глава партии демократа Яир Голан запросили защиту у Шабака, ссылаясь на угрозы, которые им поступают, но получили отказ. По сведениям 12-го телеканала, в качестве компромисса охранникам Азинкота разрешили носить оружие. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху, настоятельно призывающий лидеров ультраправых партий Бецалеля Смотрича и Тамара Бен-Гвира сформировать совместный предвыборный список, публично пригласил их на встречу в ближайшее воскресенье. Практически сразу официальный представитель Отцма Иудит заявил, что его партия не заинтересована в совместном списке с религиозным сионизмом Смотрича, добавив, что решение окончательное и не будет изменено ни при каких обстоятельствах. И сегодня же стало известно, что со слов неких политических источников о переговорах между партией Циянут Датит во главе со Смотричем и партией Зиут Моше Фейглина о совместном участии в выборах в Кнессет 26-го созыва. По словам источников, переговоры находятся на продвинутой стадии. Как утверждается, Фейглин требует при формировании общего списка принципа молнии, то есть чередования кандидатов от Зиут и Циянут Датит. Сегодня дорога 443 была перекрыта для движения после того, как силы пограничной полиции задержали 20-летнего ешеботника, жителя Ашдода. Задержание произошло на контрольно-пропускном пункте Офер после того, как молодой человек был заподозрен в управлении угнанным автомобилем. После проверки выяснилось, что с одной стороны, автомобиль действительно значится в угоне, и правонарушитель был задержан, но с другой, он дезертир от армии. Вскоре после задержания на место прибыли десятки, если не сотни хасидов, которые начали блокировать движение. Силы пограничной полиции и полиции работали над восстановлением порядка на месте и открытием дороги. Сегодня состоялась жеребьевка общего этапа Лиги Европы по футболу. Определены соперники АПЛа из Бершевы, нашей единственной команды в Еврокубках. Итак, такие соперники: Ювентус, АЗ Алмкар, Нидерланды, Динамо Загреб, Юнион Сен-Жулас, Бельгия, Сельта Вига, Испания, Бортмунд, Англия, Офи Ираклион, Греция, Бешикташ, Стамбул, Турция. И причем играть наша команда должна в Стамбуле. Ну, я думаю, матч будет перенесен, потому что еще по состоянию на данный момент израильские клубы домашние матчи Еврокубков проводят на нейтральных полях, но вряд ли игра состоится все-таки в Стамбуле. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну и как всегда в это время город, в котором всегда весело, всегда пьяно, всегда шумно. Город диско на Первом радио.

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте в круг.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом

0: Добрый день, друзья! Добрый день все, кто сейчас слушает Первое радио из Израиля. В студии.
1: Как всегда. Как обычно. Игорь Красковский, привет.
0: Привет, диджей Рубин. Программа «Город Диско», где звучат суперхиты 80-х и 90-х. Та самая программа, которую вы так долго ждали. Целую неделю.
1: Сегодня мы решили с Красковским подраться.
0: Виртуально.
1: Виртуально. Нет, мы как бы против вообще насилия и в семье, и на радио тоже.
0: Все просто, поделили плейлист пополам. Одна песня, которую я предложил в сегодняшний плейлист. Ну, естественно, одна песня, следующая песня диджея Рубина. Ну, вы же понимаете, какая лучше.
1: Конечно, да. Так как та, под которую хочется танцевать, поднимать руки вверх.
0: Стартовали мы, кстати, с песни, которую я предложил, группа Атаван, песня «You Okay». Переводить надо?
1: Ну, мы надеемся, что вы тоже окей, потому что мы с Красковским полностью окей.
0: Да, и как всегда, батл тоже у нас есть сегодня, поэтому, друзья, давайте вдохнем поглубже воздух в легкие, выдохнем и начнем голосовать, потому что сегодня в батле принимает участие любимая всеми нами группа «Смоки».
1: Да, и любимый всеми нами Адриано Челентано.
0: Совершенно верно. Песня «Элис».
1: Где находится?
0: Элис, да.
1: Да.
0: И Адриано Челентано с песней «Сюзанна». Давайте будем голосовать две супер песни 054-2070-800. И чтобы вы понимали, друзья, мы не хотим определить, кто же лучше, Смоки или Челентано. Это невозможно. Мы хотим просто узнать ваше мнение, какая же песня завершит сегодняшнюю программу «Город Диско».
1: Тем более совсем не за горами выборы в наш Кнессет, так что самое время потренироваться, когда у вас есть выбор. Выбирайте и решайте, за кого вы.
0: Марик нам политинформацию провел сегодня, поэтому мозги потихонечку становятся на место. Ну, неважно, хорошая музыка это для вас, и для нас батл тоже готов, поэтому давайте проголосуем. Договорились?
1: Послушаем, за кого. Включай.
0: Все, включаем.
1: Давай.
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Игорь! Игорь! Игорь!
2: Город Диско.

0: Игорь, говори!
1: Когда Львович говорит о музыке 80-х и 90-х и дальше, хочу заметить, что диско-музыка родилась в 70-х годах. И все лучшие шедевры и хиты диско-музыки были написаны между серединой 70-х и концом 80-х.
2: Может, музыку послушаем?
3: Город диско.

0: Предыдущая песня была от диджея Рубина. Это Captain Jack, классная группа. Ну, а сейчас песня от меня, Сергей Крылов.
1: Осень.
0: Потому что сегодня 28.08. Начинаем готовиться к осени уже.
1: А я к, ш-

0: Реклама.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
7: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
8: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
7: Евгений Забежинский.
9: Первому радио 25 лет.

0: Это был Евгений Осин, потрясающий.
1: Да, кстати, мне довелось с ним познакомиться, когда с группой Макси Бум мы приехали записывать песню совместную с Евгением Осиным. Были у него дома, на студии. Приятно.
0: Подожди, какая песня была у Макси Бум с Осиным вместе?
1: А?
0: Какая песня была?
1: «Плачет девочка»,
0: «Плачет девушка»
1: с автоматом.
0: Так подожди, а Осин там пел тоже в этом треке?
1: Они сделали одну версию совместную.
0: У меня
1: сделали
0: каждый
1: сольную свою.
0: Ага. Ясно.
1: И ну, вторая песня была «Не ходи со мной рядом». Тоже они сделали новую версию.
0: «Не ходи
1: версию.
0: Со мной рядом, рядом».
1: Да.
0: Ну, Кумыса вы там попробовали чуть-чуть?
1: Кумыса была, во-первых, и шотландский, и ирландский, и армянский Кумыс.
0: Со всего
1: Кумыс
0: мира
1: тоже,
0: Кумыс
1: да.
0: у вас был.
1: Был, да.
0: Ну, привет Осину я передать не могу, а вот Полянскому и Моцарту с удовольствием передаю привет в Германию. В группе Макси Бум, потрясающая танцевальная группа, диско-группа, можно сказать, да.
1: И израильская, и германская,
0: да, и аштотская,
1: можно сказать. Это по-любому.
0: Так, ну давайте еще раз вспомним про наш сегодняшний батл.
1: Обратимся к тем, кто уже проснулся и слушает нас в Канаде и в Соединенных Штатах Америки. Доброе утро, самое время проголосовать.
0: Да,
1: вы уже проснулись.
0: Скажем вам, блок ртов, голосуйте. 054-2070-800. Тем более это важно, потому что спонсор нашего сегодняшнего батла — это Ресто Бар Лиса в Аждоде на улице Абанаим.

0: по четвергам. Дискотека с диджеем.
1: Давай, давай.
0: А руки выше поднимай.
1: Поднимай.
0: Ну а по пятницам. А сегодня подсказка. А сегодня подсказка. Пятница.
1: Последняя пятница лета.
0: По пятницам караоке, дэнс-шоу. Поем и танцуем под любимые композиции. Давайте послушаем и, конечно же, проголосуем.
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.
1: Секса у нас нет! Джаза тоже! А бокс мы вам организуем!
2: Город Диско.

0: Здравствуйте, дети! Давайте знакомиться! Откроем школьный журнал. Так, к доске идет Игорек Рубинчик.
1: Здравствуйте, меня зовут Игорь Рубинчик, ученик 13-й средней школы города-героя Минска. Первый класс я, конечно, помню хорошо. Это первый и последний раз был, когда получил все пятерки. А потом занимался всякой ерундой, мешал учителям. Первой учительницей звали Софья Михайловна Ромашина. Она преподавала белорусский язык и литературу. Благодаря Софье Михайловне я до сих пор, хотя прошло уже очень много времени, могу прочитать наизусть вот такое стихотворение. Твердо трымался юнак на допросе, тоячи думки и слова свои. Ворог-жандар докурил папиросу и комсомольский билет достае. Восе билет тот, казав он ласкаво, ты от его на глазах у людей, ты отцурайся, выгодная справа, жить застанешься, житё дорожей.
2: Пифагорови штани во все стороны равны.
3: Зев, ахшав, шалом, Микитали!

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. «Год без забот».
1: Реклама.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Жаркое лето в Центр Кар.
6: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
5: Звоните 03-558-5458.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111.
7: Intelligo.
8: 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Диско Батл в городе Диско.
1: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
2: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
8: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
9: Первое радио.
8: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое, родное.
12: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
13: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
14: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» – это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
15: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на Первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяем. Но не перебарщивать.
14: Владимир Савостов.
1: Первому радио 25 лет. День артиста на Первом радио.

Но как вам этот завораживающий, почти призрачный вокал, который звучит в абсолютной тишине? И это только начало, потом появится яростный гитарный шквал. В 2015-м этот трек под названием «What Kind of Man» доказал всему миру, что наша героиня умеет делать не только красивую поп-музыку, но и настоящий бескомпромиссный рок-н-ролл. На Первом радио продолжается День артиста, а отмечаем мы сегодня 40-летие несравненной Флоренс Уэлч. И впереди совершенно невероятная история о том, как хрупкая певица заработала сложнейший перелом прямо во время грандиозного фестиваля, но наотрез отказалась отменять гастрольный тур и умудрилась отыграть десятки концертов, сидя на обычном деревянном стуле. Итак, в 2015 году группа Florence and the Machine вернулась на сцену с третьим альбомом. Пресса тут же окрестила этот релиз главным музыкальным событием года, а билеты на стадионные концерты разлетались за считанные минуты. Флоренс очень соскучилась по живым выступлениям и на сцене буквально рвала и метала. И вот во время главного шоу на калифорнийском фестивале Коачелла певица так сильно увлеклась общением с фанатами, что на полной скорости прыгнула со сцены прямо в толпу. И приземление оказалось фатальным. Флоренс почувствовала дикую боль, но, превозмогая шок, допела концерт до самого конца. Уже за кулисами врачи вынесли суровый вердикт – тяжелый перелом костей стопы. Менеджеры и продюсеры просто схватились за голову, ведь впереди группу ждал легендарный британский фестиваль «Гланстонбери», где они должны были стать главными хедлайнерами вместо травмированной группы «Foo Fighters». Любой другой артист на месте Флоренс тут же отменил бы все выступления, уехав лечиться, но только не эта рыжеволосая ведьма. Она вышла на сцену «Гланстонбери» в гипсе и весь концерт провела, сидя на деревянном стуле в центре сцены. Журналисты британского New Musical Express захлебывались от восторга. Они писали в утренних рецензиях, что даже в неподвижном состоянии, просто взмахивая руками, Флоренс умудрилась выдать столько первобытной энергии, сколько не снилось здоровым рок-музыкантам. The Guardian объявила это выступление историческим, назвав Флоренс абсолютной железной леди современного инди-рока. Что же сама Флоренс? А ей это все просто было прикольно. Вот о том, как ради съемок своего следующего видео Флоренс превратила собственный лондонский дом в съемочную площадку, устроила там дикий погром с битьем вековой посуды и едва не разрушила фамильное гнездо, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Будьте рядышком, друзья, а пока на первом мощнейшая и непокорная «What Kind of Man» Флоренс Уэлч.

0: Огромная благодарность Лене Семеновой, которая подготовила эту серию программ, серию, эту рубрику.
1: День артиста.
0: День
1: на первом.
0: Артиста, да.
1: Первый час программы «Город диско» подходит к финалу. Далеко не уходите, а будем с вами еще целый час вместе.

0: Первое радио. Новости.
1: Судя по информации 12-го канала, информация о покушении на убийство Яира Нетаньяху оказалась фейком. Подробности через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Военный корреспондент Хадашот 12-го телеканала Нира Девори сообщил, что израильские службы безопасности не получали никакой информации о планах покушения на старшего сына премьер-министра Яира Нетаньяху. В понедельник премьер-министр, я напомню, Нетаньяху объявил в эфире 14-го телеканала, что Иран пытался убить одного из сыновей, не уточнив которого. В среду история получила развитие. Израильские СМИ передали со ссылкой на публикацию крайне сомнительного сайта Newsmax о том, что мишенью иранского заговора был старший сын Нетаньяху, Яир Нетаньяху, который живет в Майами. Источник Newsmax подтверждал, якобы по данным израильских спецслужб, иранская ячейка киллеров уже находилась в Майами и вела слежку за жилищем и передвижением Яира, поэтому ему было приказано немедленно вернуться в Израиль. Эвакуация была настолько срочной, что Нетаньяху младшему не позволили даже собрать чемодан. Ну и в четверг источники в израильских спецслужбах опровергли сообщение Newsmax. Ниру Двори сообщили, что никаких конкретных предупреждений об опасности, грозящих Яиру, израильская разведка не получала. Не было информации ни о какой иранской ячейке в Майами, уже якобы ведущей слежку за Яиром и готовящим покушение. Партия Ликуд резко отреагировала на нежелание министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира создать совместный список с Бецалелем Смотричем. Цитата. «В своем решении сжечь десятки тысяч правых голосов и не объединиться со Смотричем, Бен-Гвир решил короновать левое правительство Гади Эйзенкота, Авигдора Либермана, Яира Голана и арабских партий. Если Бен-Гвир объединится со Смотричем, он сможет позволить правительству сохранить свою историческую динамику в заселении Иудеи и Самарии». Далее перечисляются различные предполагаемые достижения коалиции, включая спасение Израиля от ядерного уничтожения Ираном, потому что в Ликуде говорят, что если бы не это правительство, Израиль бы уже был уничтожен Ираном, и ликвидацию различных террористических лидеров во время войн, которые начались 7 октября. Если блок «Только не Биби» образует правительство, то оно создаст палестинское государство, поддаться международному давлению, ослабит Цааль, закроет 14-й телеканал и разрушит все, что мы построили, говорится в заявлении Ликуда. Они выселят тебя из дома, Итамар, говорится в обращении к Бен-Гвиру, как жителю Кирьят-Арбы. Министр финансов Бецалель Смотрич, который возглавляет партию «Религиозный сионизм», ведет продвинутые переговоры с Моше Фейглином, председателем партии «Зиуд», о совместном участии обеих партий в выборах в октябре, сообщает политический обозреватель 12-го телеканала Амит Цегель. Переговоры идут с тех пор, как попытка Нетаньяху оказать давление на лидера партии «Отцма Иудит» Итамара Бен-Гвира с целью объединения с партией Смотрича, которая балансирует на грани преодоления электорального барьера, потерпела неудачу. Партия Фейглина «Зиуд» не смогла преодолеть электоральный барьер на последних выборах в 2019 году и сейчас имеет рейтинг менее 1%. Смотрич и Фейглин подтвердили, что обсуждали объединение, но отказались комментировать дальнейшую информацию. Силы Цааля в районе Шати ликвидировали Ибрагима Набиля Эббаса, командира боевого крыла террористической организации «Хамас». Он участвовал в прорыве на территорию Израиля во время резни 7 октября. В ходе еще одного удара в районе Сабра силы Цааля ликвидировали Хамада Кихаля, командира взвода наблюдателей в террористической организации «Исламский джихад». Тем временем глава Совета мира Николай Младенов заявил катарскому телеканалу «Аль-Джазира», что несоблюдение дорожной карты ставит под угрозу режим прекращения огня. По его словам, предупреждение о возможном срыве перемирия адресовано как палестинской, так и израильской стороне. Младенов подчеркнул, что лучшей альтернативы существующему плану нет, а возобновление войны приведет к разрушительным последствиям. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что все страны обязаны воздерживаться от реализации американских санкций против Исламской Республики, добавив, что участие в них является соучастием навязывания незаконной воли одного государства независимым странам мира. Заявление министерства называет новые экономические меры США незаконным государственным терроризмом и преступлением против человечности, утверждая, что они ставят здоровье и средства к существованию миллионов граждан под серьезный риск. Министерство призывает международное сообщество поддерживать верховенство закона и заявляет, что Тегеран будет использовать все свои возможности для защиты от того, что называют совместной военной экономической атакой США и Израиля. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.
2: Вторая часть марлезонского балета.
3: Дамы и господа, встречайте. Игорь Красковский.
4: Это гигант мысли.
3: И Игорь Рубин.
4: Отец русской демократии и особо приближенная к императору.
5: Город Диско.

0: Ну вот и добрый вечер всем. Добрый вечер, друзья, те, кто слушает первое радио сейчас.
1: Добрый вечер, Игорь Красковский. А что, уже вечер?
0: У нас вечер, в Америке утро. Наши канадско-американские друзья, вам утро.
1: Доброе. Они, кстати, очень активно голосуют сегодня. Мы их разбудили.
0: Thank you very much. Всем.
1: Или, как говорят у вас в Канаде и в Америке,
0: что вы были мне здоровы.
1: Второй час программы «Город диско». Сегодня у нас такой музыкальный пинг-понг. По очереди одна песня от Красковского, одна от меня. И вот так будет продолжаться еще целый час.
0: Песня «Без меня тебе, любимый мой».
1: Спасибо, Красковский. Это мне ты посвятил ее,
0: да? Да, это от меня была. Песню исполняла Алла Борисовна Пугачева. Я, кстати, вот думал, какую песню Пугачевой.
1: Да.
0: И перекрутил кучу песен. И вот что-то это я вдруг не хочу, это уже было, это опять было, это какая-то она грустная, это какая-то осенняя, а вот «Без меня тебе, любимый», прям подошла
1: очень
0: сегодня.
1: Очень красиво и очень хорошо зашла.
0: Я сейчас, знаешь, чтобы обратил внимание, что я столько, я думаю, что я все песни Пугачевой слышал где-то, нифига, у нее столько песен.
1: Да. Можно слушать, можно в каждой программе другую включать в эфир, и мы не будем повторяться.
0: Но в батле у нас сегодня две, и ни одной из них песни Пугачевой. Сегодня группа Смоки с песней «Living Next Door to Alice» и Адриана Величайшая Челентана с песней «Сюзанна, I'm Crazy, Mon Amour». Ну вот так, давайте проголосуем. У нас кто, кстати, ведет? Скажи мне, Рубин.
1: Пока группа Смоки лидирует, ты знаешь. Лидирует.
0: Назовем телефон нашей WhatsApp-линейки 054-2070-800.
1: Да.
0: И вы, пожалуйста, вооружайтесь вашими мобильными телефонами, слушайте два отрывочка. И что?
1: Голосуйте. И голосуйте.
0: Вот, верно, верно.
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско.
1: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
1: Реклама.
7: Голоса первого радио.
8: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день», профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет, решил стать историком в третьем классе, знает про репутацию.

0: Сразу видно песни диджея Рубина в этом плейлисте.
1: Ну хорошо, браво, почему браво. Весело? Это песня в стиле Труньки-Пупуньки, кстати. Да,
0: в стиле времени популярности русскоязычных дискотек в Израиле.
1: Да, 100%.
0: Когда все вот... Я купил тебе штаны из березовой коры, помнишь? Да.
1: Чтобы все не потело и не кусали комары. Ты, кстати, вспомнил свой первый класс? Или ты уже я ничего тебе... не помнишь?
0: Нет, я помню, знаешь что?
1: Ну?
0: Я помню, что в первый класс, это 70-е, начало 70-х,
1: да.
0: Мы пришли в одном составе, где было где-то, в нашем классе было порядка, я не знаю, где-то 60% еврейского населения.
1: Вся Одесса там была.
0: А во второй класс мы уже перешли с большими потерями, потому что тогда, вот в эти годы...
1: Эмиграция.
0: Варил народ по полной программе. Тогда это вот что-то разрешили.
1: Ага.
0: Мы тоже в Австралию собирались, но не вышло в тот момент.
1: Так бы ты сегодня нам так, рассказывал про кенгуру, а не
0: да,
1: про диско 70-х, 80-х.
0: Да.
1: Ну, вот я хочу еще раз напомнить, что мы сегодня все-таки выбираем одну из двух композиций, которая должна завершить наш эфир. Сегодня
0: и главное, у нас что батл. Обе хорошие.
1: Да, и тяжело выбрать на

0: На самом деле, ты понимаешь...
1: Ну, мы ждем ваш выбор. Запишите еще раз номер нашей WhatsApp-линии 054-2070-800. Ну, а я напомню, что сегодня у нас Смоки с песней «Living Next Door to Alice» и...
0: И Адриано Батькович Челентано.
1: Так,
0: да. С песней про
1: Сюзанна. «I'm crazy, mon amour».
0: Да.
1: Пожалуйста, голосуйте помощнее. Тут Рубин пишет, я, правда, не понимаю в его каракуле. У него, честно говоря, почерк, как у доктора эндокринолога.
0: Вот это, кстати, да. Ну, знаешь, говорят, у талантливых людей почерк не очень всегда.
1: Ну да. Его учили в белорусской и минской
0: школе. Красиво отмазался, нет? Все.
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско.
1: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
2: Разрешите вас пригласить?
3: Куда?
2: На танец. Только не говорите, что вы не танцуете. Когда мужчина отказывает, это подозрительно. А то, смотрю, сидит симпатичный мужчина один и не танцует.
3: Это кто симпатичный? Я, что ли? Ну ты даешь. От меня даже в детстве лошади шарахались.
2: Чепуха. Вы на любителя. Как вас зовут, кстати?
0: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
1: Город Диско.
2: Вы потрясающе танцуете.

0: Hola.
1: Пино Данджо с песней «My Conley». Слушайте, я эту песню больше 40 лет слушаю. Я еще играл в одесских дискотеках, еще на бобинах играли эту песню. И она такая же классная, как и 45 лет назад вообще.
2: Не зря ее потом переделывали, да, да, брали сэмплы.
1: Приворовывали кусочки из нее. Пино Данджо.

0: вновь в нашем эфире позывные рубрики «Редиско», в которой вспоминаю старые добрые хиты, спетые снова и по-новому. К сожалению, покинула нас легенда кантри-музыки Долли Партон, которая исполнилась 80 лет. И в США по этому случаю даже приспустили флаги. Это вообще крайне редкий случай, когда в честь какого-то музыкального исполнителя такое происходит. Она была из многодетной семьи, четвертый ребенок из 12 детей. Но так как она была, очень любила музыку с самого детства, она добилась огромного успеха. И, кстати, композицию «Always Love You», которую перепела потом Уитни Хьюстон, впервые исполнила Долли Партон. Кстати, она очень много занималась филантропией. Из-за того, что она была из бедной семьи, она решила посвятить свою жизнь тому, чтобы помогать бедным. Она больше миллиона долларов, по-моему, внесла для исследований коронавируса, и благодаря ей была разработана вакцина Модерна. Ну а сегодня, дорогие друзья, хочу, чтобы мы услышали и ее голос, и ремикс, который сделали румынские диджеи Адриан и Ментол. Песня называется «Джули». Поехали!
1: Давай, Игорек!
2: Ух ты, Игорек!
3: Редиско! В городе диско!

0: Водку пить не будете? Голые танцевать не будете при луне?
1: Чего вы думаете, что мы можем танцевать голыми при луне?
0: Садись, ах, прокачу!
1: Скоро воспользуемся гостеприимством.
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин. Город диско. Реклама.
3: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция? Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
6: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: У вас осталось буквально 3 минутки для того, чтобы вы проголосовали.
1: Пока лидирует, не буду говорить кто, оставляем интригу до самого конца.

0: Ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: And the winner is...
2: Со счетом 30-26 и последняя успевшая проголосовать Людмила и Шушана решили, что побеждает... группа Смоки.
3: Ну, а мы не против, честно говоря, друзья. Отлично провели с вами время. Услышимся ровно через одну недельку.
2: Шаббат шалом, хороших новостей, хорошего настроения и погода. Пускай уже будет хотя бы 25 градусов, а не 35.
3: Пока, Рубин, счастливо. Всем пока. Бай-бай.

0: Загрузка завершена. Счастливого пути.
1: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао, чао, чао.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Город диско. День артиста на Первом радио.

Ну как вам этот легкий, невероятно мелодичный, светлый поп-рок-вайб в стиле лучших хитов 80-х? В 2015 году эта обманчивая веселая песня под названием «Ship to Wreck» мгновенно захватила эфиры мировых радиостанций. Напомню, на Первом радио продолжается праздничный сериал, посвященный 40-летию неподражаемой Флоренс Уэлч. И прямо сейчас я расскажу вам о том, как ради съемок этого безумного видео певица превратила собственный лондонский дом в съемочную площадку, как устроила там тотальный погром и едва не разрушила фамильное гнездо. Начнем с того, что сам трек «Ship to Wreck», то есть «Корабль, идущий к крушению», посвящен очень личной и болезненной для Флоренс теме, ее умению неосознанно разрушать все хорошее вокруг себя, будь то идеальные отношения или собственное здоровье. Когда пришло время снимать клип, певица наотрез отказалась от стерильных студийных декораций. Она заявила режиссеру, что хочет снимать видео исключительно в своем реальном доме в Южном Лондоне, где она прожила много лет. Флоренс была уверена, что только родные стены помогут ей передать всю глубину этой домашней драмы. И вот тут началась настоящая жара. По сюжету клипа Флоренс должна была изображать бурные семейные разборки и метаться по комнатам. Но певица настолько сильно вошла в кураж, что устроила в собственном доме практически неконтролируемый погром. Она начала со всей дури крушить дизайнерскую мебель, швырять в стены вековую фамильную посуду и драться с актерами. Режиссер клипа Винсент Хейкок позже вспоминал, что в какой-то момент ему стало по-настоящему страшно, ведь Флоренс полностью потеряла связь с реальностью. Страховые агенты за кулисами буквально рвались на себе волосы, а продюсеры судорожно подсчитывали убытки, умоляя певицу остановиться. Но этот эмоциональный взрыв полностью себя оправдал. Когда клип вышел на экраны, музыкальная пресса разразилась бурными овациями. Авторитетный американский журнал Rolling Stone назвал видео потрясающим гипнотическим танцем саморазрушения. А критики портала Pitchfork написали, что Флоренс умудрилась создать идеальный визуальный шедевр, где интимная домашняя драма выглядит масштабно, как голливудский блокбастер. Газета The Telegraph и вовсе объявила этот трек лучшей песней в карьере группы, отметив ее невероятный контраст между легкой музыкой и тяжелым текстом. Да, Флоренс умеет быть разной. А вот о том, какой жуткий подростковый кошмар заставил Флоренс написать свою самую мрачную и самую честную песню, и в чем певица решила открыто признаться миллионам фанатов, я расскажу вам уже в следующей серии нашего сериала «День артиста». Не переключайтесь, друзья, все самое интересное и откровенное впереди. Ну а пока на первом летящая и эмоциональная «Ship to Wreck» Florence and the Machine.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня. Свое родное.
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Сушильные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
9: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафа-ля-ля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без года.

0: пристрастным вином.
1: Дмитрий Гершинзон.
2: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
3: Спасти утонувшего в озере 6-летнего ребенка, к сожалению, не удалось. Подробности. Спасти утонувшего в озере 6-летнего ребенка не удалось. Подробности через несколько секунд. 17 часов в Израиле. Последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. После длительных попыток реанимации врачи вынуждены были констатировать смерть мальчика. Я напомню, сегодня днем ребенок вошел в озеро в парке Даром. Это парк Менахем Бегин в Тель-Авиве, и не вышел из воды. По имеющимся предварительным данным, он зашел в озеро в районе улицы Беронит купаться вместе со своим другом. Спустя некоторое время вот друг вышел, а вот этого мальчика искали, и, к сожалению, он был, когда был извлечен из воды, он уже находился в критическом состоянии. Бригада МАДА проводила ему реанимационные мероприятия на месте, его доставили в больницу, но спасти не удалось. Военный корреспондент 12-го телеканала «Нир Двори» сообщил, что израильские службы безопасности не получали никакой информации о планах покушения на старшего сына премьер-министра Яира Нетаньяху. Я напомню, что в понедельник премьер-министр Нетаньяху заявил в эфире 14-го телеканала, что Иран пытался убить одного из сыновей, не сказав кого. В среду история получила развитие. Израильские СМИ передали со ссылкой на публикацию крайне неинформированного сайта Newsmax, что мишенью иранского заговора стал старший сын премьер-министра, что уже в Майами находилась иранская группа киллеров, ну и так далее, и так далее. В четверг источники в израильских службах безопасности опровергли сообщение Newsmax. Ниру Двори сообщили, что никаких конкретных предупреждений об опасности, грозящей Яиру Нетаньяху, никто не получал. Партия «Ликуд» резко сегодня отреагировала на нежелание министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира создать совместный список с Бецалелем Смотричем и очень жестко проехалась по Бецалелю Смотричу, обвинив его в том, что он работает в своем решении жесть десятки тысяч правых голосов и не бнится со Смотричем. Бен-Гвир решил короновать левое правительство Гади Айзенкота. Ну а тем временем сам министр финансов Бецалель Смотрич, который возглавляет, как известно, партию «Религиозный сионизм», ведет продвинутые переговоры с Моше Фейглином, председателем партии ЗУД, о совместном участии в выборах. Силы Цааля в районе Шати, это в Газе, ликвидировали Ибрагим Аббаса, командира боевого крыла террористической организации «Хамас», который принимал участие в резне 7 октября. В ходе еще одного удара в районе Сабра силы Цааля ликвидировали Хамди Хамада Кахиля, командира взвода наблюдателей в исламском джихаде. Сегодня дорога 443 была в первой половине дня закрыта для движения после того, как силы пограничной полиции задержали 20-летнего жителя Ашдода. Он сам ультраортодокс, учится в Ешиве. Но задержание произошло не потому, что он дезертир, а он, да, дезертир, но не поэтому. Задержание произошло на контрольно-пропускном пункте Офер после того, как молодой человек был заподозрен в управлении угнанным автомобилем. После проверки выяснилось, что автомобиль действительно значится в угоне, и правонарушитель был задержан. Вскоре после задержания на место прибыли десятки хасидов, которые блокировали движение, ну и полиции пришлось очень сильно потрудиться, чтобы открыть движение для транспорта. Израиль и Греция переходят к следующему этапу сотрудничества в сфере безопасности. В ближайший понедельник, то есть 31 августа, в Тель-Авиве, как ожидается, будет подписана сделка по созданию греческой системы противовоздушной и противоракетной обороны. Масштабный проект получил название «Щит Ахиллеса», его стоимость оценивается примерно в 3 миллиарда 100 миллионов евро. Речь идет об одном из крупнейших оборонных проектов, разработанных в рамках сотрудничества двух стран. Спустя 10,5 месяцев после возвращения из лап Хамаса у Эльканы Бухбута и его супруги Ривки родилась дочь. Об этом счастливый отец написал сегодня в своем инстаграме. Элькана Бухбут был ранен и похищен боевиками Хамаса на фестивале «Нова» 7 октября 2023 года. Он провел в плену 738 дней, вернулся в Израиль в октябре прошлого года. Спустя несколько месяцев стало известно, что Ривка ждет ребенка, и в апреле 2025 года супруги об этом объявили публично. Новорожденная девочка стала младшей сестрой Рама, 5-летнего Рама, первенства Элькана и Ривки, так что мы их действительно от всей души поздравляем. И о погоде. Завтра без существенных изменений. Температура в Иерусалиме 21 ночью, 31 днем. В Тель-Авиве, кстати, тоже 31 градус ночью, как и в Хайфе. Но там, днем, конечно, 31 градус днем. Ночью там 24, в Бейершеве днем 35, ночью 22. А вот в воскресенье температура понизится, ожидаются дожди, которые начнутся в ночь с субботы на воскресенье, причем от севера до северного Негева будет облачно. В понедельник также возможны осадки, но во вторник температура повысится и, в общем, будет обычный для этого времени год. Вы слушали последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Всем хорошего и приятного вечера, ну и, разумеется, замечательного эфира. А эфир у нас, как обычно в это время, ведет Андрей Смертенко.
0: Ну тогда начнем сначала.
2: Вечер.ком.
4: Мы все начнем сначала.
5: Начнем.
6: Давайте начнем.
7: Начнем, карнавал!
2: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение, музыка и разная всячина. Вечер.ком. Опа!

0: Дженнифер Лопес с композицией «Waiting for Tonight». Подождем сегодня ночью, ну или подождем сегодняшнюю ночь. Да мы, в принципе, тоже подождем. У нас до этого времени огромный вагон и еще плюс маленькая тележка. Поэтому будем расслабляться, наслаждаться нашим пятничным выходным уже, так сказать, вечером. Можно сегодня уже заниматься всеми делами, которые нам нравятся. Почему? Потому что завтра уже будет, так сказать, законный выходной. Можно, в общем-то, выспаться и продолжить кутить. И не нужно, не самое главное, никуда не идти, ни на какую работу. Во всяком случае, я надеюсь, что вам не нужно никуда завтра будет ехать. Знаете, а то бывает всякое такое. Вот на протяжении всей недели работаешь, работаешь, работаешь, и как только у тебя выходной, ты такой: так, надо сделать дела домашние. И все. И на весь выходной у тебя уходит на какие-то домашние вот эти вот все дела, и, в общем-то, то, что ты не успел на протяжении рабочей недели. И все, и выходного нету, и что делать дальше, непонятно. Ладно, в общем, друзья, с вами я, Андрей Смертенко, программа «Вечерком» в эфире сейчас на Первом радио. Конечно же, ваши приемники настроены на волну 89.1 FM. Ну и, в общем, что вас сейчас ждет? Вас сейчас ждет 3 эфирных часа умопомрачительной музыки, огромное количество разнообразных треков, разнообразных исполнителей. Все это у меня уже здесь заготовлено. Также для вас у меня есть 3 кинофильма, которые я подготовил. Я вам о них расскажу. Это, знаете, это вот что можно посмотреть на выходных, если не знаешь чего. То, знаете, вот бывает такое: приходишь в магазин и хочешь чего-то сладенького или солененького, и все, и теряешься. Когда вот нету конкретного какого-то представления, что именно, вот начинается потеря, потому что выбор-то большой, и все, и ничего не знаешь. И то же самое с кинофильмом: когда вот хочется посмотреть что-то интересное, но конкретного предложения или варианта у тебя нету, ты начинаешь тратить огромное количество времени в интернете на поиск этого самого фильма. А тут, пожалуйста, я вот даю вам, так сказать, небольшой выбор из 3 кинофильмов, что можно посмотреть. И, конечно же, объясню, расскажу, о чем же это кино было снято. Ну, а там уже дело за вами: понравилось, не понравилось, и добавили название кинофильма к себе в ленту просмотра или не добавили. Самое главное, что нужно сейчас делать, это расслабиться, потому что у нас, в общем-то, пятничный вечер для этого и необходим, чтобы уже, в общем-то, отбросить все рабочие вот эти вот вопросы, тяжелые натруженные плечи расслабить и, конечно же, получать огромное удовольствие. И музыка нам в этом, конечно же, поможет.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Реклама.
1: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
7: Голоса первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
8: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
7: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.
9: Чайник закипел.
4: Утром чайник шумит торопливо,
0: а вечером сыто и умиротворенно.
9: Чайник на плите,
0: вечерком на Первом радио.

0: Вечерком на Первом радио.
1: Так, друзья, двигаемся дальше. Программа «Вечерком» в эфире на Первом радио. Время в Израиле 17:26. С вами я, Андрей Смертенко. И давайте-ка я вам расскажу о первом фильме, который вы можете посмотреть на этих выходных, если вдруг никуда не собираетесь ехать. Да и вообще, если у вас будет на это время и желание. Тут, в принципе, не важно. Итак, фильм называется «Примат». Вышел он в 2025 году, режиссер здесь у нас выступает Йоханнес Робертс. Он очень снял такой жесткий и довольно страшный фильм. Этот фильм является в жанре таком хоррор, я бы назвал его хоррор все-таки. Потому что ужастики всякие очень важны и всякие очень нужны. Почему? Ну, потому что разнообразить вообще огромное количество фильмов и жанров нужно. И все-таки, так сказать, щекотать себе нервы лучше, просмотрев какой-то фильм страшный, нежели какие-то страшные вещи переживать в жизни. Вот. Этот фильм на тему выживания и сохранения человечности в условиях, когда твое домашнее животное заболело бешенством. Вот так вот. Вообще-то, конечно, тут немножечко тема в другую сторону. Тут про домашних животных это никаким образом не относится, потому что здесь у нас все-таки в роли так называемого домашнего животного выступает шимпанзе. Я думаю, не у каждого и не у многих людей домашние

0: не животное, а шимпанзе. Тут все дело в том, то, что мама главной героини, она была ученым, и когда-то давно вот она занималась вот этими вещами и вот обезьянками. И, конечно же, вот именно поэтому у них как бы и остался вот такой вот маленький примат. Этот фильм такой зоохоррор, что имеется в виду, где вот как бы главным таким страшным фактором является зверь. Вот. Очень много фильмов на эту тему есть, особенно вот в особенности каких-то выживаний, где вот, например, какой-то человек попал в лес, в горы, где-то там в Центральной Америке, и за ним гоняется сумасшедший медведь, здоровый гризли, и вот человек от него убегает. Чем вам не вот такой зоохоррор плюс survival? Тут, в принципе, тоже самое, но локация другая. Значит, давайте-ка по порядку. По сюжету у нас есть главная героиня, девушка по имени Люси. Вот она через год после смерти своей матери, мать у нее была этологом, вот она вот этим всем занималась, вот, в компании своих двух подруг она возвращается к своему папе и младшей сестре, ну и, конечно же, их ручному шимпанзе по имени Бен. Вот. Эти все, ее семья живет в шикарном доме на Гавайях, то есть у них как бы такой свой небольшой островок. И вот когда отец, он писатель, отправляется по делам, девушки решают устроить вечеринку, не подозревая, что находятся в смертельной опасности. Дело все в том, что, как я уже говорил ранее, вот эта вот обезьянка по имени Бен, она заражается бешенством, его поведение становится все более агрессивным. Ну и, соответственно, в общем-то, эта обезьяна превращается в такого себе убийцу, который охотится на вот главных героев, и, естественно, они пытаются выжить. Ну и, конечно же, там, почему это хоррор, потому что помимо того, что у нас обезьяна заболела бешенством, начинает превращаться в убийцу и всех крошить налево-направо, нам еще и показывают, как это происходит, и довольно-таки жутковато, я вам скажу. Очень натуралистично и малоприятно, поэтому если вот вы боитесь, так сказать, крови и вот какой-то там расчлененки в фильмах, это лучше тогда уже посмотреть что-нибудь другое. Есть другие хорроры, например, мистические, где все-таки вот главные такие вот страшный фактор выступает какое-нибудь привидение. Вот, и такие дела. Вот, что же дальше? Что же в этом фильме? Во-первых, понравилось место действия. Оно такое, знаете, вот, как я уже говорил, райское место, Гавайи, замкнутое пространство, атмосфера расслабления и абсолютной вот такой вот телесной радости. Оно противопоставляется вот таким вот, как я и говорил, страшным мерзким болевым ощущением, когда вот этот вот примат настигает свою жертву. Травмы наносятся в области миленьких лиц и девушек, и парней, которые там есть, сверкающих глаз, губ. Ну, в общем, там все так показано довольно натуралистично, и это может вызвать некое такое вот неприятное ощущение. То есть, в принципе, на это как бы и идет упор данного фильма. Вот, ощущение замкнутого пространства. Это тоже очень хорошая штука. Какие-то вот... Вообще, пространство и декорации, в которых находится главный герой, вообще, в которых фильм снимается, вот он тоже очень дает свою хорошую атмосферу. Замкнутое пространство дает какую-то такую, знаете, страшную, напряженную атмосферу не то что безысходности, а как минимум запертости и клаустрофобии какой-то. Плюс еще там размытые границы, сумерки, влажность, дождь, все это как-то усиливает такую тревогу. Поэтому, в принципе, да, я это... очень хорошо оценил. У режиссера получился, я бы сказал, такой качественный триллер-хоррор, потому что напряжение нарастает, события набирают обороты, сюжет, что самое главное, не провисает, а когда вот заканчиваются, так сказать, главные героини, ну или даже нет, главная героиня не может закончиться, второстепенные героини заканчиваются, в доме появляются другие герои, которые, в общем, тоже в безопасности чувствовать себя не очень могут. Что касательно актеров в данном фильме, ну, я бы не сказал, что я их где-либо видел в каких-то других фильмах, ну, или как минимум часто, но скажу так, что актерская игра не сказал бы, что она прям достойна Оскара, но вот и ребята визжали, боялись, очень правдоподобно, очень хорошие диалоги, все это как бы профессионально снято, поэтому к этому вопросов никаких нету. В целом фильм понравился, лично мне, зрителям, я думаю, многим тоже понравился, которые особенно ценят не столько черный юмор, который, кстати, здесь присутствует, и закрученный сюжет тоже. Сколько, знаете, вот атмосферу нарастающего кровавого какого-то такого ужаса и напряжения. Так что здесь, в этом фильме, тут как бы все хорошо. Тут есть и немного черного юмора, и триллер, и хоррор, и все это вместе подано в довольно неплохую оболочку под названием «Примат», который вышел в 2025 году. Поэтому добавьте в свою копилку. Да, это не супер там топ-топ из лучших фильмов на подобные темы, но, тем не менее, хороший, крепкий среднячок, который, знаете, посмотрел, получил удовольствие, и, в общем-то, и все, и день хорош. Поэтому добавляйте свою кинокопилку. Напоминаю, фильм называется «Примат». Вышел он в 2025 году. Именно в 2025. Потому что есть много фильмов с этим названием, чтобы вы просто не перепутали.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Реклама.
7: Чайник закипел.
8: Утром чайник шумит торопливо.
9: А вечером сыто и умиротворенно.
10: Чайник на плите,
9: вечерком на Первом радио.

0: утром чайник шумит торопливо,
1: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.
2: Продолжается программа «Вечер.ком» на Первом радио. С вами я, Андрей Смертенко. Ну, а мы находимся на одной волне, на 89.1 FM. Итак, друзья, сегодня, если кто не знает, у нас сегодня на Первом радио День артиста. Исполнительницу зовут Флоренс Уэлш. И для этого всего у нас наша, моя коллега, ведущая утренних программ, Лена Семенова, она подготовила рубрику. Конечно же, она расскажет вам о разных интересных фактах данной артистки. Ну и я предлагаю вам послушать это прямо сейчас.
1: День артиста на Первом радио.

Слышите этот мягкий, пульсирующий ритм и этот невероятно проникновенный, обнаженный вокал, от которого буквально сжимается сердце? В 2018-м эта пронзительная песня под названием «Hunger» заставила миллионы людей по всему миру плакать прямо у радиоприемников. Первое радио продолжает праздничный сериал, которым мы сегодня отмечаем 40-летие великой и блистательной Флоренс Уэлч. На очереди история о самом смелом и пугающем одновременно шаге в карьере певицы, когда она решила открыто признаться всему миру в своем жутком подростковом кошмаре. В общем, к выходу своего 4-го альбома Флоренс окончательно завязала с алкоголем, тусовками и решила полностью снять все маски. Строчку «В 14 лет я начала морить себя голодом» она изначально написала в своем личном блокноте как обычное стихотворение, даже не планируя превращать это в песню. Ей правда безумно было страшно. Певица признавалась, что долго скрывала этот секрет даже от собственной мамы, а когда впервые принесла текст коллегам по группе, у нее буквально дрожали коленки. Название песни «Hunger» переводится как «голод», но Флоренс поет не о еде. Она рассказывает о том невыносимом душевном голоде, духовной пустоте и нелюбви к себе, которую подростки так часто пытаются заглушить наркотиками, таблетками, славой или какими-то изнурительными диетами. Британские таблоиды после этого релиза буквально сошли с ума, наперебой смакуя самые грязные подробности ее личного кризиса. Желтая пресса вовсю раскапывала истории о том, как певица годами сидела на жесточайших диетах, доводя себя до полного истощения, как ее затяжной роман с известным лондонским дизайнером с треском развалился именно из-за ее психологических проблем. Журналисты подсчитывали, сколько месяцев Флоренс провела в абсолютной изоляции, лечась от алкогольной зависимости, и выискивали ее старые пьяные фото из ночных клубов. Но пока таблоиды копались в белье, серьезные музыкальные критики были просто потрясены такой смелостью. Авторитетное американское издание Pitchfork назвало трек абсолютным триумфом радикальной честности. Они написали, что Флоренс умудрилась превратить свою самую постыдную темную тайну в грандиозный, исцеляющий поп-гимн. Журнал Rolling Stone влепил синглу высший балл. Они отметили, что ее вокал звучит здесь как никогда мощно, как никогда свободно и очень чисто. А The Guardian и вовсе объявила эту песню лучшим социальным манифестом десятилетия, заявив, что Флоренс помогла тысячам девушек принять себя и свое тело. Ну а клип, снятый в величественных декорациях, где Флоренс танцует среди оживающих античных статуй, критики назвали настоящим шедевром визуального искусства. Видео наглядно показало, как искусство способно исцелять даже самые глубокие шрамы на человеческой душе. И после этого болезненного признания Флоренс ждал необыкновенный, просто-таки волшебный поворот. Какой? А вот об этом вы узнаете чуточку позже. Оставайтесь, друзья, пока же на первом потрясающая и очень честная «Hunger» от Флоренс Уэлч. Well.

0: День артиста на Первом.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Так, друзья, вот и первый час программы «Вечерком» завершился, но, тем не менее, впереди у нас много времени, так что не переключайтесь. С вами я, Андрей Смертенко, и едем дальше.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня, свое родное.
6: Жаркое лето в Центр-кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-кар Азур. Дер Хашива 9.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
7: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
8: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
7: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.
9: Вечерком синоптики обещают улучшайзинг каждому.
1: Вечерком на Первом радио.

Леди Гага с композицией «You and I» открыла второй час программы «Вечер.ком». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Андрей Смертенко. Ну а мы вместе находимся на одной волне, на 89.1 FM. Время у нас в Израиле 18.04. Погода довольно жаркая, может быть, даже в каких-то моментах еще и душная. Ну, в общем, плюс-минус около 30 градусов пока что. Это несмотря на то, что уже на секундочку вечер, и солнце уходит в закат. Так что, друзья, если вы вдруг решили выйти на пробежку, ну, не знаю, 30 градусов как-то еще так себе звучит для пробежки, но, в принципе, можно, но желательно потерпеть еще хотя бы полчасика-часик. Ну, а те, кто не собирается бегать и вообще не думает об этом, а собирается отдыхать, расслабляться, может быть, куда-нибудь сходить, не знаю, на пляж, в кафе, в ресторан, к друзьям, в гости или сами ждете гостей, я вам могу только позавидовать и, конечно же, поставить какую-нибудь классную песню. Ну, этих песен у меня еще впереди огромное количество. Тут на 2 целых эфирных часа хватит, потому что программа именно столько будет длиться. А давайте-ка, знаете что, начнем с одной невероятно классной композиции с невероятно известной группы. Вот просто, вот что называется, захожу с козырей. Композиция «Crazy» от Aerosmith. Making up more than we're making love.

0: вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю. Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13.00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
4: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио. Реклама.
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
10: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
9: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет.
0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

0: Мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Время пришло, дорогие друзья. Итак, в Израиле 18:25. С вами я, Андрей Смертенко. Программа вечер.ком в эфире. И давайте-ка я расскажу вам еще об одном фильме, который можно посмотреть на выходных. Вкратце напомню, что в предыдущем часе я рассказывал вам о фильме «Примат», который вышел в 2025 году. Такой себе триллер, я бы сказал, даже хоррор, ну, такой ужастик, где, в общем-то, домашняя обезьянка, шимпанзе, сошла с ума, в общем-то, заразилась неким бешенством и начала крушить всех налево и направо. Просто вот разметать на куски. Вот. Ну, а сейчас я расскажу вам о фильме, который называется «Основано на реальных событиях». По большому счету, в каждом фильме, где вот фигурирует данное такое предложение, всегда фильм воспринимается как-то по-другому. Но тут само название таково. То есть фильм так и называется, основано на реальных событиях. Вышел он в 2017 году. И сразу же скажу, что в принципе к творчеству Романа Полански, а именно он и выступает здесь режиссером, я отношусь как бы, ну, не без любопытства. Вот так. Я не могу сказать, что я прям поклонник или фанат его творчества, но как бы некоторые фильмы все-таки смотрел, вот, и в свое время Полански занял такие прям хорошие работы, снял хорошие триллеры, добротные, например, там «Китайский квартал» с Джеком Николсоном, «Неукротимый», «Девятые врата» с Джонни Деппом, вот, ну и, в общем, многие такие вещи. Потом у него, конечно же, с жанром триллер был такой немножечко застой, и вот в 2017 году Полански снова вернулся к этому жанру и снял фильм «Основано на реальных событиях». Фильм рассказывает об успешной писательнице Дельфин, вот, у которой начался творческий кризис. Ну и, похоже, еще и кризис среднего возраста. Ее ничего не радует, ничто ее не радует. Муж постоянно где-то в разъездах, богемные тусовки ей осточертели. Но самое главное, у нее пропало вдохновение. Она не знает, как и про что написать следующую книгу. И вот в один прекрасный момент она знакомится и затевает дружбу с некой загадочной фанаткой вот, по имени Эль. И вот по ходу фильма вот эта вот Эль, она потихоньку проникает в жизнь писательницы, проявляя навязчивый, а порой иногда нездоровый интерес к ней, к ее творчеству и вот вообще ко всему, что связано с этой девушкой. Вот. Между героинями завязываются непростые и даже иногда напряженные отношения, что аж даже микрофон сейчас сказал перегруз. Вот. Фильм довольно мрачный, монотонный, в нем почти ничего не происходит в плане динамики, но почему-то показывается, ну, лично мне показался данный фильм любопытным, даже ни разу не закрываешь глаза, пока смотришь. На фоне такого, знаете, на фоне марвеловских каких-то экшенов невероятных, где просто шкала умопомрачительного эпика зашкаливает, то здесь как бы фильм Полански, он выглядит довольно мягко, монотонно, но, в принципе, вполне прилично. Вот. Во всяком случае, ничем не раздражает, ну и, конечно же, диких восторгов тоже вряд ли может вызвать. Данное творение Романа Полански заявлено как триллер, хотя на триллер, не знаю, мне как-то маловато. Мне просто кажется, что триллер должен быть более каким-то гнетущим, напряженным, что ли, как-то так. Конечно, здесь есть интрига, но вот напряжения все-таки мне лично не хватило. То есть я бы назвал это скорее психологической

0: Драмой, да, но прям конкретный чистый триллер, ну, вряд ли. Порадовала операторская работа, прекрасный звук. Главным достоинством фильма считаю замечательную актерскую игру Евы Грин. Она вообще невероятная актриса. Вот, ей идут роли всяких таких загадочных, хитрых девушек. Вот. Ну, в общем-то, я думаю, многие помнят ее по разным ролям. Там 300 спартанцев, например, если кто помнит. 300 спартанцев, рассвет империи, мрачные тени, город грехов 2. В общем, любителям творчества режиссера Романа Полански и тем более актерского таланта Евы Грим, я думаю, что фильм стоит посмотреть. Поэтому добавьте в свою кинокопилку. Напоминаю, фильм называется «Основано на реальных событиях». И вышел данный фильм в 2017 году.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: кипел. Утром чайник шумит торопливо,
1: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: Реклама.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Двигаемся дальше, дорогие друзья. Время в Израиле 18:44. А прямо сейчас давайте-ка я поставлю для вас еще одну часть рубрики сегодняшней. Сегодня день артиста певицы Флоренс Уэлч. И моя коллега, ведущая утренних программ Елена Семенова, подготовила, в общем, для вас интересную информацию об этой артистке. И давайте-ка послушаем, что же там такого.
1: День артиста на Первом радио.

Слышите это мягкое меланхоличное гитарное вступление и этот интимный вокал, который звучит так, будто певица шепчет вам на ухо. Совсем скоро эта тишина взорвется громом маршевых барабанов в припеве и мощнейшей стеной звука. Весной 2024-го этот грандиозный стадионный трек под названием «Флорида» за считанные часы разорвал в клочья все мировые стриминговые платформы. Первое радио на полной скорости приближается к финалу праздничного сериала «День артиста», посвященного 40-летию блистательной Флоренс Уэлч. И прямо сейчас история о том, как главная поп-звезда планеты Тейлор Свифт лично умоляла нашу рыжеволосую нимфу записать совместный трек и почему эта работа держалась в строжайшем секрете, прямо как государственная тайна. Начнем с того, что Тейлор Свифт всегда была ярой фанаткой Флоренс and the Machine. В своих интервью она не раз признавалась, что Флоренс для нее абсолютный эталон вокального мастерства и текстовой магии. И вот во время записи своего 11-го студийного альбома Тейлор поняла, что у нее есть песня, которую просто обязана спеть Флоренс Уэлч. Свифт лично набрала номер нашей именинницы. Флоренс позже, кстати, со смехом вспоминала, что когда услышала в трубке голос Тейлор Свифт, сначала подумала, что это розыгрыш. Но когда Свифт прислала ей демо-версию, Флоренс пришла в полный восторг от дерзкого текста про побег от проблем и согласилась, не раздумывая. И тут начались настоящие шпионские страсти. Контракты были составлены так, что за любую утечку информации грозили многомиллионные штрафы. Флоренс тайно прилетала в секретную студию в США по чужим именем, скрываясь от папарацци под огромными капюшонами и черными очками. Музыканты группы даже не знали, над чем именно работает их вокалистка. А желтая пресса исходила желчью, пытаясь разузнать, с кем это Тейлор Свифт закрывается в студии по ночам, придумывая нелепые слухи о тайных романах, заговорах. Но когда альбом вышел, у таблоидов просто отнялся язык. Реакция критиков была оглушительной. Авторитетный Rolling Stone назвал этот трек лучшей и самой яростной рок-коллаборацией десятилетия, отметив, что Флоренс умудрилась полностью перетянуть на себя одеяло, затмив Тейлор своей первобытной вокальной мощью. Журналисты писали, что эти оглушительные барабаны в припеве звучат как настоящий гром среди ясного неба. Трек мгновенно дебютировал в первой десятке американского чарта Billboard Hot 100, подарив Флоренс один из самых громких коммерческих успехов в ее карьере. То есть скрытность, которой Флоренс никогда не отличалась, оказалась для нее золотой жилой. Стоило рыжей бунтарке всего один раз подержать язык за зубами и сыграть в шпионские игры, как она тут же переписала историю мировых чартов. А впереди у нас, друзья, финальный выпуск сегодняшнего «Дня артиста» с необыкновенной Флоренс Уэлч. И я обязательно расскажу вам о том, как эта рыжая бестия неожиданно для всех решила бросить рок-сцену и ушла покорять театральный Бродвей. Но это будет потом. А сейчас монументальная, мощная и победная Флорида двух невероятных див – Флоренс Уэлч и Тейлор Свифт на Первом радио.

0: День артиста на Первом.
1: Что ж, друзья, второй час программы «Вечерком» подошел к своему завершению, но у нас все равно есть дальше время, поэтому не переключайтесь, остаемся вместе на одной волне на 89.1 FM. С вами я, Андрей Смертенко, и программа «Вечер.ком».
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
3: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: По субботам и праздникам.
5: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
4: В 13:00.
5: Сделай выходной свой интересней.
4: Программа поздравлений.
5: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
4: В нерабочий полдень.
5: Закажи, ты, а споем все вместе.
4: На Первом радио.
6: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Азу. Дерехашива 9.
9: Телевизоры по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Телевизоры по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Реклама.
12: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
13: Первое радио.
12: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
6: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
14: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
15: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
16: Однозначно.
15: Так и будем теперь называться.
14: Кристина Кипнис.
17: Первому радио 25 лет.
18: Вечер обязательно будет добрым.
6: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

Третий час программы вечер.ком открыла группа Red Hot Chili Peppers. Ну а с вами я, Андрей Смертенко, а радиоприемнички ваши настроены на волну 89.1 FM. Двигаемся дальше, уже, так сказать, приземляемся к нашему завершению на сегодняшний эфир. Сегодня у нас пятница, 28 августа, без нескольких дней осень. Вот, тем не менее, в рамках программы вечер.ком у нас еще хватает музыки, хватает композиций, исполнителей и, конечно же, даже кино, которое можно посмотреть на выходных. Поэтому оставайтесь со мной, будем вместе расслабляться, отдыхать, получать удовольствие от вечерней пятницы. Я надеюсь, вы ничем не занимаетесь в плане работы, вы уже, в общем-то, отдыхаете, ну и, конечно же, заряжайтесь позитивом. Ну и, конечно же, бриллиант, композиция, вот для того, чтобы зарядить вас позитивом, это Асти и Артик, точнее Артик и Асти, плюс еще там кто-то с ними есть еще один. Я не совсем разобрался, кто это, но тем не менее их там больше, чем двое.

довозил меня и пила вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Бритни Спирс со своим танцевальным треком «I Wanna Go» только что для вас звучало. А дальше, давайте-ка перейдем к классике, к знаменитейшей классике, которая, в общем-то, никогда не умрет. Композиция «Sail Away» для вас прямо сейчас от группы Deep Purple.
1: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

0: вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.
6: Мы бодры, веселы.
7: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее, а веселы как?
8: Веселее.
7: Молодец, понял.
9: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
10: Шавуатов на Первом радио.
11: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
12: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
13: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
14: 03-94-94-888.
13: Год без забот.
0: Реклама.
15: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
15: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
18: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной». Чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
19: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться, охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
12: Анна Родина.
20: Первому радио 25 лет.
21: Чайник закипел.
22: Утром чайник шумит торопливо.
0: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

19 часов 27 минут. Именно такое время сейчас у нас в стране Израиля. Пятница вечера, 28 августа. Уже, я так смотрю, довольно стемнело. Программа «Вечерком» с вами на первом радио, на 89.1 FM. И у микрофона я, ведущий Андрей Смерзенко. Давайте-ка я познакомлю вас с третьим и финальным на сегодня кинофильмом, который я предлагаю вам посмотреть на этих выходных. Конечно же, если у вас будет время, желание и силы. Итак, фильм называется «Годовщина». Вышел он в 2025 году и снял его польский режиссер Ян Камаса. Ну или Комаса, вот как-то вот у меня с произношением фамилии не очень сложилось. Вот, в наших широтах этот режиссер наиболее известен фильмом «Тело Христово», который был номинирован на «Оскар». Но наибольший успех, во всяком случае, на своей родине ему принес фильм «Город 44» 2014 года выхода. Такой о варшавском восстании, таком кровополитном сопротивлении поляков, пытавшихся изгнать немецкую оккупационную армию в конце Второй мировой войны. Вот. В «Годовщине», фильм «Годовщина», фашизм не врывается в жизнь людей, стуча сапогами, а подкрадывается такой милый, женственный и, я бы сказал, даже таких на ласковых носочках. Вот. Это такой мысленный эксперимент, рассказывает о 5 годах жизни и разрушении американской семьи, превращая пригородную утопию в антиутопию, причем даже с молниеносной скоростью. Что у нас по сюжету? Вот просто представляйте. У Эллен и Пола 25-летняя годовщина свадьбы. Она профессор, профессор университета, он шеф-повар, и у них 4 детей, в которых они души не чают. Но их сын Джош приводит на праздник свою новую девушку Лиз, бывшую студентку Эллен, которую профессор в свое время разнесла за дипломную работу с радикальными антидемократическими взглядами. Хотя Лиз вначале говорит, что пришла с благими намерениями, Эллен относится к ней с подозрением и не без оснований. Обнимая Эллен, Лиз шепчет: «Раньше я тебя боялась, но теперь, кажется,

0: кажется, нет. А затем дарит экземпляр своей книги «Перемены», посвященной однопартийному правительству. И вот, два года спустя Лиз уже знаменитость. Она работает в загадочной организации, а ее идеи постепенно поднимают, подминают под себя общественность. Но в духе вежливости и семейного единства Эллен соглашается провести совместный день благодарения, несмотря на политические разногласия с вот этой девушкой Лиз. В этом, в общем-то, и заключается, пожалуй, самое важное предостережение годовщины. Не пускайте, что называется, лису в курятник. Да, конечно, здесь врываться в любовные отношения своего сына не порекомендует ни один психолог, но, в общем-то, мать как бы понимает, что здесь дело пахнет, что называется, керосином, и всячески пытается своего сына отгородить от вот этой вот девушки. Вот. Что же дальше? В этом, в принципе, то, что я говорил, что это заключается самое важное предостережение. Сформулировать какой-то более конкретный совет, кроме как не пускайте в лесу курятник, все-таки, не знаю, ну, я не знаю, не посоветуешь. Ну, не гнать же из дома девушку любимого сына, в общем-то, чьи политические взгляды абсолютно не совпадают с твоими, ну, или вообще с либеральными. Да, и, в общем-то, врываться, как я уже сказал, в любовные отношения не стоит, как бы это тоже чревато, но чего в фильме точно никто не сделал, так это не составил ни одного, как бы, такого конструктивного диалога, потому что все друг на друга кричали, обвиняли, истерики, угрозы, либо нарочитое безразличие, в общем-то, как у Пола, который так и не удосуживается прочитать книгу, поставившую на уши всю страну. Ну, в общем, как-то так. Сколько же злободневных тем на самом-то деле режиссер накрутил на своем американском дебюте о природе постепенно отравляющего такого фашизма, что, в общем-то, в фильме показывает нам такую, знаете, учитывая, что, по-моему, фильм вышел вообще под столетнюю годовщину публикации «Майн Кампф», это вообще какое-то сумасшествие. Но, тем не менее, фильм «Годовщина» показывает, как общество раскалывается, когда принципы уступают место вежливости, и как легко люди ополчаются друг на друга в такой вот репрессивной государственной системе. Ну и, конечно же, развал самой семьи. Вот. Так что, если вам хочется посмотреть какую-то такую вот драму, довольно-таки напряженную и с накалом, обязательно посмотрите фильм «Годовщина». Я думаю, он вам должен понравиться.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вечірком, піве шашличком.
1: Вечір.ком.
2: «19.44. Сейчас в Израиле. С вами я, Андрей Смертенко. И хочу напомнить вам, что сегодня у нас на Первом радио День артиста, День Флоренс Уэлч. И Лена Семенова, моя коллега, подготовила для вас рубрики об этой артистке. И я предлагаю прямо сейчас послушать.
3: День артиста на Первом радио.

Слышите эти первые хрупкие и невероятно печальные аккорды пианино? Совсем скоро этот трек взлетит до космических масштабов, а вокал нашей героини буквально разорвет от боли и страсти. Еще в 2013 году этот кинематографический трек под названием «Over the Love» стал главным украшением голливудского блокбастера «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо. Но кто бы мог подумать, что спустя почти полтора десятка лет эта история получит грандиозное продолжение в реальной жизни. На Первом радио звучит финальная серия праздничного марафона «День артиста». Сегодня мы поздравляем с красивейшим юбилеем женщину, которая перевернула представление о современной музыке. Рыжеволосая шаманка, лесная нимфа и абсолютная бунтарка Флоренс Уэлч отмечает свой личный праздник. И прямо сейчас история о том, как увлечение одним культовым романом, начавшийся с обычной песни для кино в 2013-м, привело нашу именинницу к абсолютному триумфу на театральном Бродвее в 2026-м. Тут нужно сказать, что после работы над фильмом База Лурмана Флоренс буквально заболела эпохой джаза и романом Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. И когда книга наконец перешла в общественное достояние, певица решилась на безумный шаг. Она практически полностью забросила рок-сцену, закрылась в кабинете и потратила несколько лет на то, чтобы написать полноценную музыку и тексты для официального американского мюзикла «Гэтсби». Большая мировая премьера состоялась на Бродвее, и вот уже два года, начиная с 2024 и по сей день, эта постановка собирает абсолютные аншлаги. Театральные критики до сих пор пребывают в полном восторге. Авторитетный журнал «Варьете» разразился огромной статьей, написав, что Флоренс умудрилась вытряхнуть из бродвейских постановок всю старую приторную фальшь и превратила классическую историю в поэтичную пронзительную рок-драму. Газета «The New York Times» объявила музыку Флоренс главным театральным событием десятилетия, а билеты на шоу раскуплены, чтобы вы понимали, на 11 месяцев вперед. Сама же юбилярша признается: «В 2013-м я лишь прикоснулась к этой истории через одну песню, а сегодня моя детская мечта о театре сбылась на все 100%. И этим бродвейским триумфом Флоренс Уэлч знатно утерла нос всем чопорным театральным критикам Америки. Когда она только заикнулась о мюзикле, снобы из Нью-Йорка лишь высокомерно ухмылялись, мол, куда эта британская рокерша лезет со своим шаманизмом в наше высокое искусство? А в итоге длиннющие очереди за билетами на год вперед и полное признание тех, кто еще вчера в нее не верил. Знаете, друзья, сегодня мы увидели Флоренс Уэлч совершенно разной. Мы помним, как пьяная девчонка орала песни в туалете лондонского клуба. Мы помним, как она разбивала посуду в собственном доме ради классного кадра и пела со сломанной ногой на стадионах. Она никогда не пыталась быть идеальной. И сегодня, когда этой великой сирене исполняется 40, мы просто говорим ей спасибо за ее магию, спасибо за нее саму. С днем рождения, Флоренс Уэлч! Ну а наш сериал «День артиста» и я, Лена Семенова, на этом прощаемся с вами. Говорим спасибо всем, кто вместе со мной провел этот день, листая страницы биографии Флоренс Уэлч. Кто знает, что она преподнесет нам в будущем, ведь 40 лет – это только начало. Ну и, конечно, ловите этот невероятный финал. Грандиозная «Over the Love» из мюзикла «Великий Гэтсби», невероятный Флоренс Уэлч на Первом радио.

0: Вечерком на Первом радио.
1: Вот и на сегодня подошла к завершению программа вечер.ком. Время в Израиле 19:55. Ну что ж, я желаю вам, дорогие друзья, спокойной, прекрасной ночи сегодняшней. Конечно же, я думаю, вы еще будете отдыхать, времечко еще позволяет, но тем не менее я заранее вам пожелаю спокойной ночи и, конечно же, прекрасных завтрашних выходных, чтобы вы хорошо отдохнули, восстановились, прекрасно себя чувствовали, занимались любимыми делами. С вами был Андрей Смертенко, всех обнял, приподнял, пока-пока, друзья.

0: широко.
1: Вечер.ком.
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
5: Голоса Первого радио.
6: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хазамер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. Пять пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
7: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
6: Андрей Ежов.
8: Первому радио 25 лет.

0: Так, пишите, откуда родом.
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: 89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.
1: Я тебя так обидел, прости, но я не со зла. Прости, что я не видел, насколько ты влюблена. Прости, что я не рядом, прости, что не обниму. Ты провожаешь взглядом, но я опять ухожу. Прошу, не нужно слез,
2: очни ты мой, стой.
1: Прошу, не нужно слов,
2: вряд ли я их достоин.
1: Не надо оправданий.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: 89.1 FM. Первое радио.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители.

0: радио.
1: Всегда с тобой.
2: Как связать это?
3: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
2: И это? Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
4: Нет, хотя когда жить без попы?
2: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
5: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
6: Что такое хорошо и что такое плохо?
2: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
3: Да, вот.
2: Крис Кипнис.
4: Даже я переведу дыхание.
2: И Александр Солнцев.
7: Так о чем это я? А, да.
8: «Случайные связи».
2: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
2: Вот. Оно вам надо.

0: Первое радио. Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Черный смокинг. Золотой Rolex. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: 89.1 FM. Первое радио.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you.
5: Better days.
4: So when the night feels like forever.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Первое радио вещает 16 часов.
1: Улья. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
4: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
5: Я такая яркая, что прям...

0: Послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте. Еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Улья.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана, вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений, модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
3: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
5: Игра в классики. Понятно.

0: Первое радио.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Первое радио вещает 16 часов. Улья.
2: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
5: Это круто!

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Черный смокинг. Золотой Rolex. Серебристый Bentley. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проводите свой выходной.
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.